0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры! Я рад быть с вами и вижу, что и вам неплохо со мной. Римлянам 14 глава и очень знакомое нам место, это стих 17. Ибо Царствие Божие, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мы будем еще читать некоторые тексты после, но на это время пока остановлюсь на этом. Царство Божие не пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. На эту тему я буду сегодня говорить. Радость не в мире, не в пище, не в питье, не в чем ином, но в Духе Святом, в Господе радость. Хвала Господу. Мы знаем прекрасно, что крещение Духом Святым сопровождается, во-первых, говорением на иных языках. Это согласно Писанию. Согласно Писанию. Мы видим это в Деяниях апостолов, как во второй, в десятой, в 19 главе, и у нас. Мы это хорошо знаем. Но это не все. Сопровождается крещение Духом Святым также неописуемой радостью. Нет писателя и поэта, и кунст, или искусственника, который мог бы описать ту радость, которую человек переживает в крещении Духом Святым. Мы это пережили и можем говорить с опыта. Слава Богу, правда? Крещение Духом Святым, конечно, сопровождается говорением языками, но сопровождается неописуемой, неизреченной радостью. Это нельзя описать. Нельзя. Есть вещи, которые можно изъяснить на одном языке, на другом нельзя. Я с этим знаком хорошо. Но есть вещи, которые вообще на языке человеческом нельзя изъяснить. Я помню, когда спрашивали брата, который видел ад, и который видел и рай, или небо, Царство Божье. Я говорю, рай видел. И его спрашивали на английском языке. И он говорит, я не могу вам передать ужасов ада на человеческом языке. Не могу передать, какие ужасы. И также не могу передать того блаженства, которое в Царстве Божьем или в раю с Господом. Мы частично понимаем, знаем, но когда Господь крестит Духом Святым, наполняет Духом Святым, мы переживаем частицу этого, что Христос сказал, вот не скажут там и там, Царство Божие, но внутрь вас. Внутрь. И это царство, которое сегодня строится в сердцах людей Духом Святым, вольется в великое царство и вечное царство Христа. Аминь. Я, дорогие, кто не имеет этого царства в себе, он и там не будет. С чем он туда зайдет? Не будет там. Нужно, чтобы оно началось тут, на земле. И оно начинается. И мы пережили это, хвала Господу за это. И не все это. Царство Божье, которое строится Духом Святым внутрь нас, как я говорю о начале, когда Господь крестит Духом Святым, сопровождается неизреченным миром. Это мир, неописуемый мир. Мир. Сегодня, от начиная, особенно от Второй мировой войны, мы слышали, если бы записывал, наверное, уже миллионы раз это слово «мир». И люди мира сего строят мир, но ничего не получается. Я помню, когда в 1969 году наш брат один поехал на Украину. И когда он возвращался с Украины, купил нам некоторые сувениры. Я в то время не мог поехать. Купил некоторые сувениры. И в него осталось несколько копеек. И он купил еще кусочек туалетного мыла для нас. И дал мне. А в то время и на почтовых марках, и везде была пропаганда, вы знаете, за границу. И вот я, когда раскрыл это мыло, снял обложку, и там великими буквами на нем написано слово «мир». «Мир». И вы знаете, я взял то мыло и помыл руки, и мир пропал. И нет мира. И они сами признаются, что их мир написан на мыле. Так, они так написали. То да и аминь. Но, когда Господь крестит Духом Святым, Он наполняет таким миром, который омовение рук не сотрет. Аллилуйя! Да, братья? И это часть Царствия Божия. Праведность. Мы покаялись, сотворили достойный плод покаяния, и Он одел нас в праведность. Свою. Я уже некоторым упоминал, когда священство 70 переводили русскую Библию, конечно, или не за знанием языка, или как, допустили недостатки. Вы это хорошо знаете, кто читаете немецкую, или английскую, или испанскую Библию. Трахтет ам эрстем нах дем райх готесун нах зайнер керехтикай. Ищите же прежде Царствие Божие и праведности Его, не правды, но праведности. За Его обетованием Петр пишет, мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность, русская правда. Я уже говорил вам и говорю, правда есть и в Москве, но цена ей 3 копейки, очень дешевая. Но у Господа праведность, и Он одевает нас в свою праведность. Аллилуйя! И церкви дан весон, написано в Откровении. И весон есть праведность святых. Праведность, в которую одевает нас Христос Иисус. Слава Ему за это. Также, дорогие, крещение Духом Святым сопровождается неизреченной любовью. Мы читаем Римлянам 5:5. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, даром нам. Мы можем говорить о любви, можем рассуждать, но без актуального и явного крещения Святым Духом человек не может постичь и не может пережить той настоящей любви Божьей, которую изливает в сердце наше Дух Святый. Это реальность, я говорю, сущность дела. Хвала Господу. Аллилуйя. Это сопровождение сопровождается превышающим сверхъестественным, но и помышление, и мышление миром, как река. Нельзя истолковать это. И поэтому радости, мира, любви, подобной тем качествам, которые Дух Святой дает, на земле нет. Нет. Но вот Слово Божие нам говорит, о чем я должен сказать, братья. Можно утерять. Я читаю в послании первом Фессалоникийцам из 5 главы. Первое послание Фессалоникийцам из 5 главы читаю. Начиная 16 стихом. 1 Фессалоникийцам, 5, 16 стиха и ниже. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Я хочу сделать ударение на 19 стих. Мы говорим о Царстве Божьем внутри нас. Духа не угашайте. Таким образом, духа можно угасить. Говорится к тем, которые его имеют. Это первая степень. Я потом скажу вторую и третью. Но первое, Духа Святого можно угасить. Чем угасить? Как угасить? Конечно, это кажется легче иных. Но все же Слово Божие говорит, нам, Духа не угашайте. Значит, можно угасить. И вот я хочу указать, чем можно угасить. Можно угасить. Часто бывает, Он побуждает нас к молитве или пойти сказать, засвидетельствовать. Я в своем служении, я помню те дни, вы только читали, прости меня, Наташа, но этот человек был у нас в Канаде. И меня Дух Святый посылал предостеречь этого человека. Понуждал, как говорил, понуждал, пойди. Я знал, что ему сказать. Этого человека, который был гонителем, вы знаете, Сергей Курдаков, он был гонителем.

Вона заговорила к ним по-русски, йому засвідетельствовала, казала, що в Торонто є собрання наше. Он пішов там, увірував, прийняв хрещення. Господь хрестив Духом Святим. Но знаєте, вместо того, щоб этого человека воспитывать молоком Слова Божия, йому дали політику. І мене Дух Святий побуждав много раз, а я все откладывал, откладывал. І от один день я прийшов или приїхав домой, і жена говорить, уже Сергея нет. Уже Сергей убит. Но Дух Святой меня побуждал. И я знаю, что побуждал. Пойди, скажи ему, Сергей, тебе нужно молоко, Слово Божие, воспитание в Слове Божьем, но не политика. Это не наше дело, оставь это. И мы знаем, что с ним произошло. Его убили. Да еще убили с большим обманом. Но я об этом не говорю. Дорогие, духа можно угасить. Очень просто. Я скажу перш сестрам. Сестры, вы знаете, у вас есть, у молодых есть пеленки, у всех у вас есть посуда грязная, знаете, есть стирка. Это пережито, мне в другом, а у вас в этом. И вот иногда вы делаете то и то, посуду, например, моете, а Дух Святый побуждает вас молиться. Я знаю, что ни одна из вас пережили то. Побуждает молиться. Да я кончу посуду помыть. Я кончу, тогда помолюсь. Я кончу. И так, еще немножко. Я вас уверяю, сестры, когда Дух Святый побуждает молиться, и у вас полный рукомойник грязной посуды, будьте уверены, вы покиньте ее, и она никуда не уйдет, она там будет. Вы ее найдете. Но то побуждение может уйти. Вы знаете, о чем я говорю? То побуждение может вас оставить. И потом, когда уже ушло, вы начнете ковать черное и холодное железо. Ах, варумник! Почему нет? Почему я не послушал? Так с нами бывает. У нас одна сестричка, она долго молилась о крещении Духом Святым. Я ее хорошо знаю, Катерина. Молилась. Они жили на фарме. Вечером доить коровы. Она все ревнувала, молилась. И в это время, когда она корову доила и получила побуждение молиться, она оставила ведро, под куст упала на колени, Бог крестил ее Духом Святым. Слава Ему. У нас в Германии здесь был брат Николай Любанский. Он евангелизировал Германию и Бельгию. Ездил на мотоцикле. Проповедовал крещение Святым Духом, но сам не был крещеным. И одного разу, когда он ехал автобаном и как раз ехал через мост, и почувствовал побуждение молиться, он покинул мотоцикл и под мост, и Бог крестил его Духом Святым. Слава Господу! Я имею много таких эпизодов, подобных случаев. Да, дорогие? Духа Святого можно угасить. Можно угасить. Я бывал на собраниях, где это происходило. Я бывал и на иных собраниях. Вы помните, когда вы строили первый молитвенный дом? Я был на его открытии и в этом был. Были большие трудности. Сегодня уже легче строить, как тогда было. Вы первые были. Потом Клопенбург был. Я помню, было очень трудно начинать. Там семей 10 или 15 и половина против этого. Говорят, зачем дом строить молитвенный? Завтра Христос придет. Зачем? Мы там в землянках молились, и Бог нас благословлял. Слава Богу, что Он благословлял. Но иного пути не было. И я им говорю, и там, если пойдете, тот первый дом найдете, первая фотография, там мы стоим у бурьяне, так, по пояс, и я там с ними. И я им говорил, братья, начинайте строить. Стройте молитвенный дом. И когда вы будете на крыше, и Господь явится, вы же ничего не теряете, ближе к небу, и то все. И если Господь спасет одну душу, оплатится. Но когда построили, и Бог благословил, и увидели, что сделали одну ошибку, малый, надо было больше. Правда? Да. И вот, я говорил и говорю, и скажу вам, братья,

Самый большой враг в собраниях пятидесятников – это формализм, формальность. Это опасное дело. Форма, ритуал. Дух Святой, когда приходит, часто ломает наши программы. Слава Ему за это. Дорогие, не подумайте, что Дмитрий проповедует беспорядок. Абсолютно нет. Бог есть Бог порядка. Но вы знаете, Он есть начальник и дирижер. Слава Ему. Да. Он. Что сделаешь? Павел говорит, хотел идти туда, а Дух Святой не позволил. Правда? Туда навіть, даже не думал за Македонию, а Дух Святой послал. Он. Мы в Его распоряжении. Я уже упоминал. В этой церкви я проповедовал последний раз, и не хочу больше, в 1969 году. В Америке. Там такой формализм был. Такая формальность. Одна песня, вторая песня. На третьей песне все встают. На четвертой песне коллекта идет. Собирают деньги. И так дальше. Я уже говорил и скажу. Если бы в такую церковь привели коня, то он бы знал, что на третьей песне надо смирно стоять. Конь. Вы знаете, что конь замечает счет. Вы знаете это? Я работал в шахте. Конь замечает счет. И вот этот конь возил 40 вагонеток, 40, за каждую смену, шифту, 40 вагонеток. Он возил, отделал, сделал и все, 40. И вот однажды понадобилось 41-ю везти, и он не пошел. Он знает, что он свою шифту уже сделал. И не пошел. Что они делали? Но 40, и он до 40 считал. А там на третьей песне вставать, он бы хорошо стоял. Форма. Знаете, я говорю, братья, мы обязаны подчиняться порядку. Да, правильно. Но, как апостолы сказали, угодно Духу Святому и нам. Угодно Духу Святому поломать программу нашу, да будет Его воля. Аминь. Это очень важно. Часто говорю, можно угасить. Угасить. Я не говорю, что огорчить. Это хуже. Но я говорю, угасить можно. Мы даже не замечаем. Мы можем угасить Духа Святого. Как мы читаем у песни «Песня». Там написано. Возлюбленный пришел, а я уже скинула свой хитон и свои пантофли скинула. Он протянул руку и так далее. А потом ушел он. И я его искала. И встретили меня. Сторожа встретила, избили меня, зранили меня. Не раз мы переживали то, правда? Мы переживали. Как то, так и то. Поэтому Слово Боже говорит, Духа не угашайте. Не угашайте. Можно угасить. Царство Божие внутрь вас есть. И все царство строится Духом Святым. И оно не пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Аллилуйя. Слава Иисусу! Идем дальше. Мы читаем в Ефесянам 4 главе послание Ефесянам 4 глава и 30 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который мы запечатлены в день. По-немецки «Aufdem Tag». Проверьте. На день искупления. По-английски написано «unto the day», ко дню. Не оскорбляйте Духа Святого Божия, который мы запечатлены, ко дню искупления вашей земли. Не оскорбляйте. Дальше читаем. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою, да будут удалены от вас. Этими нехорошими злокачествами, всякое раздражение, ярость и гнев и крик, и злоречие, со всякой злобой, мы можем оскорбить Духа Святого гневливостью, злостью и так дальше. Радость исчезает, приходит скорбь, уныние и препятствия в молитвах. Препятствия. Для этого написано в жизни супружеской
чтобы не было нарушений, чтобы не было препятствий в молитвах. Правда, там написано. Не было. Является тогда препятствие молитве. И вот, дорогие, оскорбление духа, это, конечно, уже хуже, чем угошение. Это хуже. Первое, это угошение. Потом может быть оскорбление. Оскорбил Духа Святого. Однажды я был в штате Массачусетс, и там один брат имел одну сестру, тяжбу имели. Эта сестра, брат Эдвин ее хорошо знал, она была безногая, у нее была протеза. Вы знаете, он так не мог удержать себя, даже толкнул ее, но слава Богу, что она не упала, она могла упасть. Он был прав, как я упоминал, я был прав, он был прав. Но вы знаете, после братья его вступили его и начали приводить его к сознанию, чтобы он покаялся и извинился перед сестрой. Ни в какую. Он прав. После всех подошел я к нему. И говорю, брат Эмиль, не мое дело рассуждать или решать, кто прав, кто виноват. Но сегодня вечером ты оскорбил Духа Святого, который в тебе живет. И с этим мы расстались. Это было в субботу. На следующий день, воскресенье, мы пришли туда на собрание. И вы знаете, только начало собрание. Пропели песню, он поднимает руку, хочет что-то сказать. И говорит, братья и сестры, вчера я так и так поступил. И я оскорбил Духа Святого в себе. Я еле пережил ночь. Я еле дождался этого собрания. Я прошу, простите вы, сестра, прости мне. И так дальше. И со слезами начал умолять и просить. Вы не знаете, как я пережил эту ночь. Это была адская ночь. Я оскорбил Духа Святого. Помните, вы поете песню, я недавно ее только услышал. Кто бы дал мне слезы раскаяния? Только всего, может, 4-5 месяцев назад я первый раз ее слышал. И там плачет Давид. Столько злата и серебра. Но я не плачу, то плачу, что Дух Святой уходит от меня. Разобрать? Вот за что я плачу. Я, дорогие, почему я плачу? И этот брат говорит, вы не знаете, какую ночь я пережил. Я оскорбил себе Духа Святого. Это ужасное мучение, не дай Бог нам оскорблять его. Вы знаете, он очень нежный, очень вежлив. Это голубь, знаете, и он может оставить. Мы его оскорбили. Это часто может быть. Не только с Эмилем, но с каждым из нас. Поэтому написано, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены на день искупления. А будем так. Не оскорбляйте. Дальше мы читаем еще хуже. Это противление Духу Святому. Мы читаем в 7 главе Деяний апостолов. 7 глава, там 51 стихом. Деяния апостолов 7 и стих 51. Там речь говорит Стефан. И говорит, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Конечно, это получается со стороны. И те, которые восстают и противятся Духу Святому, навлекут на себя гнев Божий. Гнев Божий, не иначе. Всегда мы видели в Писаниях, и кажется, на первый взгляд они, мол, выиграют, но они уже програли. Дух Святый на вас почивает, теми он поносится, вами прославляется. Люди думают, а что это такое? Иногда говорю, я проповедую. И не раз мне было, я проповедую. И чем сильнее проповедуешь под помазанием Святого Духа, есть
люди, которые тем больше противятся, я видал это. И встречал это и в Германии. Встречал в Америке, в Канаде. Один молодой человек, я проповедовал в Лондон, Онтарио, Канаде. И чем сильнее я проповедовал, он там сзаду бегал, как бешеный. И сегодня он в очень плохом состоянии. Я говорил, братья, и говорю, когда человек Божий проповедует Слово Божие, нравится нам или не нравится, будьте осторожны касаться его. Он человек, как мы все. Но если он проповедует под помазанием Святого Духа, Бог его употребляет, будем осторожны с этим. Аминь. Да, будем осторожны. Мы можем противиться Духу Святому. Может быть, я вам упоминал, уже порядочно лет назад, это было в Букингамском палаце в Лондоне, там я был от него всего несколько метров, от этого палаца, там королевская семья бывает, имеет богослужение и приглашает проповедников. И он проповедует. И это было утреннее собрание. Приглашенный проповедник в своей проповеди разрисовал грешника как только мог. По-немецки, чи то по-английски называется miserable, негодный грешник. Miserable. Miserable. Негодный грешник. Каков он негодный. И он разрисовал как только мог, какой грешник негодный. А потом поворачивается и на царя, на короля, рукой говорит, ты тот грешник. Знаете, он стерпетал, но сдержался, будучи интеллигентным человеком. И после собрания он подошел к этому проповеднику и говорит, как ты мог меня так обесчестить перед всеми? Короля всей английской империи. Как ты мог? Он дал ему честь и говорит, ваш майестат, король такой-то, когда я стою перед вами, я исполняю ваши приказания. Но сегодня утром я стоял перед царем царей и исполнял его приказания. Поэтому я то сделал. Правда? Да. Я так сделал. Аминь. Поэтому, дорогие, можно противиться Духу Святому и противлением Духу навести на себя гнев Божий. Да милует нас и каждого из нас, чтобы вы понимали. Истина во Христе простая и доступна всем. Хвала Господу за это. Слава Ему. Если есть непонимание, иногда бывает, человек не понимает. Если не понимает, то он имеет два выхода. Спросить того, кто понимает, или молчать. Правда? Если что-либо непонятное, или спроси того, кто понимает, или молчи. Ничего не говори. Тогда будет меньше греха, чем противиться Духу Святому. Истина есть простая и прямая. И самая краткая дорога есть прямая дорога к цели. Прямая дорога. Братья и сестры, чистота учения Христова не нуждается в прикрасе. Только фальшь прикрашивает. Фальшь. Знаете, я часто проповедую об освящении. Кажется, в прошлом году я проповедую на Западе Америки. И что-то это коснулся, это что вот я говорю здесь. Только фальшь прикрашивается. И подошел ко мне один браток, я его не знаю, первый раз, он недавно приехал. И вот он говорит мне, я читал в газете «Известия», я только что приехал, перед отъездом, и написано, почему женщины дольше живут, чем мужчины. И читаю, потому что женщины красятся, а крашеный материал дольше держится. Так было написано. А я ему говорю, знаешь, друг, когда дом горит, то найлучше горит краска. И он от меня ушел. Я? Да, дорогие, так люди смотрят. Но чистота Христова учения
она не нуждается в прикраске. Слава Господу! Украшают фальшь, чтобы не видно было. Настоящее. И наилучшая красота, девственная красота, настоящая, Божья красота в нас. Мы поем песню «Красота Иисуса, святись во мне». Аллилуйя! Хвала Господу за это. Царство Божье не пища и питье. Праведность, радость и мир во Святом Духе. Дорогие, началом нашей духовной жизни есть Христос. Он родил нас. Продолжением нашей жизни есть Христос. Он хранит нас, ходатайствует за нас. Заключением нашей жизни есть Христос. Он возьмет нас. Так что я могу дать только то, что Христос мне дал, что я получил от Него. Поэтому истинные служители Божьи преподают и провозглашают истину. Потому что они стоят в истине. За это, конечно, они будут гонимы. Как Павел сказал, 2 Тимофею 3, 12. Я все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3, 12. И Галатам 4, 29. Галатам 4, 29. Там написано, рожденный по плоти, как тогда, как и теперь, преследует или гонит рожденного по духу. Галатам 4, 29. Конечно, гонение, преследование свидетельствует. Гонители своим гонением свидетельствуют, что они враги Божьи. Гонимые свидетельствуют, что они дети Божьи, слуги Божьи. Цель нашей жизни Христос. Я стремлюсь к цели. Дорогие, если кто знал Христа, апостол Павел знал. И он говорит, чтобы познать Его. Та Павел, ты знаешь лучше, чем все мы, но я еще больше хочу знать Его. Я стремлюсь к цели. И перед нами всеми, и каждым из нас, Бог поставил цель. И наше задание – попасть в эту цель, вложить жизнь свою в эту цель. И тогда Бог нас использует для своей славы и хвалы. Аллилуйя! Слава Ему! Цель нашей жизни – Христос, стремлюсь к цели. Эти, которые стремятся к цели, проповедуют Христа. И мы видим, что благословение Божье наследует только то, что строится на Христе. Он есть основанием, краеугольным камнем. Будем строить на Христе. Царствие Божье внутрь вас строится Духом Святым. И это царствие не пища, не питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Я указал немножко, что совместно с другими качествами во время крещения и исполнения Духом большая радость. Но и указал на причины, чем радость может утрачена быть, когда мы угашаем Духа, когда оскорбляем Духа Святого, я говорю. Радость исчезнет. Мы радость теряем. И потом сожалеваем, как легко было утерять, но приобрести трудно. Я был в Аргентине, с одним братом мы посетили человека. Этот человек, бывший проповедник Евангелия, он обслуживал 8 церквей. Он проповедовал по радио, по телевизору. Он не раз меня переводил, когда я проповедовал там. Но, знаете, занялся рюмочкой, маленькой чарочкой. И чарочка привела к бутылке. А бутылка к бочке. Знаете? И этот человек очень упал. Мне его очень жалко, я его хорошо знал. Если кто или кого Бог употреблял, его Бог употреблял. Его свалило. Привела. Мы с ним беседовали долго, с братом Самуилом. Мы уехали. После нас, через несколько дней, посетили его несколько молодых братьев, беседовали с ним. И он говорит, хлопцы, стойте и держитесь. Говорит, как бы я хотел подняться и встать. И вот не могу. Легко было пасть. И плачет. Я бы хотел подняться, но не могу. В английском языке мы говорим, better to prevent than cure. Лучше не допустить.
до болезни, чем потом болезнь лечить, правда? Лучше не допустить себя до падения, чем потом подниматься. Вы знаете, в Канаде нам пришлось переносить большие трудности. Я был в шахте, работал и был ранен там. Не мог работать. Дети малые. Мы имели большие трудности. Никаких ферзикеров, ничего не получали. Немножко получали 46, кажется, долларов в месяц на детей. И не раз жена этими деньгами кормила детей, как могла. Было очень трудно. Знаете, были такие положения, ну, просто, кажется, безвыходные. Надо позичить денег. Занять деньги надо. Но тот, который занимает деньги и знает, что их нужно отдавать, то, вы знаете, он 2-3 раза мыслит об этом. Тот, кто занимает, а не думает отдавать, ему легко. Но кто знает, что надо же отдавать, и то так, знаете, делаешь, ну как бы обойтись, чтобы не позычать, не занимать. И трудности были великие, но все-таки я выкрутился и никого не позычил, не занял денег. А потом, как хорошо, не надо отдавать. Как хорошо. Моя жена говорит мне раз, вот ты знаешь, папа, как мне трудно сказать прости. Ох, как трудно. Вы знаете, есть слова и в немецком языке тяжелые, и в русском. Но это слово, прости, я виноват, это самое тяжелое на всех языках. Правда? Самое тяжелое. Очень тяжелое. И этот Иван говорит, ой, как бы я хотел подняться. Было легко упасть, такая маленькая чарочка привела к падению. Теперь человек плачет и не может подняться. Поэтому Слово Божье нас предупреждает. Духа не угашайте. Потому что Царство Божье внутри нас строится Духом Святым. Можно угасить. Не оскорбляйте Духа Святого, которым запечатлены вы на день искупления. А уж дем так. Можно оскорбить. А уже не дай Бог еще противиться Ему. Не дай Бог. Особенно, когда, говорю, проповедуется слово под помазанием. Мы беседовали с братом сегодня. Мне было в Германии, это было в Форзайме, было в Америке, также в Кливеланде, в других местах. И проповедники знают, о чем я скажу. Если в церкви, в собрании есть присутствие дух противления, ты его ощущаешь, правда? Когда проповедуешь. Я проповедую, и я ощутил такое присутствие духа противления. Может, они не привыкли к этому, не знали или не видели. Но во время проповеди я перестал и начал молиться. И говорю в молитве, Господи, мы начали это собрание во имя Твое. Я предаю это собрание под покров крови Иисуса Христа. И во имя Иисуса Христа связываю этого демона противления. Это ребелирте гайст. Знаете? И, конечно, дело дьявола, чтобы связать проповедника. А Христос сказал, что свяжете на земле, будет связано там. Нет? И если человек проповедующий начнет малодушествовать, он свяжет. Но мы знаем, во имя Христа и крови Христа мы имеем право. Это ребелирте гайст, духа противления связать и идти дальше. Это мне было не раз за кафедрой. Не один раз. Он дает нам победу. Слава Ему. Дорогие, когда мы читаем послание Ефесянам, от начала и до конца изображается Христос. В одной только первой главе 7 раз сказано «во Христе». «Во Христе». «Во Христе», «во Христе». Не главное, кто мы, но кто мы во Христе. Вот в чем дело. Мы люди, имеем драгоценность в глиняных сосудах, это да. Но главное, кто мы во Христе. И Он Духом Святым строит свое царство у нас. Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу со Христом. Без Христа ничего не могу. Иисус сказал, без меня вы ничего не можете. Поэтому мы начинаем со Христом собрание,
приглашаем его и продолжаем, и хотим и закончить и собрание, и жизнь нашу со Христом. Как вы пели, со Христом повсюду я пойду. Повсюду. А без него никуда. Некоторые из вас были и на ссылках, были в узах, в тюрьмах, но со Христом прошли. Хвала Господу. А те, которые даже были мучители или мучили без Христа, погибли. Но Бог вас сохранит. Слава Ему. Все могу со Христом. Знаете, у меня было много друзей, они старшие братья. Некоторые лет моих родителей, отца, матери. Но они были мои друзья в Господе. У нас на Западе был брат Сергей Стерченюк. Он был пастором там, потом уже стареньким был. И он нас посетил. Он много чего рассказывал из начала, когда, как они переживали, как их Бог благословлял в Канаде, в начале. А вы видите, Манитоба, Саскачеван, там поселки, все, сами украинцы. И вот говорит, у нас было, конечно, в то время, в 40-х годах, в 30-х годах, говорит, что брату приехать туда коньми или на санках зимой, это не всегда может, там большие снега. У нас не было брата, кто мог бы совершать вечерю Господню или вообще проповедовать толком. И потом братья, сестры сказали, брат Сергей, ты будешь у нас, ты будешь руководящим, и ты будешь совершать вечерю Господню. Он говорит, ни в каком разе, я не могу это делать. Они говорят, ты должен, мы же не можем быть без вечери Господней, а зимой кому-то с братьев сдалека приехать санками невозможно, все закидано снегом. Сегодня, конечно, дороги есть, асфальтные, их чистят, но в те времена не так было. И вот говорят, братья, сестры, настаивают, Сергей, ты должен. И поставили просто меня в тупик, он мне лично рассказывал. И вот, говорит, я молился, Господи, как это, как я могу? И говорит, вижу я сон, является мне Христос. И говорит, Сергей, ты в воскресенье будешь совершать вечерю Господню. И я говорю, Господи, ты смотри, какой я. Я не могу. Я не могу. Христос говорит, ты будешь совершать вечерю Господню в это воскресенье. Я говорю, Господи, я же не могу, ты видишь, какой я есть. Люди будут смотреть, я же не способный, и так дальше. А Иисус ему говорит, я никогда не забуду, когда ты придешь за стол, встанешь за стол, то я перед тобой встану за столом, и люди будут видеть не тебя, а меня. Аллилуйя! Люди будут видеть не тебя, меня будут видеть. И ты совершай. Я тебя затяню, я тебя закрою. И так было. Аллилуйя! Слава Ему! Все могу, укрепляющий меня Христе. И Он сегодня строит Духом Святым это царство в нас, которое не пища, а питье, праведность, радость и мир во Святом Духе. Дорогие дети Божьи, братья и сестры, благодарю вас за внимание, за то, что вы сегодня пришли. На этот раз это последнее мое собрание с вами. Завтра я буду в Тоштете. Но мы видим, дорогие, все, что Бог делает, делает через людей. Часто люди говорят, у меня Библия есть. Да, есть у меня. Но если бы Бог сам сошел, но Он не сходит. Не сходит. Послал нам Духа Святого. Но употребляет людей. Не только Бог, и сатана употребляет людей. Я не раз говорил, если бы сатана явился таким, как он есть, и с рогами, и с вилками, и черный, с хвостом, то все вы и безбожники бы текали. А то с радостью ему служат. Значит, не такого он является, правда? Не такого. И Бог употребляет людей. Сам не пришел. Конечно, Христос пришел, совершил. А теперь поставил людей, таких, как мы. Но он стоит впереди, и мы идем во имя Его. И просим, приглашаем Царство Божие. Может быть, я вам рассказывал, я буду заканчивать. Один наш брат, он был, у немцев есть это слово «энцикт».
Энцикт. Знаете, не восхищен, но энцикт. Энтрикунг и энцикунг по-немецки. Он был восхищен в небо и поднят ночью. Он видел там славу неба. В том месте, где он жил, там жил Иван Кузнец. Он очень сквернословил. Много сквернословил. И этот брат наш был восхищен, взят, энцикт. Говорит, я видел там славу. Видел людей, которые в Господе почили, я видел там. И видел также места, имена тех, которые на земле. Еще на земле, но уже их не места там. Уже они заняты. Я видел, много чего видел. Ходил, и меня водил, ангел водил, показывал. И потом я смотрел на те имена и вижу, что Ивана, нашего кузнеца, имени там нет. Нет его имени там. И я так думаю, ну почему его имени тут нет? Он всем нам нужен в селе. Он много нам помогает, но сквернословит. И вот я усмелился и спрашиваю ангела, почему имени Ивана, нашего кузнеца, здесь нет? А он так наклонил голову и так скорбно говорит, никто не пригласил Ивана. Никто не пригласил. Говорит, я знаю, я в небе. Я говорю, ну если так, то пошли меня на землю, я пойду и приглашу его. Говорит, пождешь? Пойду. Пригласишь? Приглашу. Ну иди. И говорит, я на кровати. Пришел в тело. Утром оделся и сразу пошел к Ивану, в кузню. Пришел и говорит, Иван, ты знаешь, я нечто пережил в эту ночь. Я в эту ночь был восхищен, взят, видел небо, в небо. Тело лежало на постели, я был взят. Я видел славу неба. Я видел тех, которые ушли туда, верующие, дети Божьи. И видел много мест, имена которых там, но они еще на земле. Дети Божьи. И когда я рассматривал эти места и имена, я не нашел твоего имени там. И я спрашиваю ангела, который водил меня, почему имени Ивана, нашего кузнеца, здесь нет? А он сказал, что никто не пригласил его. И я говорю, ну то пошли меня, я пойду, приглашу. Ангел говорит, пойдешь, пригласишь, но ты иди. И вот я пришел. И теперь пришел к тебе, Иван. И от имени неба, во имя Христа, приглашаю тебя в небо. Принимаешь приглашение? Говорит, принимаю. Ну то идем на колени. Аллилуйя. И вот сегодня я разрисовал, сказал, что мог. Может, между нами есть, кто получил приглашение туда, если еще не было. Дорогие, как раз, может, Дмитрий из Канады приехал, и через него Господь приглашает вас туда. То вы выйдете сюда. Я говорю тем, кто еще это не делал. Можете выйти, и слуги Божьи помолятся с вами. Да благословит вас Господь. Аллилуйя. Сердечно благодарю вас. Братья и сестры, доколе свидимся. Доколе свидимся. Если не на земле, то у ног Христа. Дай Боже. Мы не знаем, что родит завтрашний день. Мы не знаем. Но мы знаем, у чьей руке завтрашний день. Правда? Мы не знаем, что следующий год или конец этого года родит. Но мы знаем, в чьей руке он. Не только следующий год, но вечность в его руке. Блаженны мы, когда мы в его руке. Аминь. И вот я разрисовал, как мог, как можно сохранить эту. Получи от Господа не угашать, не оскорблять Духа Святого, а тем более не противиться. Не противиться, потому что противящиеся скоро наведут на себя гнев Божий. Да хранит нас Бог от этого. Пойдем на колени молимся. И эти нужды причем. Хорошо? Я буду молиться. Стоим на колени.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9.10.

0: Христу нельзя быть преданным частично, не полностью себя пред Ним смирить, и лишь когда дела идут отлично, а не за все Его благодарить. Христу нельзя частично поклоняться, в определенных только лишь местах, с привычками мирскими расставаться в отдельных случаях, в поступках и делах, в отдельных случаях Христа бояться, частично признавая Его власть и головою лишь слегка склоняться, вместо того, чтоб пасть на колени пасть, частично растопить обиды льдину, остаток же надолго сохранить, простить кого-то лишь наполовину и преданным частично только быть. Христу нельзя частично только верить, так, как хотелось бы и как удобно нам, по-своему все взвешивать и мерить, и не давать отчета всем словам. И поделить на части свое сердце, Христу одну частичку отделить, не распахнув, а приоткрыв лишь дверцу, не навсегда, а в гости пригласить. Ведь в этот мир, наполненный грехами, Христос Отцом Небесным послан был, и невозможно выразить стихами, как сильно нас Он возлюбил. Он сделал все для нашего прощения, исполнил волю Своего Отца, за нас приняв страдания и мучения, сполна все претерпел и до конца. Христос не сделал ничего частично, Он не прошел лишь только часть пути. За каждого ведь заплатил Он лично Своею кровью, чтоб навек спасти. Когда-нибудь мы станем перед Богом, и нам ответ свой нужно будет дать. Усилий прилагали мы как много, чтобы Христу всего себя отдать. Всего, а не процентов 90, пусть 99, ведь потом тот маленький 1%, он просто разделит нас навеки со Христом. Но коль отдать себя, отдать всецело и безвозвратно, раз и навсегда, чтобы в последний день душа летела в раскрытые объятия Христа. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл.

Было прекрасное летнее утро, 11 июня 1923 года, когда Милдред Кейбл и две ее подруги отправились в своей походной повозке в новую дорогу, которая вела за Великую Китайскую стену, в пустыню Гоби. Они избрали один из самых древних торговых путей в мире. Этот путь должен был стать их домом и знакомым спутником в предстоящие 15 лет, так как они стали пилигримами Господа. Одетая по китайской моде в пальто из голубого ситца, черную шелковую юбку и вышитую хлопчатобумажную шляпу, Милдред Кейбл шла к высокой повозке. Всем троим нужно было вползти вовнутрь и сидеть среди ящиков и пакетов на грубом полу. Мулы, которых держали на конюшне, были норовисты. Они били копытами о камни, им не терпелось отправиться в путь. Старая повозка на высоких колесах и с грубым верхом выглядела неустойчивой и небезопасной, когда катилась все дальше от миссии в Хучоу, все дальше от места, где жили три подруги. Катилась в неизвестность. В ту ночь они спали в хлеву, попросту в пещере, выдолбленной на склоне утеса, где был построен из ила кэнг, который нагревал зимой кирпичную лежанку для того, чтобы согреть путешественников. Место было черным от грязи, и в глубине был альков, в котором лежали три человека, отсыпающиеся после курения опиума. Стояла жутко холодная ночь, а так как в Кенге не было тепла, три подруги спали очень мало. Они слышали, как мулы жевали свою жвачку, а внизу с ними находился возчик, который должен был вести их по дороге. Это было темное, холодное начало их великих путешествий, в которое они отправились ради Христа. Но пока они лежали там в грязи и мраке, Милдред Кейбл казалось, что этот хлев, возможно, очень похож на тот, в котором родился Иисус. Она не испытывала никакого сожаления, когда наступил рассвет, и повозка загромыхала по каменистой дороге на северо-запад. 7 дней до Ланчжоу, столицы провинции Ганьсу. Еще 7 дней. Дорога бесконечно вилась по изгибам голых холмов, по сухому дну древнего внутреннего моря. Дно было покрыто чистым песком. Каждая капля воды в этом районе была очень соленой. Лианчжоу был последним пунктом миссионеров китайской миссии, последним несомненным фактом комфортабельного ночного отдыха. Повозка грохотала с раннего утра до темноты, так как, несмотря на то, что путешественники отправлялись рано утром, не позже 4 часов утра, они редко добирались к месту отдыха до наступления ночи. Однажды, отправившись в поездку рано утром, Милдред Кейбл, идя перед повозкой, по их согласию во время путешествия, они находили время для молчания и размышления. Увидела впереди себя молодую женщину, которая слезла со своего осла, для того, чтобы посмотреть на них. Она очень внимательно осмотрела их, прежде чем заговорить. Она увидела, что их ноги не были обвязаны по-китайски, но платья на них были китайскими. Умеют ли они читать? Были ли у них мужья? Сколько же у них детей? Кто будет заботиться о них, когда они состарятся? Молодая женщина засыпала миссионерок вопросами. Она возвращалась из храма, где молилась о том, чтобы родить ребенка. Это дало Милдред Кейбл возможность поговорить о единственном истинном Боге, который заботится о своих людях, не забыв напомнить, что только Ему нужно поклоняться. Это был мимолетный случай, неожиданная встреча, и женщина вскоре повернула своего осла в сторону от главной дороги, но семя было брошено. Нередко, когда случайные знакомые могли читать, им предлагали часть священного писания из ящика с Библиями, который был в повозке. Иногда миссионерки продавали Евангелие, а иногда раздавали бесплатно. К марту 1924 года три подруги попали в город Ганьчжоу, что в 1500 милях от Хачу.
Маленькая повозка грохотала и тряслась иногда по самые оси в грязи, а иногда увязала в болоте. Но она все-таки везла их по дороге. Странных кочевников, всегда готовых ехать в любое место и никогда при этом не чувствующих усталости. Канчжоу – это город, где когда-то был губернатором Марко Поло, прекрасно расположившийся в окружении озер. Он привлекал толпы посетителей, так как в нем было много интересных и красивых мест, уединенных садов, величественных храмов. Приезд Милдред и двух ее помощниц превратил маленькую христианскую общину в городе в целое христианское движение. Установили навес, достаточно большой, чтобы под ним уместилось 300 человек. И Милдред с группой из 18 студентов делились своим свидетельством и проповедовали. Тент был белым, его украшали флаги и яркие плакаты с текстами из Священного Писания. Музыка небольшого органа и пение христианских гимнов привлекали толпу слушателей. Здесь были все странники из Большого Тракта. Бородатые мусульмане, туркмены в тюрбанах, тибетцы, монголы — все они слушали обращение по-китайски, которое они все понимали. А после этого им всем дали отрывки из Священного Писания на том языке, на котором они могли читать. Вечером молодые солдаты вошли во двор и с воодушевлением спели «Вперед, воины-христиане!». Возвращаясь однажды домой после евангелизационного собрания, Милдред Кейбл шла вдоль дороги, размышляя о следующем переезде туда, где заканчивалась Великая Стена. Она присела отдохнуть на обочину на краю макового поля, цветущего великолепным цветом. Все вокруг было залито мягким серебристым светом. К ней подъехал мусульманин-туркмен на осле. В руках он держал несколько христианских буклетов. Он остановился. «Вы устали?» — сказал он. «Я видел вас в палатке вчера. У вас, наверное, нет денег, чтобы взять осла и добраться домой. Пожалуйста, возьмите моего». К западу от Чанчжоу лежал Тибет. Эта загадочная земля всегда очаровывала Милдред Кейбл. Поэтому она и ее подруги были рады отправиться в трехдневное путешествие в монастырь Тибета, где монахи оказывали гостеприимство христианам из Чанчжоу. Итак, нагрузив повозку книгами, запасами риса и муки, троица отправилась в дорогу и вскоре подъехала к широкой и опасной реке. Мулы и повозка погрузились в быстрый поток, несущий грязь и камни. Это казалось самым опасным пересечением, когда вода бурлила под дощатым полом повозки, а три подруги сидели в ней и смотрели на далекий берег, в то время как мулы боролись с течением и храбро плыли по реке. Час, за который они с такой тревогой почти преодолели брод, подходил к концу, когда вдруг один мул поскользнулся и упал в глубокие воды, угрожая потянуть за собой других мулов и повозку. Но команда удержалась, преодолевая течение, восстановила равновесие и вскарабкалась на берег. Милдред Кейбл всегда была преисполнена благодарности к своим друзьям-животным, ослам и мулам, которые возили ее вверх и вниз по большой дороге в течение всех лет путешествия. В общем, они были разумными и выносливыми животными, а эти два качества ей всегда нравились. В ту ночь им оказали теплый прием в доме фермера-христианина. Комнаты были подметены и приготовлены для них. Чаши с горячим молоком и жареные пончики были готовы к их приезду. Хозяева зарезали овцу и вместе с гостями пировали за столом, где были баранина, овощи и горячий ароматный хлеб. Для того, чтобы добраться до монастыря, путешественники пересели вместе со своей поклажей на ослов с вьюченными седлами. Взбираясь все выше и выше с каждым шагом по узкому ущелью в течение целого дня, путешественники вышли, наконец, прямо на границу с Тибетом.
Они спали в крошечном амбаре с сеном, а на следующее утро в пути перед ними раскрылась солнечная Альпийская долина, где цветы покрывали землю разноцветным ковром. Ветер в долине развевал флаги с молитвенными надписями, а текущий поток воздуха крутил нечто похожее на вертушки с текстами из сборников святых книг. Вдали расположились низкие здания монастыря, из которого бежали ламы, одетые в красные, и лица, достигшие высшего духовного сана в буддизме, для того, чтобы приветствовать посетителей. Вскоре миссионеры раскинули большую палатку. Милдред Кейбл окружила группа любопытных тибетских женщин, которые показывали пальцем на ее волосы, изучали ее руки и примеряли ее шляпку. Огромное возбуждение вызвали наручные часы, которые показывали время в темноте. Новость о чуде распространилась по всему монастырю, и часы повзаимствовали на ночь. В последующие дни в монастыре исполнялись ритуальные танцы, проходили процессии священников, и каждый посетитель, прибывший во двор, приносил с собой дары для монахов – мясо, масло, сыр. Три подруги с интересом наблюдали за праздником. Священники исполняли свои ритуальные танцы, будучи одетыми в великолепные сатиновые мантии. Они были в огромных черных масках, широко открытыми ртами и выпученными глазами. Всем этим руководил один из представителей высшего духовенства буддизма. Он был неподвижный, полный достоинства и в то же время замечающий каждое движение. А внизу у ручья стояла белая палатка для посетителей, и толпы странников приходили к ней, привлеченные звуками органа и пением гимнов китайских христиан. И снова назад, от беглого знакомства с Тибетом к высокой дороге на северо-запад, где великий город Сучоу будет местом их следующей остановки. Это путешествие специально совершалось с очень медленной скоростью, не более 6 миль в день, для того, чтобы разговоры и остановки не нарушали программы. После всего, время на этой высокой дороге к воротам пустыни Гоби было не так уж и важно, как в других местах. Для разговоров и общений тоже нужно было находить время. В небольшом обнесенном стенами городке Фуй распространилась новость о трех чужестранных женщинах, которые могли говорить по-китайски, но сами не были китаянками. У входа в дом семьи Ту толпа из 50 женщин и детей собрались, чтобы рассмотреть их. Самую пожилую женщину направили для того, чтобы она сидела за столом с гостями и наблюдала за их манерами, чтобы узнала, почему это они оставили свои дома и

Милдред приехала в Фуй в следующий раз, она узнала, что мистер Ту храбро встретил сопротивление своей матери и семьи и провел христианское богослужение в городе. И как какому-то чуду во времена Христа все люди удивлялись его поступку. Милю за милей, иногда проезжая в повозке, а иногда проходя пешком по мелкому песку или твердым камням, путешественники приближались к известному городу Сучоу, родник вина, как называли его местные жители. Прихватив с собой продукты – морковь, сельдерей, картофель, баклажаны и лук – они были уверены, что не будут голодать, проезжая по деревням, которые были разбросаны вдоль дороги. Как может когда-то оживленное местечко исчезнуть с лица земли из-за стихийных бедствий? Свидетельствовали руины города, называемого Камелтаун. Его массивные глиняные стены постепенно разваливались, а во дворах покинутых храмов глиняные фигуры богов выглядели нелепо и пугающе. Этот город, захороненный под сыпучими песками, стал местом остановки для караванов, которые двигались вдоль дороги. Большие колокольчики вокруг шеи у верблюдов покачивались и позванивали при их движении. К удивлению Милдред, главный погонщик прошел вперед и заговорил на грамотном китайском языке, а после чашки чая он с удовольствием принял несколько экземпляров Евангелия и пачку христианских трактатов. Он уже был в пути в течение 50 дней и рад был почитать что-нибудь, сидя на верблюде, который медленным маршрутом выводил караван из Гоби, следуя на юг к богатым городам Китая. Наблюдая, как караван скрывается за горизонтом, Милдред знала, что Слово Божье везде и во все времена проникает в сердце и жизнь слушающего или читающего. В течение 10 месяцев подруги жили в Сучоу, во дворе, представленном им китайским джентльменом. Жильем для них служил стоящий под солнцем павильон цветника, сделанный из изящной лепки и белой бумаги. А вид из него открывался прекрасный — тибетские снежные горы. Это был однокомнатный павильон, где пол заменяла слегка утрамбованная земля, а потолок — высокая крыша из сосновых балок. «Приехали христиане!» — распространялась новость по улицам Санчжоу. Милдред оценила свои слабые силы и силы подруг. Затем посмотрела на город, который готовился к великому театрализованному фестивалю. Она немедленно взялась организовывать маленькую христианскую группу в городе. Все книги и трактаты, которые они привезли, были обернуты бумагой алого цвета. Братья из их группы вышли проповедовать на улицу на 2 часа. Потом они заходили в каждый магазин, а также в каждый ресторан, с просьбой, чтобы там вывесили один из прекрасных цветных плакатов. Группа сестер отправились по домам, чтобы поговорить с хозяйками в привычной для них обстановке. Разговор примерно начинался так. «Вы хорошая швея. Где вы научились этому прекрасному ремеслу?» Трех подруг осматривали с удивлением и задавали самые непредсказуемые вопросы. «Носите ли вы юбки каждый день? Как вы прикрепляете очки на носу?» Эти все вопросы были предметом особого любопытства и всегда помогали начать свободный и оживленный разговор. Вскоре весь Сучоу знал, что приехали христиане. Однажды зимней ночью с гор и долин в город ворвался сильный ветер. Он сорвал все листья с деревьев, разорвал все бумажные окна непрочного павильона. Повсюду лежал толстый слой пыли. Когда миссионерки осмотрели свою комнату и взглянули на себя, они не увидели ничего, кроме пыли. Дождя не было. Вместо него город затопила пылевая буря. Окруженный пустыней Гоби на западе и песками Монголии на севере,
Сучоу был не защищен от такой стихии.

Путешественницы впервые почувствовали, что значат сильные ветры пустыни и ужасающая мощь песка, который надувался ветром. Они начали заклеивать окна толстой коричневой бумагой, в которую были упакованы Библии. Они также утеплили свою шерстяную китайскую одежду верблюжьим пухом. Зима в Сучоу была холодная, температура ниже 15 градусов. Но каждый день миссионерки выходили в город со своими Библиями и брошюрками, беседовали с людьми и объясняли им, что собирается все в том же месте, называемом «Источник воды живой». Жили они очень просто. В середине дня на обед ели рис или макароны и много овощей и яиц. В течение нескольких месяцев им не на чем было приготовить пищу, за исключением прогорклого льняного масла, которое не могли переварить. Они мололи свою собственную муку из запаса пшеницы, а в отрубях хранили яйца, чтобы не замерзали. Когда зима уступила весне, они отважились на путешествие в ближайшие города. Это было своего рода подготовкой к длительным переездам, которые, как они знали, должны были начаться летом. Одна поездка была в Кинту, город Золотой башни, колокол которой был когда-то покрыт чистым золотом. Храм был полон молодых невест, молящих богов подарить им сына, а также матерей, имеющих детей, которые пришли с ответной благодарностью. Покрытого красным шарфом ребенка держали под большим железным колоколом, в то время как его мать приносила в жертву полный зерна платок. Когда колокол зазвенел, священник взял немного зерен и разбросал их по лицу ребенка. Он говорил: «Пусть богиня милосердия защитит тебя, пусть Бог изобилия одарит тебя». Затем сжигалась желтая бумага, и ее пепел размазывался на лбу ребенка. И мать уходила счастливая с мыслью, что все сделано для того, чтобы обеспечить ребенку безопасное будущее. Они также совершили поездку в холмистую местность в 12 милях от Сучоу, где сотни гробниц на склоне горы привлекали ежегодно тысячи странников. Здесь была натянута белая палатка, и пение гимнов привлекало толпу любопытных, которые узнали о другом образе жизни, свободном от страха перед силами демонов и власти смерти. В августе 1925 года наступил день, когда подруги отправились в большое путешествие, которое должно было проходить за Великой Стеной, через пустыню Гоби и через города Центральной Азии. Их новая повозка была сделана полностью из дерева, без единого куска железа и гвоздя. Ее огромные деревянные колеса были 8 футов высотой и могли везти ее через реки и болота. Ее верх был покрыт травой. Вместо мула была запряжена лошадь, уже закаленная дорожными путешествиями. Снова взяв с собой еду, спальные мешки, коробки с Библиями и книгами, компания махала руками на прощание, а повозка выкатывалась на дорогу на своих огромных колесах, которые крутились под знойным солнцем и оставляли отпечатки в пыли. Проехав 20 миль вниз, или вернее вверх по дороге, так как все дороги, ведущие в Гоби, всегда направляются вверх, они увидели возвышающиеся башни Цзютианя, построенного в самом узком месте между холмами в конце Великой Китайской стены. Великая стена была сооружена в 2014 году до нашей эры для того, чтобы защитить Китай от племен из внешнего мира, мира ужаса и загадок. Этот город собирались посетить три подруги. В этом месте через единственный проход в огромной стене, над которой возвышалась башня, проходил весь транспорт с людьми далекой Азии. Преступники, изгои и странники все направлялись к этим воротам,
которые назывались «Ворота в Китай». Три подруги наконец-то подъехали к входу. Они, естественно, были взволнованы, когда повозку, которую им сделали за 50 шиллингов, въехала по мосту в город и свернула во двор гостиницы «Приятного общества». «Заходите, заходите», — приглашал хозяин гостиницы. «У вас есть трава для лошади?» «Сколько угодно и совсем недорого». Как часто им приходилось вести этот диалог по дороге через Гоби. Здесь они были за великой стеной. Это было концом и началом их рискованного предприятия в Центральной Азии ради Христа. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Любишь ли ты меня? Этот вопрос вновь и вновь звучал в моей голове. А его глаза смотрели в мои с пристальной любовью. И невозможно было отвести взгляд. И невозможно было ответить полуправдой. Он ждал ответ. Да, Господи. Я не хочу прожить в Христа играя. Я не хочу до вечности ползти. Я не желаю ковылять до рая в развалочку, зевая по пути. Я не хочу в условностях теряться. Я не хочу простое усложнять. Я не хочу коситься и казаться и вечность на похлебку променять. Плести и попадаться в паутину, фасонно выглядеть, где нужно проще быть. Я не хочу не быть примером сыну. Я не хочу наполовину жить. Я не хочу в чужих ошибках рыться, сестер и братья видеть свысока, единолично в скорлупе закрыться. Я не хочу на время, на пока. Я не хочу насмешки сыпать в спину. Я не хочу друзей в пути терять. Я не хочу любить наполовину. Я не хочу не до конца прощать. Я не хочу, придя на пир для званых, жевать, скучать, болтая о пустом. Я не хочу ходить в отрепях рваных, забыв, что все имею только в нем. Я не хочу от зависти терзаться. Я не хочу подножки подставлять. Я не хочу духовную казаться и раненых на поле оставлять. Я не хочу играть и притворяться, словами гладить, прикрывая лесть, взгляд отводить и криво усмехаться. Я настоящей быть хочу, как есть. Я приняла Христа не понарошку, ни на чуть-чуть, ни капельку сполна. Меня позвал Он в путь, а не в дорожку, предупредив, что впереди война. А на войне, как на войне, там трудно, но обновлен в боях завет крови. Я только там вдыхаю полной грудью твой аромат свободы и любви. Я так хочу подняться до рассвета, к тебе, мой Бог, ладони протянуть, ворваться в мир сияния и света, твое, Господь, дыхание вдохнуть. Я так хочу подняться до рассвета и, захватив с собой своих друзей, в безбрежье глаз Христовых окунуться навечно, на виду вселенной всей. Пусть мир покроет мрак и тьма и тучи, а на Сионе воссияет свет. Из всех земных путей твой самый лучший, и я иду с тобой. Вот мой ответ. Аминь.

Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами вторник, и Господь дает нам еще один день, еще одну возможность проводить вместе молитвенный час, чтобы мы могли молиться, вместе поддерживать друг друга и благословлять имя Господне. Друзья, как мы обычно напоминаем, что это прямой эфир и не запись, так что принимайте участие. И один из способов принимать участие – это подвязаться в молитве, другое – это присылайте свои нужды, и третье – подвязание – скажите другим о этой молитвенной передаче, чтобы и они могли тоже принимать участие вместе с нами. Сегодня возможность у нас есть, друзья, порассуждать над местописанием, как регулярно мы это делаем. Берем местописание и стих, который будем с вами размышлять над Словом Божьим, и приводим его в действие, надеюсь, в действие, да, на протяжении нашей недели. То местописание на этой неделе я вам зачитаю через пару минут, но для начала я хотел бы, друзья, чтобы мы могли приготовить наше сердце к слушанию Слова Божьего, так само приготовить сердце к молитве. И хотел бы объявить координаты, куда вы можете звонить и писать свои нужды и свои прошения, друзья. Это на наш номер, который он записан. Я сейчас запишу, скажу вам, это тот же номер, на который можно присылать смс-сообщения или присылать свои WhatsApp, на него можно писать. Так что если вы проживаете в других странах, хотел бы вам напомнить, что, друзья, этот один из способов, как можно с нами связываться. Некоторые из вас спрашивают, как можно писать с другой стороны, и вот WhatsApp один из путей. Или, я говорю еще проще, это через Telegram. Подпишитесь на наш Telegram-канал. И в комментариях, друзья, или в директ в Телеграме вы можете нам писать свои нужды и иметь с нами связь, если вы проживаете за пределами США. То номер этот, который я хотел бы объявить, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Этот номер, он принимает смс-сообщения, WhatsApp или можно звонить. То, друзья, принимайте участие, будем ждать ваши нужды. Я уже вижу, что приходят к нам нужды и прошения. Мы будем, друзья, молиться и благословлять имя Господне. То для начала этой передачи, для прямого эфира, я бы хотел, чтобы мы вместе помолились и начали, друзья, размышлять во время размышления местописания, которое мы выбираем на протяжении недели, чтобы рассуждать. Вы можете, друзья, принимать, присылать свои нужды, принимать участие, сообщите своим близким, может быть, позвоните, что сейчас идет прямой эфир молитва, подключайся с нами, мы будем молиться. Я знаю, что молитвенники знают других молитвенников, и это очень хорошо, как проповедники знают других проповедников, как, например, сварщики знают других сварщиков, рыбаки и рыбаков. И я верю, так само молитвенники, друзья, и нам необходимо больше молитвенных цепочек, чтобы они вместе подвязались. В молитве есть сила, друзья. То, пожалуйста, обратите внимание, может быть, позвоните, скажите, отошлите смс-сообщение или поставьте на Viber Group, что сейчас в это время идет на Радио МВ прямой эфир молитва. Давай подключимся и будем принимать участие, потому что это, друзья, я верю, немаловажное служение, но служение важное для многих нас, братьев и сестер, живущих в последнее время. То если вы живые и слышите голос мой, я думаю, нам всем полезна эта передача. Телефон номер, я напомню, для связи с нами это 425-296-78-25. Это 425-296-78-29, друзья. На этот номер я уже говорил, можно звонить, писать смс-сообщение или WhatsApp. В комментариях в YouTube вы можете тоже вставлять под низом видео. И вместе будем мы, друзья, молиться с вами. Хотели напомнить, друзья, что молитвенная передача, она вещается регулярно в это время по вторникам и в пятницу утром, друзья, по нашему Texas Central Time. Так что да благословит вас Господь, принимайте участие. Для начала, друзья, я хотел бы, чтобы мы помолились и благословили этот
этот эфир, и потом дальше уже будем с вами рассуждать. Давайте помолимся для начала. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эту возможность, что Ты дал нам вместе, как народу Божьему, встречаться в таком формате, приносить на руках молитвы, прошения, переживания, нужды народа Твоего. Помоги нам быть близки и внимательны к тем, кто нуждается, у кого есть трудности, переживания, чтобы мы могли нести на руках молитвы, поддерживая их, укрепляя, Господь, в молитве поддержки, Господь, благослови их. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, благослови каждого брата и сестру, который будет принимать, кто будет звонить, кто будет вместе с нами молиться, для того, чтобы народ Твой получал силу, милость и благословение. Мы просим Твоей милости, защиты и любви. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, хотел бы напомнить, что у нас это прямой эфир, и мы сейчас с вами ведем эту передачу. Верю, что многие из вас получают благословение и любовь от Бога от этих передач. Так что, друзья, принимайте участие. Помните, что многие из людей, они рассчитывают на вас в молитвенной поддержке, и я верю, что когда мы, как народ Божий, принимаем участие, мы поистину благословляем других этим служением. И на этой неделе, друзья, мы выбрали такое место Писания, называется «Послушание Богу», да? «Послушание Богу и святая жизнь». Я хотел бы, друзья, немножко, чтобы мы порассуждали на эту тему, место Писания. Их много на эту тему в Писании написано, если посмотреть в Старом Завете, в Новом Завете, на суть послушания Богу или святой жизни. А если скомбинировать послушание и святая жизнь, таких мест Писания немало. И вот это первое послание Петра, я немножко хотел бы, чтобы мы прочитали там стих, но до начала, чем я прочту этот стих, я бы немножко хотел бы дать такое, ну, историческое предисловие этого послания. Что оно мне нравится, и знаете, если мы читаем послание Петра первого, оно было написано во время, когда там было гонение, где Нерон, по-моему, если по-русски, возглавил гонение на христиан. И что интересно, что пишет вот Петр церкви гонимой, которая есть в тяжелых условиях. И первое послание Петра, оно вдохновляет и показывает христианам в то время, которые имели преследования и тяжелые обстоятельства жизни для христианина быть в обществе. Он их поощряет, чтобы они были послушны Богу и имели святую жизнь, чтобы они не возвращались на прежний образ жизни, чтобы они оставались в чистоте и святости. И он на этом он показывает, почему у нас основывается на этих мыслях. Он показывает, что говорило в Старом Завете и отражение в Новом Завете, которое уже я зачитаю. И вот первое послание Петра, первый стих, если мы прочитаем первой главы с 15 стиха и ниже, первая глава, 1 Петра, первая глава, 15 по 16 стих. «Но по примеру призвавшего вас, святого, и сами будьте святые во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Друзья, что интересно, пишет Петр церкви народу Божьему, которые были гонимы в то время, и его, знаете, были евреи, язычники, которые были христиане, которые они были, можно так сказать, презренные в обществе, их мало понимали, была политическая на них атака, угроза, и здесь вот Петр пишет для них, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех путях. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Он цитирует с Писания, потому что в то время, когда апостол Петр был, апостол Павел был, да, Иоанн, Писания не было, скажем, Нового Завета. Они были основатели Нового Завета. И они ссылались Старого Завета. Вот он говорит,
написано, ибо написано. И он цитирует цитату «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Эта цитата, друзья, она записана в Левитах. Это в Левитах, 11 главе, а потом в 19 главе, в 20 главе. И цитата, которую он часто берет, это с Левита, как я уже говорил. И Левита, например, в 20 главе, 7 стих, там говорится так. «Освящайтесь и будьте святы, потому что я Господь ваш Бог». В другом написано, в 19 главе, да, в 2 стихе Левита, смотрите, «Говори об освящении Израилю, скажи им, будьте святы, потому что я Господь ваш свят. Говори с обществом Израиля, скажи им, будьте святы, потому что я Господь ваш свят». И вот эти местописания, это назывались для Петра тогда, это ссылался он на местописание. Мы, живущие уже после воскресения Иисуса Христа, после учеников, да, в это время мы имеем уже Библию и Старый Завет, и Новый Завет, и мы называем это Библия. Коллекция книг, собраты в одном. Вот как бы библиотека от слова, откуда мы получаем. И вот здесь мне нравится, когда апостол Петр обращается к язычникам, к евреям, он ложит в основание не свою трактацию, но он полагается на Слово Божие, которое было еще сказано и в Старом Завете. Но под действием Духа Святого, мы говорим, они, Петр, Иоанн, Павел, они изрекали Слово Божие. И вот мы читаем уже Слово, изреченное Духом Святым через апостола Петра, и он обращается, «Ибо будьте святы во всем, что бы вы ни делали, как свят тот, кто призвал вас, так как написано, будьте святы, потому что я свят». И вот, друзья, я к вступлению такое делаю, чтобы нам немножко понять, откуда это идет, почему Петр использует слово «и так написано», он цитирует это с Левита, для того, чтобы поставить основу или базу, или, скажем так, власть и авторитет Слова Божьего. Сегодня же мы, люди, читающие Старый Завет и Новый Завет, мы, конечно, ссылаемся на Слово Божие, где есть авторитет. И вот, когда мы проводим подобные молитвы, мы ссылаемся на Слово Божие, чтобы построить авторитет в нашем разговоре. Это не наши, может быть, идеи Павла или Эдуарда, которые придумали, чтобы вот давайте сделаем тему послушания Богу и освящения. Мы смотрим на Слово Божие и говорим, вот что написано Словом Божьим, мы ложим это в основание для рассуждений и чтобы мы могли, как народ Божий, иметь направление духовного движения, куда мы идем духовно. И вот здесь, друзья, на этой неделе мы выбрали этот стих из Библии, два стиха. Это 1 Петра, 1 глава, 15-16 стих. И там говорится так, «Ибо будьте святы во всем, что вы не делали, как свят тот, кто призвал вас. Как написано, будьте святы, потому что я свят». Знаете, друзья, я знаю, что многие из вас, может быть, любят, когда приглашают, например, на свадьбу, да, или на какое-то мероприятие официально. Представьте вот себе, если вы заявились на свадьбу, не одеты в торжественном, может быть, одеянии, прийти, например, в рабочей одежде. Или в пижаме, извините, вот я бываю, знаете, захожу в магазин, и бываю людей просто одеты в пижаме, вот как будто они встали с кровати и пошли прямо в магазин. Вот представьте себе заявиться на брачный пир, или на брак, или, например, на свадьбу кому-то, вне одеянии брачном, да? Вот апостол Петр призывает христиане освятиться. Святость – это отделиться, отделение от этого мира. И вот апостол Павел Петр призывает народ Божий освятиться, потому что призвавший вас, он есть свят. Он призывает вас в другую, может быть, так сказать, в другое помещение, или, скажем, в другой ранг. Уже это непростое призвание. Это есть отделение, потому что отделение и уединение с святым Богом. Вот когда нас, я уже говорил, призывают куда-то на брачный пир или какое-то мероприятие, мы одеваемся по сути того мероприятия. Для того, чтобы быть правильным или для того, чтобы правильно быть в тех правильных условиях. Вот здесь и Петр говорит «Во всем будьте святы».
чтобы вы не делали, как призвавший вас, кто призвал вас, друзья. Как написано, будьте святы, потому что я свят. Вот Слово Божие призывает нас быть послушны Ему. И вот здесь для нас, друзья, необходимо, чтобы нам видеть картину, что Господь призывает нас быть в том правильном духовном состоянии. Истинная, друзья, святость – это не есть просто разговор. Это есть образ нашей жизни или стиль нашей жизни. Это есть полная натура нас, человечества, как я послушен Господу. Насколько мое сердце, оно

О, чудный свет, друзья, потому что Он призвал нас, друзья, призвал нас выйти из этой тьмы, осветиться, отделиться. И вот это настоящее, друзья, освящение или святость Господня, оно побуждает нас жить по-другому, как Слово Божие, быть послушны Ему. Если мы вспоминаем местописание, есть написано: Иисус Христос, когда вышел из воды, когда был крещенный, и был голос с неба, да? Это Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение, Его, что? Слушайте. И написано: те, кто по-настоящему ученики Его, если вы любите Меня, то исполните Мои заповеди. Исполнение, послушание Богу, это есть, друзья, и наше, может быть, так сказать, поклонение Ему, может, так сказать, подчинение Ему, отдаваться себя полностью Ему, чтобы Он мог быть властелином нашей жизни. Осветиться – это не просто, друзья, переодеться физически. Осветиться, прийти пред лицем Господним – это осветить нас, проходить процесс освящения. А как мы освящаемся, друзья? Словом Божьим. Я знаю, многие из вас видали заброшенные дома. Когда мы в Мексику переезжали туда время трудиться, мы взяли дом в аренду, который уже люди не жили примерно, я не знаю, от 4 или 5 лет. И вот когда мы взяли этот дом, чтобы туда заехать с семьей, что мне удивило, этот дом имел уже большие трещины. В этом доме уже начала в некоторых местах прорастать трава уже прямо через пол. Потому что там пол такой, он микс глина и земля была, все вместе такое. И этот дом уже был не когда не жилой, он уже сам по себе распадался. Мы делали этому дому ремонт для того, чтобы можно было бы туда заехать. И вот в каждом вашем доме, друзья, который вы живете сейчас, в нем есть живой дух. Выйдите с этого дома, оставьте этот дом пустым на год или два, вы увидите, как этот дом начнет сам в себе разлагаться и распадаться. Вот, друзья, подобное человека сердце, состояние его духовной жизни, если Слово Божие туда не попадает каждый день, если мы не освящаемся Словом Божьим регулярно, то наш духовный храм начинает распадаться. Потому что пишет о Коринфянам, 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих, там написано так, что не знаете ли вы, что вы есть храм, суть Бога живого, и сам Бог живет в вас, сам Дух Божий. Друзья, наш храм начинает, друзья, тогда что? Загрязняться, запускаться. И вот за этого Петр, мне нравится местописание, которое он приводит нам, напоминание, чтобы мы освящали себя. Потому что Слово Божие призывает нас, друзья, чтобы мы были святы во всем, как Он свят. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. Во всех поступках, друзья, призывает это Петр. И думая об этом местописании, знаете, я так подумал, первая церковь, которую он писал это письмо для них, для них это был вызов, потому что у них было трудное обстоятельство. Для них они были меньшинство в обществе, их презирали. Им было нелегко, друзья, оставаться верными Богу, потому что давление было сильное. И как со стороны политического, так и со стороны общества, и им было непросто. И вот апостол Петр пишет им поддержку первой церкви, говорит, что вся наша надежда – это на Господа. И мне вообще нравится, когда он заканчивает все свое послание, первое послание этой церкви, дает им надежду, что наша жизнь здесь на земле, оно временное. И наша настоящая жизнь – это когда мы с ним встретимся глаза в глаза. Друзья, после этой смерти начинается настоящая жизнь. Вот это, что Петр пытался донести этой церкви. Но в этом процессе, в нашей временной жизни, он призывает нам, чтобы мы были послушны голосу Господа. Чтобы наш храм не попадал в запущение, но становился и освящался. И мы были подобны, как наш сам Отец, Отче наш. Да святится имя Твое. Слово «святится», слово «имя», которое Божие, друзья, не в порабощении, не в, может быть, так сказать, уничижении, но которое восхваляется, и оно в reverence. Я не знаю, как по-русски слово это reverence.
в трепете, да, можно так перевести его, где мы на это

0: имя мы, друзья, понимаем, что от него мы получаем силу. И вот здесь апостол Петр призывает нас, но по примеру призвавшего вас святого. По примеру, он наш есть пример. Он есть наш экземпляр, друзья. Мы можем видеть сегодня и слышать, сколько много людей, христиане, да, может быть, таких не малозначимых, которые падают. Мы начинаем смотреть, друзья, и слышим на новостях или на Ютубе, вот тот упал, там был грех, там начинается, и мы начинаем падать какое-то отчаяние. Но здесь Петр напоминает нам, христианам, говорит, слушайте, народ Божий, смотрите на Слово Божие, смотрите на тот пример святого, который призвал вас. Не на человека, а сделайте свой взгляд на самого Бога. И пример должен в подражании быть сам наш Иисус Христос. Друзья, мы будем видеть еще больших и слышать еще больше разных других новостей, которые будут ужасать нас, христиане, если мы будем смотреть на человека. Но если мы будем обращать наш взор на Христа и по примеру призвавшего вас святого, и сами будем святые в наших поступках, друзья, то нам ни о чем не нужно будет переживать. Потому что мы понимаем, что наш пример и наши, может быть, так сказать, на кого мы смотрим, является сам Иисус Христос. И Он желает, друзья, чтобы мы отделялись от этого мира и были послушны Ему. Послушание, друзья, требует жертвы. Друзья, а жертва требует, друзья, чтобы мы были внимательны, что мы делаем каждый день, пребывать в Его Слове. Освящение – это Его, друзья, план. Его воля есть написано «освящение наше». Его воля есть освящение наше. Да, мы получаем спасение даром, но освящение – это процесс вместе с человеком, где Бог начинает работать совокупно с человеком, не отдельно. Спасение дано через Христа, а освящение – в процесс работы с человеком. Напоминаю, номер, куда вы можете писать свои нужды, и будем слушать ваши нужды. Телефон номер, куда вы можете писать, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать WhatsApp или смс-сообщение. Слушаем ваши нужды.
1: Помолитесь, пожалуйста, за мою семью и детей. Поддержите в молитве за Машу и Наташу. У них скоро дни рождения. Пусть Господь коснется их сердец и приведет их к себе. Моя мама всегда молилась за них, и я прошу вас присоединиться к этой молитве. Также прошу молиться за моего сына Мишу и его семью, за внуков Тимура, Егора и Варю. Особенно прошу молиться за внучку Есению. Скоро ей исполнится 4 года. Все эти годы она ждет своего папу с войны, видя его в основном только по телефону и во время редких отпусков. Помолитесь, чтобы Господь хранил ее, укреплял, утешал ее маленькое сердце. Помолитесь и за папу Есении, чтобы Господь коснулся его сердца. Когда-то я подарила ему Евангелие. И верю, что Божье Слово не возвращается тщетным. Да благословит и сохранит вас Господь. Ольга. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу, помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Помолитесь за мое полное восстановление после тяжелой болезни желудка, чтобы Бог явил свою милость. Молитесь за меня и дальше, чтобы Господня милость была надо мной и над мамой, чтобы Господь дал здоровье после операции, чтобы и также за брата Диму, чтобы спас душу. Помолитесь за Мишу, чтобы Господь укрепил его и дал силы, чтобы Божий мир наполнил его сердце. Конечно, приходит сомнение, страх, вера теряется. Чтобы он доверился Богу, верим и уповаем на милость Божью, что придет ответ от Господа. У меня есть молитвенная кричащая нужда за мою родную мамочку Любу. Она перенесла операцию и на данный момент лежит в больнице. Послеоперационная рана открыта, так как там есть воспаление и плохое кровообращение в тканях. Прошу народ Божий, дорогих братьев и сестер, молиться, чтобы мою мамочку Бог исцелил, чтобы рана восстановилась и не было воспаления, чтобы Бог сохранил от инфекции и бактерий, и рану закрыли, а также за полное восстановление после операции и исцеления, чтобы был у мамы аппетит, и она набрала в весе. Пожалуйста, молитесь за моего Мишу, чтобы Господь укрепил его духовно и по плоти, подал помощь, поддержку, защиту, чтобы Господь явил милость, расположил в сердце судьи, уповаем на милость Божью. Просьба молиться за мужа, за его освобождение от зависимости, за его покаяние и духовный рост. Помолитесь за мужа Сережу, чтобы Бог просветил ему разум, и он родился свыше. За Михаила, племянника моего, чтобы сам Бог просветил его разум, освободил от зависимости, дал спасение. Прошу поддержать в молитве за дочь, за ее покаяние и духовное прозрение, за мужа и брата, за охрану в дороге, за спасение родных. И чтобы Господь устроил мои дела на работе, чтобы исцелил меня от моих болезней. Очень благодарна вам, что поддерживаете нас в молитвах. Помолитесь за дочь, она воспитывает троих детей, чтобы Господь ее укрепил, а мужу дал покаяние. Дорогие брати та сестри, прошу молитися за моєго чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь, прийняв Господа в своє серце. Дорогі, благодарю за молитву. Операція на серце внучки пройшла успішно. Слава Богу! Пожалуйста, молитесь за сына Мишу, за освобождение от зависимости и неверия. Помолитесь за сына подростка. Нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. За моих детей, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. За мое здоровье, чтобы Господь исцелил меня от недуги, чтобы Бог, чтобы обошлось все без операции. Прошу молитвенной поддержки за устройство в жизненных обстоятельствах, за духовное подкрепление, исцеление, спасение родных и близких. Благодарю за ваш труд и молитвы. Прошу, поддержите в молитве за семью моей дочери Катю и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину, чтобы Господь исцелил эти души и направил на путь спасения, чтобы пришел мир и благословение Божье в эту семью. Поддержите в молитве за нашего сына Давида, чтобы Господь помиловал его, дал желание ходить в собрание. Благодарю Господа за все его милости, что он посылает. Слава ему во веки и вечные. Прошу поддержите в молитве за сына Виктора, за его духовное состояние, чтобы Господь дал ему свободу от зависимости, дал сердечное покаяние. Сердечно благодарю Господа за милости, за радости и скорби. Да будет ему слава во веки. Прошу за здоровье, верю в силу молитвы святых. Мир вам, дорогие молитвенники. Хочу сказать слава Богу и благодарность вам за ваши молитвы. Я просила молиться за моего сына Андрея, за операцию, а Господь все так чудно устроил, и все обошлось без операции. Слава Господу! Помолитесь, пожалуйста, чтобы он духовно укрепился, служил Господу от всего сердца. И еще поддержите в молитве за мой дом, за детей, чтобы я и дом мой служили Господу. Верю в силу и могущество Господа. Ему нет ничего невозможного. Дорогие молитвенники, благодарю за молитвы. Прошу, помолитесь, пожалуйста, за сына и его друга, за спасение, за другого сына. Пусть Бог хранит всех тракистов на дороге, за духовное состояние всей семьи, за наше здоровье, особенно за мужа после инфаркта и инсульта. Помолитесь за мое духовное обновление. Пусть Господь зажжет огонь для его служить, чтобы было желание читать Слово Его. Помолитесь за здоровье мужа и спасение сына, за устройство судьбы дочери, внуков, молодежи. Прошу о моих нуждах, Господь знает их, благодарю. Просьба молиться за сестру Свету, здоровье и за ее семью. Нужда за семью дочери Тани, пожалуйста, помолитесь. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь дал покаяние. Брат Григорий просит поддерживать в молитве за призывы покаяния его сыновей. За освобождение и покаяние сына Богдана просим молиться, чтобы Бог вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей, внуков, за духовное состояние. За сестру Люсю, Лиду, сестру Олю крещения, чтобы Господь помог в болезнях, переживаниях и укрепил духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за меня, мою сестру Тамару Вергунову, мы в болезнях, чтобы Бог явил милость. Мир вам, драгоценные молитвенники, братья, сестры, сотрудники Радио МВИ. Благодарю каждого из вас за усердный труд. Поддержите в молитве за мое духовное и физическое укрепление. Очень тяжело на работе после длительного отсутствия по болезни. Пусть Господня десница постоянно будет надо мной во всех жизненных и рабочих ситуациях. За весь мой молитвенный список Господь знает каждую нужду, каждое имя. Вся надежда на Господа. Это нелегкое время. За спасение семьи, родных и близких сердечно благодарю. Прошу молиться о спасении моей семьи. Прошу молиться за моих внуков. Сашу, Эдика, Алана, Нафана, Давида, Марка, Элочку, Ренату, Элиану, Давида, Эвелину, Аню, чтобы Господь хранил от мира и греха. И последняя нужда, которую я зачитаю. Помолитесь, пожалуйста, за нас, чтобы Бог укрепил духовно, очистил, осветил наши души, чтобы все были спасены, за предстоящие роды нашей доченьки, за Зою, Павлика, Адама, Лесю, Любу и ее мужа, за моего мужа поддержите в молитве, чтобы Бог исцелил его, чтобы Бог хранил его в дороге и благословил в работе, за сына нашего поддержите, чтобы Бог даровал ему страх Божий и мудрости, чтобы он мудро поступал в жизни.
0: Друзья, будем молиться за все эти нужды. И как апостол Петр призывает нас, друзья, чтобы мы были святы во всем, как свят Христос. Во всем это, друзья, как я уже напоминал, в поступках, в деле, в разговоре, в нашем, может быть, так сказать, нашей этике, в каждом аспекте, друзья. Не просто в какой-то части жизни, когда мы находимся на, может быть, территории церкви или территории каких-то, скажем так, отделений, где собирается христианский народ. Но во всем, в каждом, в нашей, скажем, в нашей жизни, в каждом наших местах, чтобы наша жизнь, она была подобна. Давайте помолимся за все эти нужды, чтобы Господь тоже вышел навстречу, поддержал наших братьев и сестер. Я бы еще раз напомнил телефон номер, если вы слушаете нас, это прямой эфир, это идет молитва, где вы можете принимать участие, друзья. Если вы только подключились, думаете, что это происходит, это прямая передача, молитва, так что можете писать свои нужды на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Пишите на этот номер, а мы будем сейчас молиться за все эти нужды. Дорогой Господь, мы предстаем пред лицем Твоим и приносим наших братьев и сестер, которые сегодня мы слышали нужды, переживания, скорби, где есть, Господь Бог мой, проблемы в семьях, Бог мой, скорби, потери, есть неудачи, мы видим, Господи, сколько болезней, сколько есть, Господь Бог мой, кто перенес и трудные операции, где есть еще инфекции, мы просим Тебя, исцели, восстанови, Господь Божий. Да будет Твоя исцеляющая рука, чтобы в всех процессах этих исцелений, Господь, была Твоя милость и любовь. Я прошу Тебя, помилуй. Помилуй, Господь, и зайди в те дома, которые сегодня так нуждаются, чтобы благодать Твоя, она зашла туда. Те, кто попал в различную зависимость, Господи, кого враг обманул и связал. Мы нуждаемся, Господь, как народ Божий, чтобы сила Твоя и благодать Твоя, она выпускала таких пленников на свободу. Бог мой, кто уже измучен этим грехом, над кем враг надсмеялся. Я прошу Твоей, Господь, милости, чтобы Ты проявил для ихней жизни. Я прошу Тебя, благослови и дай победу, чтобы этот грех больше не властвовал над ихней жизнью. Да придет святость, Господь, да придет послушание, чтобы, Господи, мы, как народ Твой, был отделены для Тебя. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Господь, тех, кто будут иметь роды, мы слышим. Благослови маму, благослови деток, Господь Божий. Благослови, Господь Бог мой, многодетных. Благослови, Господь, те, кто желают иметь детей, они молятся. Ты знаешь таковых, кто звонили, кто просили лично, чтобы молиться за них, Господь. Мы приносим на руках молитвы и их. Ты услышишь ихнюю нужду. Мы молимся за деток, которые, Господи, имеют сложности с развиванием, с развитием речи или, Господи, коммуникации. Во имя Иисуса Христа приди своей милостью и прикоснись к этим деткам. Благослови, Господь Божий, преклонных годах, у кого болеют руки, суставы, у кого болеют головные боли, у кого болеют ноги, Господи, во имя Иисуса Христа, да будет Твоя милость. У кого с желудком проблемы, Господь, с язвы, Господь, во имя Иисуса Христа, да придет исцеляющая рука Твоя и милость и им, Бог мой. Я прошу Тебя, благослови. Благослови, Господь, молодежь, подростков, Господи, чтобы это летнее время, когда будут детские лагеря, подростковые, молодежные, чтобы там у них было богоискание и богопознавание, чтобы они могли лично встретиться с Тобою. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы призываем Твою милость. Покрой милостью Своею наших детей, Бог мой. Мы молимся, Господь, за Украину, Россию, Господь, там, где, Бог мой, война в Украине идет, потери жизни, Господь, разрушение, да остановится это, Господь, Бог мой, кровопролитие, да остановится это, Господь, война, да придет мир Твой, Господь, Бог мой, чтобы не было потерей. Отец, я прошу Тебя, благослови, Господь, Ты знаешь ситуацию там, Израиль, Иран, Господь, Бог мой, Америка, Бог мой, Ты знаешь все эти трудные обстоятельства, которые нагнетают вокруг, Господь Божий, в стране, Господь, да будет Твоя милость и покрытие Твое. Благослови, Господь, церковь Твою по всему лицу земли. Благослови служителей, благослови, Господь, тружеников, благослови народ Твой, благослови тех, кто несут участие в Твоем служении, миссионеров и тружеников, которые проповедуют, благовествуют, Бог мой. Укрепи их и поддержи их, Господь. Я прошу Твоей милости, Бог мой. Мы нуждаемся, чтобы Ты благословил сирот, Господь, вдов и вдовцов, благослови, покрой благодатью Твоею. Кому на мете, Отец, у Тебя есть глаголы вечной жизни. Бог мой, я прошу Тебя, храни, Господь, Бог мой, в дорогах, в путях, храни, Господь, народ Твой от всяких катастроф, от всяких, Господь, катаклизм, аварий, да будет Твое покровительство над народом Твоим и милость Твоя. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей защите и любви. Благослови народ Твой. Мы призываем, Господь Бог мой, милость, Господь Божий, я прошу Тебя на тех, которые нуждаются в устройстве судьбе, жизни, которые, Господи, хотят иметь, Бог мой, благословенную судьбу. Да будет, Господи, рука над ними тоже Твоя. И дай им, Господь, по сердцу ихнему, того супругу или супруга, которые могут вместе они прожить для славы Твоей. Благослови, я прошу Тебя, Отец. Благодарим Тебя за этот молитвенный час, что Ты даешь нам. Да будет имени Твоему вся слава. Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, это молитвенный час, где вместе с вами мы проводим молитву за нужды и переживания народа Божьего. Хотел бы напомнить, что это прямой эфир. Если вы только подключились, это прямой эфир молитвенный час, так что принимайте участие. Я объявлю номер, это куда вы можете писать свою нужду. Это смс-сообщение или WhatsApp. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер можно писать, звонить. И так само, друзья, напоминаю, что если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, вы можете подписаться и видать сообщения, которые мы туда регулярно восстанавливаем, фотографии, апдейт в поездках, когда есть, то подпишитесь, вы будете видеть свежие, может быть, так сказать, новости, объявления от радиослужения и от U-Turn Ministry, куда мы едем, что мы делаем. Это вместе мы с вами, друзья, работаем. Так что принимайте участие, подписывайтесь и видите, будете видеть, что вместе мы делаем с вами. Хотел бы, друзья, прочитать местописание, о котором мы уже говорим. Это местописание записано первое послание Петра, первая глава, и с 15 стиха и 16 это место Писания, где апостол Петр призывает народ Божий, живущий, как я уже говорил, исторический, может быть, бэкграунд, что им было нелегко, они были гонимы от церковь, и это были евреи, язычники, и вот апостол Петр обращается к ним и говорит: «По примеру призвашу вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят». А Петр ложит в основание своего, может быть, месседжа или своего послания к этой церкви место писания от левитов, где много цитируется часто, что где в левитах было сказано: «Будьте святы» или «Скажите, призовите израильский народ, скажите израильскому народу, чтобы они были святы, потому что Господь свят». А святость, друзья, это отделение. Когда Господь призывает нас, Он отделяет нас. И смысл того, что мне нравится уже Петр во второй главе, первое послание второй главе, он пишет уже в 9 стихе, он говорит, даже можно выше чуть-чуть прочитать. Давайте я с 9 прочитаю. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел». Я хотел бы здесь смотреть. «Но вы род избранный». А мы там прочитали, мы были призваны, да, призвавши вас. Вы были призваны царство священства, народ святой, люди взяты в удел. Народ святой, люди взяты в удел, это отделенные царство священства, дабы возвещать совершенство призвавшего вас, друзья, дабы возвещать. Да, это proclamation, говорить, показывать, жить, стиль жизни, образ жизни, быть святым. Из вашего, призвавшего вас из тьмы в чудный свой, это в его свет, свет Иисуса Христа. Он призвал нас из темного, да, из темной нашей жизни, греховной жизни, в свой чудный, друзья, свет. И вот это слово «чудный» по-греческому, это не просто, друзья, удивительный, это так поразительный, когда человек в шоке находится. Он говорит здесь так, что призвавший нас из тьмы в чудный свой свет, когда человек в таком, может быть, так скажем, в шоке или в трансе, когда видит такое большое, может быть, явление. Вот здесь вот апостол Петр пишет, когда нас сам Бог призывает по имени, вызывает нас из темноты в свой чудный свет. И он здесь рисует, почему. Говорит, вы народ избранный, царство священное, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать, друзья, совершенство призвавшего вас. Совершенство нашего Господа Иисуса Христа. На кого мы смотрим? Смотрим на Христа. На кого мы пример берем? С Христа, друзья. Не с другого человека. Человек будет падать. Человек свойственно грешить. Человек свойственно, друзья, находиться в проблемах. И вот здесь за этого апостол Петр показывает этой церкви: не смотрите на ваших братьев вокруг, не смотрите те, которые отпадают, которые падают, может быть, под ярмом или давлением государства, или давлением, может быть, политической партии, которая в то время гноила христиан, и многие, не многие, но некоторые христиане ломались. Они, смотря на других, а потом другой христианин смотрит на того брата, который сломался, не удержал, и он шатается в вере. Но здесь призывает Петр. Смотрите, говорит, вы народ избранный, царство священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать призвавшего вас. Да? Кого возвещать? Христа. И он в первом послании, которое мы зачитали, он говорит: но вы по примеру призвавшего вас святого. Пример для нас есть святой Христос Бог. Не человек. Не смотрите на человека, друзья, мы обманемся. Поступайте, будьте послушны Богу, будьте верны Христу и иметь то, друзья, послушание, что Господь хочет отделиться, чтобы мы были святы. Сейчас слушаем, друзья, ваши нужды, потом будем молиться.
2: Помолимся за Любу и ее мужа, чтобы Бог послал им примирение и совершенная любовь наполнила их дом. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно. Брат Андрей с Украины просит молиться за Давида, Руслана, Викторию, Виктора, Николая, Александру, Бориса, Андрея, Валерию, Анатолию, Татьяну, Раю и Андрея и за весь молитвенный список. Помолитесь за меня, чтобы я стал ближе к Богу, а также за восстановление моей семьи и за мою работу. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, чтобы они вернулись на правильный путь и вместе служили Господу. Очень прошу, помолитесь за мой дом, за мою семью. Есть такие проблемы, которые решит может только Господь, чтобы вышел навстречу. Прошу помолиться за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить ему от чистого сердца, чтобы Бог дал ему хорошую жену, любящую Господа. Прошу вас, поддержите нас в молитве за сына и за его молодую семью. Пусть дьявол будет посмеян, а имя Иисуса будет прославлено. Надежда только на Господа. Прошу за спасение сына Сергея и его семью. Брат Николай просит молиться за духовное обновление семьи и за сына Сергея, за спасение и покаяние. Поддержите, у меня нужда за семью, очень тяжелое положение. Пусть Бог придет с милостью. Вся слава Господу! Прошу помолитесь за нашу семью, за покаяние детей, за божественный мир и любовь, за наши семьи, чтобы Господь даровал христианские судьбы нашим дочкам. Пусть Господь поможет. Прошу помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и телесно и спас моих детей от власти сатаны к Богу, от тьмы к свету и дал им покаяние. Прошу за детей и внуков, правнуков, чтобы Господь простил и помиловал и призвал на путь спасения. Поддержите за сына Юру, чтобы Господь явил милость и возвратил его на путь истины. Очень прошу, чтобы организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, сделали положенные выплаты. Поддержите в молитве за покаяние и спасение сестры Светы и ее семьи, за спасение и Божью охрану Антона. Прошу помолитесь за мою семью, за дочерей, за их судьбы, Есения, Мария и Тамара, а также нуждаюсь за судьбу сыновей Влада, Илюша и Денис и Филипп. Прошу за дочь Свету, ее мужа, покаяние и духовное состояние. Давайте помолимся за наших миссионеров. Они будут возвращаться с миссии с Африки. Пусть Господь благословит и сохранит обратный путь. За детей и их духовное состояние, за родных, которые знали Господа и отошли от Него. Благодарна Господу за услышанные молитвы и ответы на все молитвы. Да благословит каждого человека, который нуждается в Господе и явит милость. Помолитесь за меня о восстановлении моей семьи и моей работы. Пусть Бог вмешается в мою жизнь и мою семью, просит Анатолий. Прошу за устройство в жизни, за жену, любящую Бога. Прошу за исцеление и духовное укрепление мамы. У нас нужда помолиться за освобождение от зависимости Виктора. Очень прошу за мир в семействе, особенно за сына, он в зависимости. Помолитесь за меня и мой дом, чтобы мы служили нашему Господу. Не так, как нам выходит, что нравится и что получается, а в страхе и терпении, как написано в Библии. Прошу помолиться за дочку Инну, за ее день рождения сегодня, чтобы Бог помог ей исправиться, благословил ее судьбу, здоровье, чтобы верно служили Господу. Прошу за спасение душ моих детей и за мой духовный рост и здоровье. Нужда за сына в оковах греха и алкоголя. И последнее, что я зачитаю. «Слава Богу за молитвы и передачи. Помолитесь за наш дом милосердия». Волыня, Запорожец. За души, какие там пребывают.
0: Друзья, мы будем молиться за все эти нужды. Хотел бы обратиться, может быть, еще пару минут, перед тем, как мы будем молиться. Знаете, наша сегодняшняя тема – это послушание, да, и, может быть, так, освящение и послушание, да, как если сказать, Слово Божие мы прочитали, где Петр говорит «послушание Богу и святая жизнь». И место Писания, которое я уже читал с вами, рассуждал на протяжении этого молитвенного часа, оно нам говорит, друзья, чтобы мы были святы, потому что Он свят и по примеру призвавшего нас самого Господа. Иисус Христос в 7 главе Матфея говорит, что в тот день, когда многие придут и скажут: «Господи, Господи, не от твоего имени мы делали различные чудеса, бесов изгоняли». Друзья, они были активно заняты в служении. У них были результаты, у них были, может быть, так сказать, что показать. Но там обращается Бог, Иисус Христос говорит: «Я скажу им, я никогда не знал вас». Я думаю, что послушание Богу и святая жизнь, оно как-то соединяется с этой притчей или с этим иллюстрацией, к которой обращался Христос. Святости и послушание, друзья, Богу, Бог, когда мы будем приближаться к Нему и освящаться, будет приходить страх Господен. И вот эта суть, которую, я думаю, часто мы забываем, что страх Господен, он только будет больше нас приводить к освящению и послушанию Богу. Можно быть активно, как я уже сказал, заняты в служении, и даже иметь и результаты в служении, но не иметь страха Господнего, друзья, и никогда не увидеть Его. Страх Господен – это хорошее, может быть, так сказать, качество для христианина. Если у меня нету, друзья, страха Господнего, то я не буду, друзья, и полным, так сказать, я не буду иметь надежду на ту встречу с Господом. Почему? Я объясню. Страх Господень удерживает нас от многих грехов. Что мы видим Бога не просто, который даятеля, исцелятеля, исцеляющего, милующего, но и Бога, который есть и огонь поедающий. И вот это, друзья, видеть две картины сразу Бога, Бога милующего, любящего, исцеляющего и даятеля, и видеть Бога, который правосудья, праведный судья, огонь поедающий, Бог святой, который дает и нам, призывает нас, если мы уже христиане, освящаться, становиться подобием Его. И вот здесь и есть сам смысл, чтобы послушание Богу и святая жизнь, оно будет нести с собой страх Господен. И Иисус Христос приводит притчу о пяти мудрых и неразумных. Да? И вот мудрость, если взять, смотря откуда же, кто такие были мудрые? И место Писания можно ходить в Слове Божьем. Мудрость всегда говорила о страхе Господнем. Мудрость всегда показывала о страхе Господнем. Вот из-за этого Иисус Христос, когда говорил эту притчу, Он не выдумал новое слово «мудрость». Он, когда говорил, что мудрые девы и неразумные девы, то местные жители, они понимали, те, кто особенно читали Тору, они понимали, к какому местописанию он это привязывает. Это написано было в притче, и мы на псалтырях написано, что начало мудрости их страх Господен. Результат, друзья, страха Господнего приходит мудрость. Я повторю, результат страха Господнего приходит мудрость. И вот Иисус Христос приводит пример о этих пяти мудрых и пяти неразумных. Разумные, друзья, они имели страх Господен. Они вошли с Ним. У обоих, как у разумных и неразумных, было мало масла. Да? Оба, то есть, задремали. У тех не было масла, у тех немножко были, но оба задремали. Но когда раздался этот позыв, да, и встали они и пошли, и одни, друзья, имели запас, другие не имели запаса. И вот мудрость Бога, друзья, которую Бог дает нам, это будет страх Господень, который нас удержит от многих грехов. Сейчас идем уже к молитве. Я заканчиваю мыслью такую. Я уже ее повторял. Однажды один известный человек в 90-е годы, друзья, он был успешным, так сказать, проповедником, евангелистом. У него были даже телепередачи. И он глубоко падает. И не только, друзья, падает, даже его заключают в светскую тюрьму, в тюрьму за его проделки разные. И вот он приглашает одного молодого пастыря в тюрьму, чтобы с ним поговорить. И он в процессе разговора с этим молодым пастырем в тюрьме, этот молодой пастырь задает ему вопрос, говорит, а какого времени, говорит, в каком процессе вашей жизни, где вы грешили, вы перестали любить Бога? И знаете, этот ответил заключение, которое уже сидел пастырь, говорит, нет, я его всегда любил Бога. И когда грешил, и когда не грешил, и когда делал коррупцию, я, говорит, всегда продолжал любить Бога. Но я не боялся Его. У меня не было страха Господнего. И многие придут в тот день и скажут, Господи, Господи, не от волевого мы имени все это делали, имели эти результаты, но не имели страха Господня. Будьте святы, потому что я свят. Идем молиться. Дорогой Господь, Ты есть святой Бог, и Ты призываешь нас, Господь, выйти из этого тьмы, этого, Господь Бог мой, греха, и прийти в Твой чудный свой свет, чтобы быть подобной Тебе, Господь, послушной Тебе, чтобы наша жизнь, она была, отражала Тебя во всем, в характере, в разговоре, в нашем облике, Господь, чтобы Дух Святой Твой, Он направлял нас на путь истины и правды, чтобы страх Твой, Господь, божественный был в нас. Боже, Ты слышал все нужды народа Твоего, которые заявляли, Господь Боже, благословение устройства разных центров, которые помогают, Господи, кому в зависимости, кому инвалидам, кто работает с, Господь, разными, Отец, людьми, которые малоимущие. Благословите служение, даруй милость Твою, покой Твой. Мы слышали, чтобы благословил Ты миссионеров, которые возвращаются назад с поездок. Храни, Господь, в дорогах, в перелетах. Благослови, Господь Боже, так само тех братьев и сестер, которые в болезнях, которые, может быть, уже получили тяжелый диагноз, где, может быть, у них нету надежды и милости. Но я прошу Тебя, Ты прояви свою милость и любовь Твою над ними, Господь. Я прошу Тебя, благослови. Даруй, Господь, Твою милость, Господь, во всем, что народ Твой мог приближаться к живому Богу и освящаться, чтобы мы становились быть подобны Тебе. Я прошу Тебя, Господь, дай нам, Господь Бог мой, быть послушны Тебе. Дай нам, Господь Боже, чтобы мы, Отец, работая вместе с Духом Святым, работали над своим освящением. Да, Господь, мы получили спасение даром, но освящение, говорит, есть воля моя, есть освящение ваше. Это процесс, где человек начинает работать с Духом Святым, с Богом над своей жизнью. Помоги нам, Господь, не строить какие-то отговоры, не говорить, ну, у меня такой характер, вот принимайте меня, но понимать, что я должен отдать свой характер Богу. Я должен подчиниться Его воле, чтобы мое освящение, оно становилось более похоже на моего Творца, кто призвал меня в этот чудный свой свет из этой тьмы, чтобы я оставил свою тень и оставил свою старую природу, чтобы во мне была новая природа, и чтобы я, Господь Бог мой, был Твоим, Господь, в числе того человека, который имеет мудрость, страх Твой божественный, наделяющий на благое. Да будет имени Твоему вся слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие братья и сестры, оставайтесь с Господом. Это был молитвенный час, и мы с Божьей помощью встретимся с вами уже в пятницу. Помните, что послушание Богу и святая жизнь – это вместе, где мы позволяем Богу работать с нами. Мы не отдаем все Ему, но мы говорим, Господь, теперь помоги нам принимать регулярно действия в нашей жизни, друзья. Да, Господь не будет заламывать Твою руку, но Он хочет, чтобы Ты сам подчинил свою волю Ему. Будьте святы, потому что Он свят. Это говорил нам сегодня Петр через свое послание.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Тема моей проповеди, я хочу вам дать несколько признаков служения, в котором можно найти Господа. Несколько признаков. Давайте откроем Евангелие, у кого есть, кто хочет следить. Это будет 9 глава Евангелия Марка. И мы прочитаем одно известное место и порассуждаем. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья и Моисей, беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи тебе, одну Моисею, одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Я знаю, что я прочитал известное место Священного Писания, друзья мои, но я хотел бы, чтобы мы сегодня уподобились людям, о которых написано, что есть люди, которые, хотя, конечно, часто говорят, что это о Христе, но это подходит к нам. Есть люди, которые ищут хороших жемчужин. Хороший жемчужин. Если вы знаете, жемчуг, он никогда не рождается на поверхности. Но жемчуг лежит в глубине. И когда вы читаете Слово Божье, мой вам совет, надо немножко идти в глубину. И когда вы пойдете в глубину, вы достанете драгоценность. Я хочу, чтобы вы с этого места вышли с драгоценностью от Бога, которое есть Слово Божье. То ли это будет через проповедь брата, то ли через пение хора. Важно, чтобы, покидая это место, у вас была драгоценность, потому что Божье Слово говорит, что Божье благословение, оно обогащает. То есть вы приобретаете нечто. Вы приобретаете драгоценность. И так Слово Божие говорит о том, что Христос обращается к ученикам и говорит: есть некоторые из вас, я хочу сделать на это дарение, некоторые из вас, которые при жизни еще не умрут, но увидят Царство Божье, которое придет в силе. Друзья мои, первый признак служения, на котором можно найти Бога, это служение, на котором мы можем пережить Царство Божье, которое приходит в силе, друзья мои. Не просто в Слове, но Царство Божье, которое приходит в силе. И Библия говорит о том, что когда Он проповедовал, Он говорил: приблизилось к вам Царство Божье. И вы знаете, когда мы переживаем Царство Божье на земле, оно не оставляет нас, ну, без перемены, оно не оставляет нас без прибытка. Я хочу сделать на это ударение, потому что мы часто проповедуется такое место, знаете, что, ну, не видел того глаз, не слышало ухо, и ставлю точку на этом. Но дальше Библия говорит, а нам Бог это открыл. И дальше говорит, Духом Своим. Я хочу, чтобы мы на наших собраниях сегодня, завтра, где вы будете по своих церквях, переживали не просто служение, но переживали, как в наше служение приходит Царство Божье. И я чуть-чуть дальше расширю это, ну, понятие. Мы немножко порассуждаем над этим местом. И одно, что хочу сделать ударение, что Писание говорит прямо, что, ну, не всех Христос взял туда. Он взял туда троих. Я думаю, вы видели часто картину, особенно я замечал ее на наших конференциях больших, когда некоторые люди собираются здесь, а некоторые люди собираются там. Правда? Вы знаете, о чем я говорю, правда? Вы всегда найдете собрание там в туалетах, там где-то на парковках, еще где-то, правда? И часто даже братья задают вопрос: ну, вы, зачем вы вообще едете на эту конференцию? Так бывает у нас. Я знаю, я понимаю, почему, друзья. Я понимаю, почему. Я хочу только одно сказать. Сегодня от нас зависит, быть ли близко с Богом или быть далеко от Него. Сегодня лично от тебя, дорогой друг, зависит, переживать ли на собраниях Божье благословение или где-то толкаться там по парковкам. Это лично от тебя зависит. Я не верю, что эти трое мужей были какими-то особенными, что они были любимчиками у Иисуса. Я верю просто, что их отношение к Иисусу сделало то, что Он всегда их выбирал на очень важные дела. И их глаза видели то, что не видели даже глаза 12 остальных, вернее, не 12, а остальных апостолов. И я хочу сегодня, друзья, поощрить нас и сказать, вы знаете, как важно сегодня наше отношение, наша жажда по Богу. Как важно сегодня переживать ту жажду, которая открывает небо. Есть некоторые из вас, не все. Задай себе вопрос, что я переживаю на собраниях. Часто, знаете, братья боятся, я знаю, сегодня тоже боятся, что затянем собрание. Затянем собрание. Но вы знаете, я боюсь, у меня есть также такой страх. Но у меня есть другой страх. Я хочу, чтобы наши собрания, на наших собраниях Дух Святой взял столько времени, сколько Ему надо. Не только сколько надо нам, не надо затягивать. Но если Дух Господний сегодня возьмет больше времени, я хочу быть на этом месте, аллилуйя. Я хочу переживать Его силу, я хочу переживать Его Царство, которое приходит сюда, друзья мои. Вот это признаки истинного собрания. Потому что, как я сказал, сегодня есть много собраний, правда? Сегодня есть большой выбор. Я сегодня замечаю, что даже некоторые люди ходят в служение и надеются, что они спасутся. И не думают, что они ищут Господа. Но я скажу откровенно и прямо, они ходят к бесплодным источникам. И разочарование будет горькое. Я на этом не останавливаюсь, друзья мои. Дальше. Слово Божие говорит, по пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, особо от них. Следующий признак, о котором я коротко хочу говорить, это то, что когда мы попадаем в собрание, где присутствует наш Господь, то происходит буквально следующее. Он берет нас за руку и выводит нас на высокую гору, друзья мои. Я думаю, вы понимаете, о чем я проповедую. Я хочу сказать, что, ну, особо, может быть, это касается молодежи. Селфоны остаются внизу. Текст-месседжи внизу. Все остается внизу. Знаете, какая причина? Потому что Господь взял меня и вывел на гору. И я видел совсем недавно, мы были в одном служении, когда в наше служение, друзья, зашли четверо, я не знаю, как даже характеризовать и назвать их. Это было четверо молодых людей. Они все зашли такие, знаете, жуют жвачки. Девушка была покрашенная в красный цвет. У нее был проколотый нос, проколотый здесь. И они такие, знаете, жуют жвачки, сели на переднюю лавку и сидят. И идет собрание, знаете, и у меня была только одна мысль, только одна проблема, чтобы они не ушли до того момента, покуда не зальется Дух Святой. И мы еще с одним братом подсели к ним, мы с ним ничего не говорили, но мы подсели и начали молиться: Господи, не выпусти их. И вы знаете, там произошло такое интересное действие. Стал один пророк и говорит: на этом месте есть душа, которая, если сегодня не покается, то к ней ночью придет дьявол. Мне было сказано, или заберет, я говорил, что придет дьявол. И вы знаете, и после этого, когда один пророк встал, туда встает второй пророк и подходит к одному из этих четырех людей и простирает руку к одному парню молодому и говорит: ты эта душа. И как он тот пророк только сказал, он прямо как стоял, упал. Это было все на моих глазах. Упал на колени и начал рыдать. Друзья мои, служение было около 3 часов. Я не видел, чтобы так человек плакал. Он 3 часа прорыдал. Вы знаете? Осталось все сзади, осталось все, с чем они пришли, осталось очень далеко. Он побывал на горе с Иисусом. Друзья мои, я хочу на это сделать ударение. Туда его даже не брат повел, не проповедник, но сам Господь взял его и поднял его на гору Божьего благословения. Аллилуйя. И все земное осталось внизу. Я хочу также сказать для тех, друзья, которые переживают трудные ситуации. Вы знаете, нам очень важно бывать на горах Божьего благословения. Сатана хочет оставить нас в долинах, потому что в долинах наше духовное зрение ограничено. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Когда ты попадаешь в проблему, перед тобой только проблема. И эта проблема настолько бывает тяжелая, что люди приходят в отчаяние. И если такой человек не переживает Божьих гор, друзья мои, он может просто упасть, он может надломаться. Сегодня Божья воля не то, чтобы избавить временами нас от проблемы, но Божья воля есть всегда на то, чтобы даже если ты в проблеме, когда ты попадаешь в собрание, он возьмет тебя за руку и поднимет на гору на свою. И когда ты поднимешься на гору, твое зрение будет расширено. Ты увидишь, что не только одна проблема, но есть впереди будущность. Почему? Потому что Господь тебя поднял очень высоко. Нам так надо сегодня переживать на наших собраниях гору Божьего благословения. Я двигаюсь дальше, так как меня торопит время. Писание говорит: итак, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Я думаю, вы все понимаете этот образ. Тут ничего нету, друзья, особенно такого мудрого, чтобы понимать. Наши собрания или собрания, где действует Дух Божий, собрания, где присутствует Иисус, это есть собрание, где мы преображаемся в чистоте и святости. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, мы ответственны за то, чтобы Он был среди нас. Знаете почему? Потому что никто не захочет каяться, если среди нас не будет Иисуса. Если мне

чтобы мы могли сравнить свою одежду с Его одеждами, чтобы сегодня наше собрание, это было местом преображения. Друзья мои, я на это хочу сделать ударение. Я всегда проповедую и говорю, что наше собрание – это дом горшечника, где мы должны чувствовать Его прикосновение к нам, где мы должны переживать, как Он берет эту бесформенную глину прямо из земли, как кусок грязи, добавляет туда воды, размягчает наше сердце и начинает нас формировать своими благословенными, пронзенными руками. Я хочу, чтобы вы переживали это, о чем я говорю, на наших собраниях, потому что если этого нету, это не собрание, где ты можешь встретить Господа. Он не приходит на это место впустую, Он приходит на это место, чтобы преобразить нас от славы в славу, от Его Духа это все происходит, не от нашего какого-то там понятия, но от Его Духа. Пускай сегодня Господь благословит нас, потому что место наших собраний, пускай будет местом преображения, друзья, чтобы вы не зашли сюда такими же и такими же не вышли, но всякий раз, когда мы попадаем в Его присутствие, пускай что-то меняется в нас. Если же ты сегодня находишь, что одежды твои, они не белые, как снег, есть время, друзья мои, потому что Господь дал поистине нам сегодня доброе время, спокойное и благословенное. Я двигаюсь дальше. Всего несколько штрихов еще осталось. Слово Божие говорит так. «И явился им Илья и Моисей, и беседовали с Иисусом». И явился им Илья и Моисей, и беседовали с Иисусом. Если вы читаете Евангелие, я думаю, вы знаете, вернее, это будет правильно сказать, Библию. Если вы читаете Библию, вы знаете, что Моисей – это был человек, который записал закон. Илья – это был тот, в чьих устах было пророческое слово. Итак, первый, кто был на горе преображения, помимо апостолов, это был Моисей, друзья мои. И я думаю, вы понимаете, что Моисей – это символ Слова Божия. Сегодня не может быть служения, в котором бы пребывал Господь. Сегодня не может быть служения, в котором бы мы могли найти Его без Слова Божия, друзья мои. Сегодня должен звучать голос Моисея, записанный в этой книге. Почему я на это делаю ударение? Вы скажете, да, ну, мы и так проповедуем. Но вы знаете, я наблюдаю тенденцию, я вижу, как Слово Божие вытесняется сегодня из церкви, как оно подменяется чем-то, как оно стает таким, ну, немножко второстепенным, не сильно главным. Друзья мои, я хочу сделать на это ударение только в церкви, где звучит Слово Божье, где ты слышишь голос Моисея. Это церковь, где ты можешь встретить Иисуса Христа. Только в церкви, где все основано на Слове Господнем, не на выдумках людей, друзья мои, но на Слове Божьем ты можешь встретить Иисуса, услышать Его Слово. Второе, на что я хочу сделать сегодня ударение. Друзья мои, есть много церквей по-разному ведут служение. Я не преследую цель сегодня кого-то критиковать. Я получил от Господа, и я вам передаю. Я знаю, что так есть. Есть церква, где очень высоко ставят Слово Божие, или, ну, сильно почитают Моисея, но совсем забывают, что на горе преображения был еще Илья. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам сегодня очень важно, чтобы голос пророческий был слышен в наших служениях. Чтобы сегодня говорил к нам не только Моисей. Очень хорошо. Я не умоляю одно и не поднимаю другого, друзья мои. Я не говорю, что важнее одно или важнее другое. Знаете почему? Потому что в одном случае бывает важнее проповедь, правда? Но есть такие ситуации, когда очень важно, когда действуют сосуды дома Господнего. Аллилуйя! Я хочу сказать, что там стоял Илья, там стоял Моисей, но среди них был третий, который есть Сын Божий. Если я вас спрошу, кто из этих троих был главный, я думаю, вы все согласитесь со мной, что Иисус, правда? Как сегодня важно, друзья мои, ну, как бы выразиться правильно, ловить поток Его движения. Что, Господи, Ты хочешь? Сделать сегодня ударение на проповедь? Или же сегодня сделать ударение на пророческое слово? Разве я знаю сердца Твоего народа? Разве я знаю, какую пищу им дать? Я не знаю. Пускай, Господи, Твое помазание научит нас, как сегодня соразмерять эти два потока. Потому что Библия говорит, где входят эти две струи, то там все становится живое, и рыбы, друзья мои, становится весьма много. Церковь, которая использует эти два потока. Это сильная и помазанная церковь, в котором живые члены. И там очень много рыбы. Вы знаете, что рыба – это прообраз грешников, которые каются, правда? Поэтому да благословит нас Господь понять сегодня, не уничижая одно, не ставля пророчество выше Слова Божьего.

Божья, не умоляя другого. Пускай сегодня эти два потока действуют, потому что это признак живой и помазанной церкви. И еще один штрих. Слово Божье говорит, это о будущем. Но это важно для нас. Я недавно исследовал о последнем времени, молился пред Господом. И вы знаете, я хочу поделиться очень коротко. Я не знаю, задумались ли вы, против кого будет воевать сатана в последнее время. Библия говорит, и встал он, и вышел на брань против тех прочих, которые хранили заповеди, и там дальше написано, имели свидетельство Иисуса Христа. И вы знаете, сегодня, если спросить вероучение, спросить баптистов, спросить любое другое вероучение, неважно, я не хочу никого уничижать, все скажут сегодня, что у нас есть Дух Святой. Все вероучения, и писятники в том числе, правда? Но Библия говорит в Откровении, что свидетельство Иисуса Христа есть Дух Пророческий. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, против кого в последнее время будет вести враг войну. Библия говорит, те, кто, во-первых, хранит заповеди, во-вторых, это те, кто верит в Дух Пророческий, друзья мои. Мы должны сегодня понимать, что это очень важно сегодня в церквях. Я двигаюсь дальше, так как время мое почти истекло. Итак, при всем Петр сказал Иисусу Рави, хорошо нам быть здесь. Сделаем себе три кущи, тебе одну, Моисею одну. Одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И эти проповеди мы часто слышим, правда? Нам хорошо здесь быть. Я вас прошу, нам хорошо здесь быть или нет? Нам здесь быть хорошо. Но вы знаете, я хочу чуть-чуть немножко, ну, как бы сказать, объяснить, потому что именно на это место Дух Божий почему-то сделал ударение и сказал, чтобы я обратил внимание именно на этот стих из всего прочитанного текста. Вы знаете, что нам хорошо здесь быть. Какая причина, что нам хорошо здесь быть? Потому что здесь есть Он. Аллилуйя. И я вам хочу открыть одну тайну. Как я уже сказал, что цель моя – это нарисовать признаки церкви или признаки служения, где можно найти Господа. Потому что есть много церков сегодня. И вы знаете, основное ударение в некоторых церквях делается на первую половину этого стиха. А первая половина стиха звучит так: «Хорошо нам здесь быть». И служителя этих церквей, руководящие этих церквей, они применяют много усилия, изобретательности для того, чтобы сделать для народа, чтобы народу было хорошо там. И для этого применяются разные рода вещи. И сегодня вы увидите в церквях, что хочешь, правда? И уже сегодня в церквях можно даже бокс видеть. Если кто из молодежи знает, о чем я говорю. Сегодня в церквях можно увидеть бокс, ринг поставили, боксируют и так дальше. Но забывать, что вторая половина стиха говорит, что они были в страхе, друзья мои. Я хочу, чтобы вы совместили эти два понятия. Нам быть там хорошо, где мы пребываем в страхе Божьем. Аллилуйя. Потому что когда есть страх Божий, то есть вещи, которые ты себе в собрании не позволишь. Есть вещи, которые ты скажешь, это недопустимо, то может быть там, но только не в служении. Потому что мы пребываем и ощущаем присутствие того, чье имя на самом деле страшно. Я хочу, чтобы вы совместили эти два понятия, потому что признак Божьего служения или признак места, где пребывает Иисус, это, во-первых, хорошо нам здесь быть, но, во-вторых, мы должны быть в страхе Божьем. И это неотъемлемо, ни одно без второго. И я иду уже до конца, друзья, явилось им облако, осеняющий их, и из глаза шел глаз, глаголющий, «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Я очень коротко остановлюсь, и мы идем к молитве. Я хотел бы, чтобы мы переживали на наших собраниях сегодня и в последующие дни все то, о чем говорит Библия. Вы знаете, Писание говорит, в конце этого всего, когда это все уже шло как бы к завершению, явилось облако и осенило их. Другими словами, если перевести с древнеславянского, осенить, это значит затенить или пустить тень. И не попали под тень облака. Или я так понимаю, что просто появилось над ихними глазами облако. Появилось над ихними головами облако, и оно прошло буквально, стало буквально прямо над ними. И я знаю, друзья, что это не новая проповедь, но я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились именно об этом, чтобы на это место явилось его облако. Аллилуйя. Знаете почему? Я вам скажу, первая причина, если на собрании бывает облако Божьей благодати, обычно не надо объяснять никому, что сей есть сын мой, его слушайте. Не надо никого приводить к покаянию, слышите? Потому что когда прибывает облако, эти грешники, они сами бегут оттуда. Я говорю, люблю повторять, я люблю собрание,
о которых написано в псалмах, что елей сходит на голову, потом он попадает на бороду, и потом Писание говорит, он течет еще и достигает края рис, слышите? Часто мы переживаем собрание, когда елей только на голове, правда? Немножко бывает на бороде, но как приятно, когда облако, осенившее нас, достигает крайних точек наших церквей. Вы знаете, о ком я говорю, правда? Достигает даже порой тех, о ком мы почти забыли уже. И этот елей, протекая по голове, стекает на бороду и достигает края рис. И мы видим, что это Божья работа. И мы осознаем, что в этом нету нашего успеха, но это потому, что наше собрание сегодня осенило облако Божьей благодати. Дачи. Это место, друзья, где мы услышим Его голос. Его слушайте. Господи, что мне делать? Я знаю, у вас всех есть проблемы, но когда приходит облако Его благодати и покрывает, поверьте мне, не надо пророка. Он говорит прямо к тебе. Ты слышишь Его голос. Ты переживаешь Его помазание. Друзья мои, есть ли выход сегодня у нас только один выход, чтобы в наших служениях облако Божьей благодати покрывало нас. Чтобы он имел свободу в наших собраниях. Как нам сегодня удержать нашу молодежь? Как им объяснить, что есть у Господа прекрасное место для жизни? Что у Бога есть благословение? Как сегодня донести? Друзья мои, я знаю, что это может сделать Дух Святой. Давайте умолим Его лицо, чтобы облако благодати Божией осенило нас на этом месте. Пускай Ему будет слава. Аминь. Помолимся.

0: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.
1: Шумело море, на волнах качаясь, кренилась на бок легкая ладья. К ней кто-то шел, спокойно приближаясь. И голос был: «Не бойтесь, это я! Не бойтесь, это я!» Он говорит сегодня нам со страниц глубоких и святых, но многие боятся слов Господних. О, почему они боятся их? Ведь там, где Он, там наши люди гавань, спокойный и устойчивый причал. Ведь по волнам ходил он, а не плавал, и людям говорил, а не кричал. Не бойтесь, это он, спаситель ваш от смерти, который на себя грехи все ваши взял, на крест пойдя за вас. Поверьте же, поверьте, что ради вас Он в муках умирал. Не бойтесь, это Он, тот, кто простил Марию, изгнал 7 бесов из души ее. Не бойтесь, это Он, обещанный Мессия, понесший на себе проклятие мое. Не бойтесь, это я. Он говорит сегодня средь бури волн и в ранах со креста. Поверьте ж, наконец, словам любви Господней. Не бойтесь принять любовь Христа. Аминь.

момент творения. Секрет пчелиного хлеба. Пергаль, так называемый пчелиный хлеб, это очень питательное вещество из пчелиной пыльцы. Ученые недавно узнали, что рабочие пчелы, едва ли появившись на свет из сот, должны есть пчелиный хлеб, чтобы их железы вырабатывали еду для матки и развивающихся личинок. Но более взрослые рабочие пчелы питаются только медом, поэтому ученые предположили, что пчелиный хлеб более питателен, чем мед. И вот после долгой кропотливой работы исследователи узнали рецепт приготовления пчелиного хлеба. Работа по его созданию начинается уже тогда, когда пчелы собирают пыльцу. Они добавляют туда секрет особых желез, а также микроорганизмы, производящие ферменты, которые помогают высвобождать ряд полезных веществ из пыльцы. Другие микробы, способствующие выработке антибиотиков и жирных кислот, предохраняют продукт от порчи. При этом ненужные микроорганизмы удаляются, и пчелы добавляют в пергу мед или нектар, чтобы скрепить вместе все ингредиенты. Рецепт изготовления пчелиного хлеба предполагает совершенное знание микробиологии, пищевой химии и биохимии в целом. Таким образом, современная наука полностью отвергает предположение, что пчелы и пчелиное общество эволюционировали по чистой случайности посредством неразумных природных сил. Только совершенный творец мог создать этих замечательных насекомых и научить их делать пчелиный хлеб. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: «Ты, конечно же, пойдешь к нам на обед», — обратился Фредди к Осифу после заключительной молитвы, крепко взяв его за локоть. «Потом я отвезу тебя к тебе домой. Если бы это было не так далеко, то я отвез бы тебя после вечернего собрания». «Нет, Фредди, я охотно поехал бы с вами, но ваша коляска и без меня уже переполнена. Я пойду пешком». «О нет, пешком тебе идти не нужно. Отец подарил мне на день рождения коня с упряжкой». Иосиф сделал шаг назад и посмотрел на него с удивлением. «Это разве не прелесть? Идем со мной. Ты, конечно, поедешь со мной в моей одноколке. Тут и разговору не может быть». Иосиф как раз отошел в сторону, когда сестра Иренс схватила его за руку, потрясла ее и осыпала его радостными восклицаниями по поводу того, каким он стал взрослым. Потом подошла Лодзи Вудс Ашелфорд и тоже хотела сказать несколько слов вернувшемуся Иосифу и расспросить о семье, особенно, конечно, о матери. Было уже половина первого, когда молодые люди покинули церковный двор. «Как чувствует себя человек, вернувшийся домой?» — спросил Фредди. Здоровым румянцем покрылось лицо Иосифа от волнений встречи со всеми своими старыми друзьями. Но когда между рядами робко прошла Долорес Бейс, щеки его начали гореть. Они ни словом с ней не обмолвились, но, проходя, она ему смущенно улыбнулась. Он сейчас не мог вспомнить, улыбнулся он ей в ответ или нет. Кажется, что да. Внутренне он точно улыбнулся. Но вокруг него стояло столько людей, Релей Дван как раз что-то спросил, и ему нужно было ответить. «О, я себя очень хорошо чувствую», — ответил Иосиф и глубоко вздохнул. «Лучше не спрашивай о моем самочувствии, я все равно не смогу тебе объяснить. Ты сказал, Фредди, что отец подарил тебе одноколку на день рождения?» «Да, Иосиф, ты только, пожалуйста, не смейся. Ты ровно настолько вырос, как и я за это время, пока мы не виделись. Однажды вечером, перед моим днем рождения, у нас с отцом был довольно долгий разговор, и он сказал, если мне в церкви понравится какая-нибудь девушка, то он ничего не будет иметь против того, что я изредка с ней буду встречаться». Иосиф расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, потом провел руками по волосам. «Да, ну и?» «Он сказал, что я дольше других парней задержался дома, что он купит мне коня и коляску, если я ему пообещаю еще один год остаться с ним. В то же время я могу пойти где-нибудь поработать, или он мне будет платить жалование. Я ему пообещал еще один год остаться дома, и вот так я получил коня и упряжку. Разве это не прекрасно?» «Конечно, Фредди, твой отец к тебе действительно очень хорошо относится». «Да, отец мой со мной поступал всегда очень хорошо, поэтому я еще охотно остаюсь дома на один год». «Ну а девушку ты уже себе нашел?» «Нет, еще нет. Я пока только думал об этом. Я еще не решил, кому мне вперед спросить». «Ну и о ком же ты думал?» Иосиф откашлялся. Он не мог думать ни о какой другой девушке, как о Долорес Бейс. По необъяснимым причинам он видел лишь ее одну в церкви, лишь ее, хотя их было, безусловно, не меньше 10 или более. Почти не дыша, волнуясь, смотрел он через забор дома в другой стороне улицы. «Ну, к примеру, Марта Денглерас. Она очень симпатичная, правда? Что с тобой, Иосиф?» «Ничего, а что? Ты так глубоко вздохнул почему-то. Она тебе не нравится?» «Что я могу тебе о ней сказать, если я ее почти не знаю?» — ответил Иосиф. «Конечно, она хорошенькая девушка. Я бы на твоем месте поговорил с ней. А кто тебе еще нравится?» «Хм...» — хмыкнул Фредди и поправил свою кепку. «Я нахожу, что Лилиан Бонд тоже очень даже не дурна собой и, может, даже немного привлекательнее, чем Марта. У тебя уже когда-нибудь было свидание с девушкой?» «Нет, не было». «По твоему возрасту у тебя они уже должны быть». «Ты так думаешь?» «Ну, конечно. Ты же только чуть-чуть моложе меня. Давай оба в раз начнем». «Как ты себе это представляешь?» «Я думаю, что ты тоже выберешь себе хорошую девушку у нас в церкви. А потом... «Ах, может, мы напишем им письмо и спросим, не можем ли мы встречаться? И да, я тоже точно не знаю. Но у меня, как видишь, нет возможности выезда. У меня нет ни коня, ни экипажа, так что я полностью отпадаю». «Ах, это, конечно же, можно уладить. У меня же есть на чем ехать. А как тебе нравится там, у Батманов?» «Спасибо, очень нравится. У тебя там хорошая комната». «Комната у меня просто прекрасная». «А как кормят, нравится?» «Да, очень нравится». «Ты уже начал свою работу в винограднике?» «Да, 2 последних дня я уже работал. Мне очень нравится. Я так рад, что имею отдельную комнату. Дома у меня этого не было. Вечером у меня есть время для чтения, если жена Батмана исчерпает все свои вопросы. Но, несмотря на это, она мне очень нравится. Она всегда такая веселая, приветливая и доброжелательная. Мне вот что хочется тебе сказать, Фредди. Мне не хочется так просто для развлечения встречаться с девушкой. Я думаю, если я не убежден, что на это воля Божия...» «Как ты это понимаешь?» «Я думаю, жизнь слишком серьезная вещь, чтобы так просто с девушкой время прогуливать и к тому же оставить ее при мнении, что я ее люблю, а на самом деле это не так. Я уже слишком насмотрелся в своей жизни». «Что ты такое говоришь, Иосиф? Ты рассуждаешь как старик». «Я думаю, лучше я на всю жизнь буду один, чем девушку за нос водить. Если я когда-нибудь женюсь, то хочу быть действительно хорошим отцом, а не только господином. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, Фредди». Капельки пота выступили у Иосифа на лбу. Он достал носовой платок и вытер лицо. «Нет-нет», — возразил Фредди, — «я уже давно об этом думаю. Мне очень хотелось с тобой на эту тему поговорить. Я тоже так настроен, как и ты. Когда я женюсь, я хочу иметь хорошую семью и, естественно, быть хорошим мужем. Своим детям я хотел бы быть хорошим отцом, так же, как и мой отец. Мне хочется тебе сказать, он действительно хороший, мой отец». Лицо Иосифа горело, и еще более крупные капли пота выступили у него на лбу. «Мать часто его поправляет, где он того и не заслуживает, но он всегда терпелив и все принимает как должное. Я не хочу иметь жену, которая будет постоянно чем-то недовольна или будет нагружать на меня то, что и не нужно. Нет, такого бы я не вынес. Да еще я бы хотел жениться на девушке не слишком высокой и не очень маленькой. Пусть она не будет красавица, но она должна уметь варить, быть хорошей матерью детям и мне помощницей в решении всех жизненных проблем». «А как же любовь?» «Конечно, конечно. Я хотел бы быть уверен, что она меня любит. Так теперь я тебе тут много наговорил. Но я говорю вполне серьезно, Иосиф. Я не шучу. Как говорю, так я себе все и представляю». «Я тоже все серьезно говорю», — сказал Иосиф. «Я тоже хотел бы с тобой об этом поговорить. И я никогда и никому об этом не говорил. И не знаю вообще, нужно ли...» Он помедлил. В его глазах блестели слезы. «Но если я не смогу быть лучше, чем мой отец до сих пор был, то я вообще не хочу жениться. Ты знаешь, мама из Стоксов, она хорошая мать, она сестра твоего отца. Если бы я мог найти девушку, которая была такой же бы хорошей, как она, то было бы очень прекрасно». «Ну что ж, давай каждое воскресенье в церкви присматриваться, чтобы сделать свой выбор. Когда-то же нам нужно начинать, а то недолго и состариться». Фредди засмеялся. «Давай будем об этом молиться, Фредди. Это нам, конечно, поможет. Как ты думаешь?» «Да, я согласен. Знаю, что отец беспокоится, чтобы я не ошибся, как многие. И потом, он не хочет, чтобы я с каждой девушкой ходил. Он сказал, если я так буду себя вести, то не следовало бы мне дарить ни коня, ни коляски». «Зачем ходить с каждой? Разве это доставляет удовольствие? Или ты думаешь иначе?» «Некоторые так делают и получают от этого удовольствие. Билл Тенджен хвастался, что за год он перебрал 20 разных девушек». Да это же действительно дорогое удовольствие. Скорее всего, в конце концов, он повиснет на какой-нибудь самой неприятной и самой несимпатичной. Или он будет продолжать до тех пор, пока ни одна девушка не захочет с ним встречаться. У меня, по меньшей мере, нет желания следовать его примеру. Из всех девушек, что я до сих пор видел, мне понравилась только одна. Кто? Подожди немного. Я совсем недавно лишь вернулся. Ну скажи, скажи, я же тебе сказал, кто мне нравится. Они поравнялись с тремя раскидистыми деревьями. Иосиф нервно тер свои руки. Потом он глубоко вздохнул. «Это Долорес Бейс», — сказал он наконец тихо. «Она на внешность неплохая», — ответил Фредди. «И все они хорошо говорят. Агнес о ней как-то сказала, если бы Иосиф был здесь, то он и Долорес были бы идеальная пара». «Так сказала Агнес?» — выпрямился Иосиф. «Да, так сказала Агнес. Почему она так сказала?» «Я не знаю. А вообще-то знаю, она однажды слышала разговор по телефону между матерью и сестрой Иронс. Они говорили о твоих родителях и...» «Ах, не могу все вспомнить. Только сестра Иронс вроде бы сказала моей матери, что ты теперь уже, конечно, стал совсем взрослым и, наверное, нашел себе там на Западе невесту. Она надеялась, что ты встретил такую девушку, как Долорес Бейс». «Сестра Иронс сказала так тете Заре?» Иосиф от удивления хотел вскочить. Он с трудом удерживался на своем месте. «Да». «Фредди, ты сейчас точно что-то путаешь?» «Нет, нет, только так оно и было». «Когда?» «Да несколько недель вот тому назад». «Фредди!»
1: «Что?»
0: «Что бы это все значило?»
2: «Я думаю, сестра Иронс тебя очень уважает, и не меньше она, должно быть, уважает и Долорес Бейс».
0: «Сестра Иронс ее, наверное, хорошо знает».
2: «Да, я тоже так думаю».
0: «Но почему? Почему?» Иосиф откашлялся, потом снял ниточку со своего костюма. «А ты почему не назвал ее имя среди тех, кто нравится тебе?» Иосиф смотрел вопросительно, изучающе Фредди прямо в глаза.
2: «Ах, я не знаю, что тебе на это и сказать. Она мне нравится, да, но мне просто нравятся больше карие глаза Марты, ее манеры, как она держится. А у Лилиан Бонд такие хорошенькие ямочки на щеках, и ты обратил внимание, как она хорошо поет?»
0: «Нет, я не обратил на это внимания». Голос Иосифа звучал мечтательно и отсутствующе. Он видел только лицо Долорес Бейс, как она около часа тому назад проходила мимо и улыбалась ему. Она показалась ему такой женственной, и шла она так легко. Все двоюродные братья и сестры Иосифа сразу напали со множеством вопросов и восклицаний. «Какой он уже большой, а какой сильный! А Виргиния и Лавелл тоже уже, наверное, большие! Какой у них дом, в котором они теперь живут?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Иосиф пытался медленно, основательно и четко описывать им дом на Западе. Для них это была большая новость, потому что они теперь живут в маленьком домике без всяких удобств. Они еще больше часа после ужина сидели за столом и разговаривали. Агнес спросила: «Почему ты только в 18 лет закончил школу, Иосиф?»
2: «Когда мы переехали туда, все книги у них были другие, чем здесь. Учитель показал мне сначала учебники за 8 класс, и я не мог его убедить, что наверняка смогу успевать со всеми остальными, и он посадил меня в 6 класс».
0: «Шестой класс?» — воскликнула Агнес.
2: «Да, 6 класс мне пришлось повторить. Я так часто должен был оставаться дома и помогать отцу, что постоянно тащился позади всех. Наконец, учитель мне помог и вручил мне свидетельство об окончании школы. А то я, может быть, и сейчас еще был бы школьником».
0: «Ну, Иосиф, — сказала возмущенно Агнес, — это же неправильно, что твой отец так часто оставлял тебя дома. Ты, наверное, тоже из-за этого расстраивался?»
2: «Да. Я часто очень переживал и впадал в уныние, Агнес, но мне хотелось обязательно закончить школу, и если я бы до 25 лет учился, то все равно бы ее закончил».
0: «До 25?
2: Присвистнул Денис сквозь зубы. 18 уже достаточно плохо. Наш Фредди закончил школу в 15, а я закончу в 14.
0: Я рад за тебя, ответил Иосиф.
2: Жаль, Иосиф, но нам теперь пора, а то я опоздаю на вечернее богослужение.
0: Ты прав, Фредди, нам лучше отправляться.
2: Жаль, что ты не можешь с нами и вечером быть в церкви, сказала тетя Зара. Я бы охотно пошел с вами, но это слишком большое расстояние, чтобы потом возвращаться домой.
0: Да, ты и так большое дело сделал, что отважился утром прийти пешком.
2: Большое спасибо вам, тетя Зара, за вкусный обед.
0: Ах, о том ли речь, Иосиф, приходи, как только сможешь.
2: Большое вам спасибо.
0: Мама, воскликнула Марианна, когда оба молодых людей вышли из комнаты.

0: мельницу, а старый каштан в углу сада срубил. Ты считаешь, что отец твой правильно сделал, что здесь все распродал и уехал на запад?»
1: «Не знаю», — коротко ответил Иосиф.
0: «Ты не знаешь?» — удивился Фредди.
1: «Я просто не могу ответить на этот вопрос, Фредди. Может быть, в вашей семье подобные дела решаются сообща. Мой отец с нами никогда вопросов не обсуждает. Мы думаем, что он заключает выгодные для него сделки, но как дела обстоят на самом деле, мы не знаем».
0: «И даже мать не знает?»
1: «И даже она».
0: Голос Иосифа стал совсем грустным. Они поравнялись со школой. «Я твоего отца вообще-то толком не знаю». Иосиф откашлялся и сказал вполголоса: «Я тоже, Фредди». «А вот и то поле. Здесь ему тяжело пришлось, и он опять почувствовал страшную жажду, мучившую его каждый день. Странно, но ведь прошли годы, но горькие болезненные воспоминания были еще живы. Хорошо, однако же, что боли и обиды скорее забываются, чем радости. Как только впереди показались большие окна старого дома, все, что тяжелым грузом давило сердце, отодвинулось, ушло в сторону и померкло. На него нахлынули новые воспоминания. За занавесками в креслокачалке он увидел свою маму. Поверх синего платья на ней надет белый накрахмаленный фартук, а рядом с ней, обхватив ее за шею, положив правую руку ей на плечо, стоит маленький мальчик в пестрых гольфах и коротких штанишках. Трудно поверить, но видение было так ясно, что казалось, и рыжий кот Топс лежит тут же на подоконнике среди горшков цветущей бегонии. Бегонии, желтые кошки, белые накрахмаленные фартуки всегда будут возвращать его в те прекрасные воскресные утра, когда он с упоением слушал рассказы матери. «Какой прекрасный вид! Где? Что?
1: А, ну да!»
0: Голос Фредди словно вернул его к действительности. «Розы на самом деле цветут чудесно».
1: «Это мы не иначе, как от стоксов, унаследовали. Как ты думаешь?» Со смехом обратился Фредди к своему кузену.
0: «Что?»
1: — спросил Иосиф.
0: «Свойство видеть прекрасное, как выражается моя мама. Отец видит красивые вещи гораздо быстрее других мужчин, и эту черту характера мама очень любит в нем. Она надеется, что мы, ее дети, тоже наследовали эти качества отца. Но как этот дом еще кажется тебе родным и знакомым?»
1: «Нет», — рассеянно ответил Иосиф, — «жизнь здесь мне кажется давно минувшим сном.
0: А ты бы хотел сейчас здесь жить?»
1: «Нет, пусть все остается как есть. Мне вдруг Ирни вспомнился».
0: «Действительно, Иосиф, давай не будем экономить время, заедем к Алексу и посмотрим, может, он там?»
1: «Если это возможно, то я за», — обрадовался Иосиф.
0: «Туда не так уж и далеко, ничего страшного, если я не буду вовремя к обеду, приеду, значит, попозже».
1: Халупу Алекса Бурнса редко кто уваживал посещением, поэтому Алекс и Ирни высунули головы из двери прежде, чем Фредди остановил лошадей.
0: «Кто такие?»
1: – несколько резко спросил Алекс.
0: «Иосиф Амстронг», – прозвучало приветливо в ответ.
1: «Кто?»
0: – вскричал Ирни Лой, выходя из двери и закрывая рукой глаза от яркого солнца. Иосиф быстрыми шагами направился к нему навстречу. Ирни помедлил немного, будто сомневаясь, потом громко вскрикнул и обеими руками схватил протянутую к нему руку Иосифа.
1: «Иосиф!» — радостно сказал он, губы его дрожали. «Можно ли поверить? Мальчишкой ты нас покинул, а возвращаешься настоящим мужчиной!»
0: «А тебя нетрудно узнать!» — улыбнулся Иосиф. «Хотя после того несчастного случая ты сильно изменился!»
1: «Да!» — немного неуверенно подтвердил Ирни. «С тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, я немало пережил!» «Но ничего, все позади. Я вообще удивляюсь, что ты меня еще помнишь.
0: Может, встретив на улице, я не узнал бы тебя, но Фредди знал, что ты здесь живешь. А я точно знал, что это не ты», — сказал Иосиф, показывая пальцем на человека, остановившегося в проеме дверей.
1: «Это Алекс Бурнс».
0: «Здравствуй, Алекс», —

страсть. Я уже немного о тебе слышал. Ирни рассказывал мне, как тяжело тебе пришлось с детства и... «Подожди, Алекс», — быстро перебил его Ирни. «Иосиф, ты выглядишь просто фантастически». «Ну ты скажешь тоже, Ирни». «Да-да, ты превзошел отца своего не только по росту, но и по внешности. Ты действительно выглядишь прекрасно, Иосиф. Я-то уж вижу, ты стал симпатичным молодым человеком. А как поживает твоя матушка?» «Ей немного лучше, Ирни. Кажется, западный климат ей пошел на пользу». «Она все еще кашляет?» «Значительно меньше, чем раньше». «А ты все еще молишься, мой мальчик?» Выражение лица Ирни стало серьезным. «Да». Иосиф смотрел прямо в темные, глубоко посаженные глаза Ирни, но он не находил в них прежней иронии. «Да, Ирни, я по-прежнему молюсь». «Я об этом часто думал, об этом и о трепке, которую ты тогда из-за меня получил. Я тебе уже не раз говорил, я себя простить не могу, что тогда на тебя наябедничал. Лучше бы твой отец меня высек, а не тебя». «Ирни, что ты говоришь? До сих пор простить себя не могу, что я тебя тогда так подвел. А ты еще помнишь, как я тебя однажды вечером забрал к себе в постель?» «Конечно, Ирни, я об этом тоже не могу забыть. А ты мне рассказывал истории, которые слышал от твоей матери. Я тогда тебе сказал, что все это ерунда, в которую я не верю. Ты еще помнишь?» «Да, помню». «Но ты, наверное, и помнишь, как я сказал, чтобы ты верил в то, о чем мать тебе рассказывает, чтобы все запоминал и берег». «Так я и делал, Ирни. Я всегда верил, что моя мама чудесная женщина. Такая она и есть. Чем старше я становлюсь, тем все больше понимаю, что она для меня значит». Иосиф смотрел вниз и чертил носком ботинка по земле. «И для меня тоже», — тихо добавил Ирни. «Что ты этим хочешь сказать, Ирни? Я же был не слепой все эти годы, живя у вас, и не глухой». «Да, Иосиф, Ани Амстронг – женщина моего вкуса, а ты себе уже выбрал спутницу жизни?» «Нет, еще не выбрал, Ирни». Иосиф старался придать своему ответу тон незначительности и безразличия, но на слове «еще» он сделал такое ударение, что Ирни невольно улыбнулся. «Что ж, хорошо, Иосиф», – произнес он и нагнулся, чтобы сорвать травинку. «Ты не будешь спешить, и если не найдешь ту единственную, то лучше оставайся холостяком, как я и Алекс». «Ну а теперь нам пора идти», — сказал Иосиф. «Может, мы с вами разок воскресным днем встретимся в церкви, как вы думаете?» «Ты меня имеешь в виду?» Ирни посмотрел на него с сомнением. «Конечно, я имею в виду тебя, Ирни, и Алекса». Ирни посмотрел на Алекса, оба молчали. Алекс привычно сплюнул очередную порцию табака, на его лице была печать неодобрения. «Мы еще никогда не были в церкви», — сказал Ирни и заложил обе руки за подтяжки. «Это никогда не поздно», — подбодрил их Иосиф. «Я думаю, мы не подходим к этим тонким людям», — и Алекс язвительно усмехнулся. «Он все такой же», — сказал Ирни, когда молодые люди уехали. «Церковь, конечно, хорошее место для тех, кто действительно по-церковному живет. Иосиф Амстронг правильно поступает, что так серьезно относится к наставлению».

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

У человека нет ни одной потребности, для которой не было бы источника удовлетворения в окружающем мире. Человек испытывает жажду и находит воду. Так же обстоит дело с голодом, потребностью сна и так далее. Почему же должно быть иначе с желанием бессмертия? Откуда взялась бы эта потребность, если бы она ничему не соответствовала? Другое дело, что борьба за бессмертие может оказаться непосильной для данной личности. Не всякий, испытывающий жажду в пустыне, имеет силы дойти до оазиса. Но если бы в природе не было воды, то не было бы и жажды. На вопрос о бессмертии правильно и ясно отвечает Библия.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Я видела, как сильные рыдали, губами шевелили «помоги». Я видела, жестокие страдали, ночами спать спокойно не могли. Я видела, как сильные слабели, надежда угасала с каждым днем. Я видела, как храбрые робели, испытывались души их огнем. Я видела, как слабые стояли у молитвы на коленях день и ночь. И сила свыше сердца наполняла, ведь человек тогда не мог помочь. Я видела, как те, кто брошен всеми, искали хоть немного теплоты, как ждали от Спасителя хоть тени, а испевали с Божьей полноты. Я видела, как те, кто ждал потоков, все цело окунались в благодать. Я видела и тех, кто был далеко и продолжал в стороночке стоять. Я видела, как проходили мимо сирот и вдов, бездомных и больных, пытались показать всем своим видом, что не заметили, стоял впритык. Я видела, как замерзали слезы, а души становились все черствей. Я видела, как холода, морозы, как будто поглощали тех людей. Кто жаждал солнца, прочь любовь гоняли, и умирали чувства навсегда. Я видела, как о любви просили, но сами не любили никогда. Я много видела страданий и печали, и в сердце мысль: но кто бы всем помог? Хотелось, чтобы все мы замечали друг друга крест и знали, видит Бог. Я средство обрела, молитва веры. Молитва веры, силы и любви. Молись за тех, чьи руки ослабели, кто изнемог, упал, душой остыл. Молись за тех, кто потерял надежду, кто запер сердце от любви, тепла, кто не поет от счастья так, как прежде, и у кого от боли на щеке слеза. Я видела деяния молитвы, уставшие опять могли идти, и где-то слабые вновь брали силы, и просто им хотелось жить. Молись за всех. А если ты в пустыне, склони колени, сокрушись душой. Тогда свободно ты расправишь крылья, когда душа найдет в Христе покой.

начало мудрости — страх Господен, и познание святого — разум. Притчи 9:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кого можно назвать учениками? Само собой, разумеется, в условиях школы это те, кто там учится. Но мы, христиане, часто говорим о другом разряде учеников, а именно об учениках Иисуса Христа. Определив, что ученики – это те, кто учится, мы можем назвать учениками Христа тех, кто учится от Него. Иисус Сам приглашает нас присоединиться к учащимся в Его школе. И это процесс, который длится всю жизнь. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня», — говорит он нам. Выражение «научитесь от меня» можно перевести с греческого по-разному. «Научитесь от меня», «обо мне» или «со мной». Все три варианта верны, так как мысль, которую Иисус хочет передать, заключается в том, чтобы мы присоединились к Нему, пошли рядом с Ним, и так как Иисус говорит об иге, впряглись вместе с Ним и научились от Него, о Нем и вместе с Ним. Учиться – это то, чем нам следует заниматься всю жизнь. Посмотрите на Иисуса. В Евангелии от Луки, во второй главе, мы находим 12-летнего Иисуса в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Позже мы видим Христа в расцвете Его жизни, обращающего внимание своих учеников на смоковницу, советом научиться, сделать выводы из приведенного примера. Затем перед нами картина последних мучительных часов жизни Христа на земле и слова «страданиями навык» или «научился послушанию». На протяжении всей своей жизни Иисус был учеником. Факт того, что Он Сам был активным и преданным учеником, переполняет нас новым, возможно, незнакомым ранее желанием стать Его учениками. В начале жизни, в детстве, наблюдается необыкновенно быстрый рост нашего тела. Позже этот рост замедляется, и когда нам исполняется 20, вершина достигнута, мы выросли. Затем начинается спад. В молодости человек очень быстро развивается умственно. Достигший 20-летнего возраста, мы все еще продолжаем учиться, однако учеба дается нам не так легко, как раньше. Мы достигаем вершины своего умственного развития немного позже, чем физического. Но опять-таки, после этого наблюдается то же самое явление – постепенное, медленное торможение. Наш ум слабеет и теряет прежнюю гибкость. Все труднее становится учиться чему-то новому. Если вам, дорогой слушатель, за 30, спросите себя, когда в последний раз вы усвоили что-то новое – или изменили свои взгляды, будь то в области религии, политики или в какой-либо другой. Говорят, что в одной из стран, когда крестьяне прощаются, они всегда добавляют «Да не случится с тобой ничего нового». Нас задевает эта поговорка, свидетельствующая об узости. Но часто именно такая узость типична для людей старше 30. Однако сам процесс освоения чего-то нового, рождения новых взглядов, новых взаимоотношений, процесс открытий, дерзаний, исследований, реформации, процесс обновления, одним словом, процесс познания – это то, что всегда наполняет жизнь увлеченностью, которую обещает Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». А если ты не учишься, ты не живешь по-настоящему.
2: Мы, христиане, призваны быть учениками. И Иисус обращается к нам с повелением: «Идите, научите все народы». Значит, нам поручено идти учить других. Поручено научить их учиться. Вы когда-нибудь видели Христово поручение в таком свете? Для того, чтобы учиться, необходимы три качества. Во-первых, нужно быть открытым, восприимчивым. К примеру, ребенок реагирует на все очень искренне. Следовательно, он постоянно учится чему-то. Для него все ново. Многие взрослые теряют способность изумляться и проявлять любопытство, что так присуще детям. У апостола Павла была очень открытая натура, несмотря на то, что он был взрослым. Он сказал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился всему». Как-то двое мужчин были пассажирами одного и того же самолета. Очевидно, один из них был опытным путешественником и летел не первый раз. Он быстро нашел свое место, сел и хотел было углубиться в чтение, но успел только раскрыть книгу, как его сосед спросил: «Как мне позвать стюардессу?» Указав на кнопку, он снова возвратился к своей книге. Затем сосед снова обратился к нему с возгласом: «О, мы уже двигаемся! А какая скорость самолета при взлете?» «Около 220 километров в час». «Мы уже в воздухе?» — спросил сосед через некоторое время. «А что это за звук?» «Это убирают шасси», — последовал ответ. Человек, летевший первый раз в жизни, на протяжении всего полета непрестанно учился. А его сосед, который уже много раз летал, не мог прочитать ни одной страницы из своей книги. Летевший в первый раз был очень взволнован происходящим. Вокруг него было так много нового, и он воспринимал, учился, реагировал, словно ребенок. Нам тоже следует быть открытыми, готовыми научиться чему-то новому от любого человека в любое время и в любом месте. Второе качество, необходимое в процессе усвоения чего-то нового, это старание. В процессе обучения требуется активное участие учащегося. Мы не можем учиться, сложа руки. Мы учимся только тогда, когда прилагаем все усилия. Мы учимся при участии всех наших чувств, зрения, слуха, а также нашего ума. Все наше существо, вся наша мышечная деятельность и чувственное восприятие должны участвовать. Этот процесс требует полного внимания. 13 человек проходили мимо смоковницы. Но только один из них был внимательным. Только один из них в тот момент всем своим существом познавал. Это был Иисус. И позже в своей притче он сказал: «От смоковницы возьмите подобие», то есть выучите урок, запомните признаки. Само собой разумеется, что невозможно реагировать на все и интересоваться всем. Но очень полезно по-настоящему заинтересоваться, по крайней мере, одним предметом и углубиться в его изучение. Делая это, мы заметим, как станем внимательнее и в других областях. Преследуя одну определенную цель, одновременно можно научиться многому другому. Один христианский деятель рассказал мне, как он применяет этот принцип. Каждый год он избирает определенный проект для дальнейшей учебы. Он старается подобрать большой проект, требующий немалых усилий. Половина всего того, что он намерен прочесть в течение года, прямо или косвенно касается этого предмета. Беседуя с людьми, он старается обнаружить, чему он может научиться от них по поводу данного предмета. Следуя его примеру, можно заполнить свою жизнь множеством интересного и новыми импульсами. Третье необходимое условие в процессе обучения – это применение усвоенного. Псалмопевец сказал: «Я сведущ более старцев, ибо повеление твоих храню». В этом весь секрет. Хранящие и применяющие истину на практике действительно могут обогатиться ею. Три основные качества, способствующие учебе, это открытый нрав, старание и применение усвоенного на практике. Однако, развивая в себе все эти качества, содействующие процессу обучения, одновременно необходимо преодолеть и некоторые помехи. Их много, но сегодня мы остановимся на трех самых существенных. Первое — это гордость. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость, написано в книге притчи. Библия полна предупреждениями о том, что гордость — враг учения, а следовательно и враг ученичества. Говоря о гордости, я имею в виду личную гордость. Когда ты считаешь, что тебе нечему научиться от человека моложе тебя или старше тебя, или от человека без образования, или от человека другого происхождения или цвета кожи, это гордость. Второй самый большой враг учения — это малодушие. В 8 стихе 21 главы книги Откровения перечислены люди, которые проведут вечность далеко от Бога. И первыми среди них упомянуты боязливые. Одна из причин, заставляющих нас отказаться от учебы, это потеря мужества. Мы можем многому научиться из новых переживаний, но мы их боимся. Мы боимся ушибиться. Мы не раз уже пытались быть восприимчивыми, открытыми и всем сердцем посвятить себя какому-нибудь делу, но каждый раз ни с того ни с сего нас как бы сбивало с ног. Если это случалось достаточно часто, и мы могли предчувствовать приближающийся удар, прилагались все усилия, чтобы избежать его. Но если мы не доводим дело до конца, это тоже мешает нам учиться. Имея желание учиться, мы должны преодолеть препятствие, называемое страхом боли. Боль всегда будет сопутствовать процессу познания, и она увеличивается соразмерно нашему возрасту. Последний враг, какая ирония, это успех. Часто люди, достигшие в жизни видимого успеха, перестают учиться. Следует поговорить с ними не более нескольких минут, и вы обнаружите этот факт. Они делают заявление, подобное этому. «Я просто такой, как есть. Меня невозможно изменить. Мне нравится быть таким. Я доволен». Такие люди перестали учиться и расти.
3: Я слышал об одной учительнице, которая усвоила очень важный принцип, помогавший ей заразить своих учеников желанием учиться. Эта учительница, преподававшая в третьем классе, была убеждена, что каждый день должен быть чем-то новым, особенным. Когда ее ученики приходили на занятия, бывали дни, когда на полу кругом лежали подушки, и посреди них стояла стопка книг. Учительница предлагала детям: «Садитесь на подушку и выберите себе книги». На следующий день мог быть какой-нибудь фильм. А еще через день все стулья стояли рядами, и учительница объясняла урок у доски. Для учеников каждый день был новым, поучительным переживанием. Они учились с интересом и с радостью. «Но каким образом все это касается меня и моих отношений с Богом?» — возможно, спросишь ты.
1: будучи учениками Христа, мы должны учиться. А учимся мы, обретая опыт на переживаниях. Переживание ученика в значительной мере определяется его учителем. Христос является нашим учителем, и Он ежедневно усматривает определенные переживания для нас, своих учеников. Среди всех существующих учителей Он обладает самым богатым воображением. Когда, проснувшись завтра, ты откроешь глаза, помолись такими словами: «Господь, я знаю, что сегодня Ты приготовил для меня целый ряд переживаний. Помоги мне быть внимательным, восприимчивым, старательным, и помоги применять усвоенные мною истины в моей жизни. Сохрани меня от гордости, малодушия и отупления, вызванного успехом. Сегодня, Господи, я хочу научиться от Тебя». Каждый день приносит с собой новые переживания, непосредственно усмотренные Иисусом Христом. Эти переживания приготовлены не для другого человека, а именно для нас. Они соответствуют нашему положению и нашим нуждам.

мудро молиться так: «Господи, вот этому я научился сегодня. А каково Твое мнение?» В заключение нам следует напомнить, что недостаточно только учиться от Христа и считаться с Его мнением. Необходимо познавать самого Христа. Для этого наиболее полезным будет углубиться в чтение Библии и молитву. Да поможет нам Господь никогда не переставать быть Его истинными учениками, то есть постоянно быть внимательными и готовыми больше узнать о Нем и лучше познать Его. Не позволим гордости, малодушию или успеху помешать нам узнавать все больше и больше.

церкви обмелели, люди по домам, страхи обнаглели, бродят по пятам. Мир перевернулся и упал на бок, и в себе замкнулся. Каждый одинок, одевает маску, а под маской страх вспоминает.

вспоминает сказку о минувших днях, проливает слезы, закрывает дверь. Только двери поздно закрывать, поверь, что твои вакцины, бедный человек. Есть одна причина, навсегда, навек. Ты хотел без Бога свой мирок создать, потерял дорогу и пошел блуждать, Бога забывая, счастья не найдешь. Что ты получаешь? Вместо правды ложь, вместо мира моры, вместо веры страх. На земле Гоморру и Содом в умах. Вновь построить хочешь гордый Вавилон? Библия пророчит, неспровержен он, Богом неспровержен, навсегда, навек. О, не будь невеждой, слушай, человек, деньги не помогут, сила не спасет. Кто ты перед Богом? Пустота и все. Он создал вселенную, мириады звезд, море, небо, землю нам. Этот мир непрост. Ты подушку мочишь, а ведь выход есть. Если ты захочешь вспомнить, кто ты здесь, потрясенный Богом, с Богом примирись. Времени немного, к истине вернись. О, несчастный житель маленькой земли! В мир пришел Спаситель. Для тебя внемли, искренне, сердечно признавай грехи. Ты же стал беспечным, Господу глухим. Не ожесточайся, выходи во свет. Пред Иисусом кайся, только в нем ответ. В нем твоя защита навсегда, везде. Все грехи прибиты на одном кресте. Слышишь, кровь пролита, чтоб тебя спасти. Ты не позабытый, лишь скажи прости.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие». Псалом 89:4. На одной старинной башне медленно и торжественно пробил колокол. Когда замерли отголоски последнего удара, маленький мальчик, сидевший на скамеечке у ног матери, спросил серьезным видом: «Мам, а кто ушел?» «Ушел опять час, сынок». «А что такое час, мама?» «Это крылатый вестник нашего Небесного Отца, который должен спрашивать меня, а также и тебя, что ты делаешь, что говоришь, о чем думаешь, что чувствуешь». «А куда он ушел, мам?» «Туда, откуда пришел, к Богу. Он расскажет ему обо всем, что мы думали, говорили, делали, пока он был у нас». «А какие вести о тебе, друг мой дорогой, несет к небу час, который пришел и ушел?»

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9.10.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

мы начинаем чтение послания святого апостола Иакова. Первая глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 2. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный, в
скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Поэтому если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела? Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Иакова, глава 3. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь. Прекраса неправды.
Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Послание Иакова, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша?
пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если Господу будет угодно и живы будем, то сделаем то или другое.

Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь, на земле. Но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. В час, когда слезами полны очи, в час, когда путь скрылся в тупике, или близких я печалюсь очень, их судьбе не отданной тебе. Может, сам в протянутую руку ты кладешь участие свое? Может, обо мне напомнил другу, чтоб он в сердце заглянул мое? Может, в тишине из вечной книги утешение свое даришь? Может быть, в собрании великом для меня ты слово говоришь? Я не знаю, как ты посещаешь, Дух Святой, меня здесь на земле. Но меня всегда ты утешаешь и приходишь в трудный час ко мне. Невозможно даже мне представить, что живу без помощи твоей, что на время ты меня оставил, потерял среди других людей. Это лишь с тобою незнакомым может показаться тусклым путь, тот, которым я иду с тобою и где я могу к тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью ты. И теперь могу себе представить, чем была бы без силы я твоей, без твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя ж с тобой долиной плача, нахожу источники твои, и она становится удачей и находкой на моем пути. Дождь твоих святых благословений освежает блеклую листву и снимает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу тебе. Посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле.

пусть учатся почитать свою семью». Такие слова мы можем прочитать в первом послании Тимофея в 5 главе в 4 стихе. Вы, наверное, слышали поговорку: «Для чужих улыбки сладкие, для своих слова лишь бранные». Один и тот же человек может быть милым и любезным по отношению к посторонним и грубым и жестоким по отношению к собственной семье. Эта болезнь проникла во все слои общества. Такая двуличность опасна для молодежи. Так легко быть любимцем публики для сверстников и кошмаром для собственных родителей. Перед сотрудниками мужья могут быть воплощением любезности. Дома же эта маска отшвыривается, и семья видит обычного, всем недовольного главу. За кафедрой на лице проповедника сияет улыбка. На пороге собственного дома ее сменяет гримаса раздражения. Это одна из самых отвратительных сторон нашей греховной природы. Жестокость по отношению к самым близким нам людям, к тем, кто больше всех для нас делает, кого, как мы осознаем в минуты просветления, мы любим больше всех. Элла Уилкокс писала: «Одну великую истину я открыла, путешествуя на Запад. Самые глубокие раны мы наносим тем, кого мы больше всех любим. Мы льстим тем, кого едва знаем, стараемся угодить мимолетному гостю, а множество ударов, нанесенных бездумно, достается на долю наших близких». Эту же самую мысль другой автор выразил так: «Гостю улыбка, прохожему доброе слово, родным и любимым злоба, горечь снова и снова. Не так уж и трудно быть воскресным христианином, христианином молитвенных собраний или труда для Господа. Намного труднее быть христианином повседневной жизни. Почитать свою семью – один из самых важных аспектов христианской жизни. Вот только встречается это не так уж и часто. Нередко можно встретить христиан, живущих праведно перед посторонними и оставляющих эту праведность за порогом собственного дома. Я знаю одного отца семейства, чьи молитвы на молитвенных собраниях горячи и искренни, чьи слова наставления надолго отпечатываются в сознании, чья праведность служит назиданием другим. Но придя домой из церкви, он становится настолько груб и раздражителен, что жена и вся семья боятся произнести слово в его присутствии». Смит. Сэмюэль Джонсон писал: «Свою злобу, за причиненную ему кем-то боль, животное пытается выместить на тех, кто оказывается рядом. Человек же должен этого избегать. Поведение дома – истинный показатель нашей духовной зрелости».

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл.

было прекрасное летнее утро, 11 июня 1923 года, когда Милдред Кейбл и две ее подруги отправились в своей походной повозке в новую дорогу, которая вела за Великую Китайскую стену, в пустыню Гоби. Они избрали один из самых древних торговых путей в мире. Этот путь должен был стать их домом и знакомым спутником в предстоящие 15 лет, так как они стали пилигримами Господа. Одетая по китайской моде в пальто из голубого ситца, черную шелковую юбку и вышитую хлопчатобумажную шляпу, Милдред Кейбл шла к высокой повозке. Всем троим нужно было вползти вовнутрь и сидеть среди ящиков и пакетов на грубом полу. Мулы, которых держали на конюшне, были норовисты. Они били копытами о камни, им не терпелось отправиться в путь. Старая повозка на высоких колесах и с грубым верхом выглядела неустойчивой и небезопасной, когда катилась все дальше от миссии в Хучоу, все дальше от места, где жили три подруги. Катилась в неизвестность. В ту ночь они спали в хлеву, попросту в пещере, выдолбленной на склоне утеса, где был построен из ила кэнг, который нагревал зимой кирпичную лежанку для того, чтобы согреть путешественников. Место было черным от грязи, и в глубине был альков, в котором лежали три человека, отсыпающиеся после курения опиума. Стояла жутко холодная ночь, а так как в Кенге не было тепла, три подруги спали очень мало. Они слышали, как мулы жевали свою жвачку, а внизу с ними находился возчик, который должен был вести их по дороге. Это было темное, холодное начало их великих путешествий, в которое они отправились ради Христа. Но пока они лежали там в грязи и мраке, Милдред Кейбл, казалось, что этот хлев, возможно, очень похож на тот, в котором родился Иисус. Она не испытывала никакого сожаления, когда наступил рассвет, и повозка загромыхала по каменистой дороге на северо-запад. 7 дней до Ланчжоу, столицы провинции Ганьсу. Еще 7 дней. Дорога бесконечно вилась по изгибам голых холмов, по сухому дну древнего внутреннего моря. Дно было покрыто чистым песком. Каждая капля воды в этом районе была очень соленой. Лианчжоу был последним пунктом миссионеров китайской миссии, последним несомненным фактом комфортабельного ночного отдыха. Повозка грохотала с раннего утра до темноты, так как, несмотря на то, что путешественники отправлялись рано утром, не позже 4 часов утра, они редко добирались к месту отдыха до наступления ночи. Однажды, отправившись в поездку рано утром, Милдред Кейбл, идя перед повозкой, по их согласию во время путешествия, они находили время для молчания и размышления, увидела впереди себя молодую женщину, которая слезла со своего осла, для того, чтобы посмотреть на них. Она очень внимательно осмотрела их, прежде чем заговорить. Она увидела, что их ноги не были обвязаны по-китайски, но платья на них были китайскими. Умеют ли они читать? Были ли у них мужья? Сколько же у них детей? Кто будет заботиться о них, когда они состарятся? Молодая женщина засыпала миссионерок вопросами. Она возвращалась из храма, где молилась о том, чтобы родить ребенка. Это дало Милдред Кейбл возможность поговорить о единственном истинном Боге, который заботится о своих людях, не забыв напомнить, что только ему нужно поклоняться. Это был мимолетный случай, неожиданная встреча, и женщина вскоре повернула своего осла в сторону от главной дороги, но семя было брошено. Нередко, когда случайные знакомые могли читать, им предлагали часть священного писания из ящика с Библиями, который был в повозке. Иногда миссионерки продавали Евангелие, а иногда раздавали бесплатно. К марту 1924 года три подруги попали в город Ганьчжоу, что в 1500 милях от Хачу.
Маленькая повозка грохотала и тряслась иногда по самые оси в грязи, а иногда увязала в болоте. Но она все-таки везла их по дороге. Странных кочевников, всегда готовых ехать в любое место и никогда при этом не чувствующих усталости. Ганчжоу — это город, где когда-то был губернатором Марко Поло, прекрасно расположившийся в окружении озер. Он привлекал толпы посетителей, так как в нем было много интересных и красивых мест, уединенных садов, величественных храмов. Приезд Милдред и двух ее помощниц превратил маленькую христианскую общину в городе в целое христианское движение. Установили навес, достаточно большой, чтобы под ним уместилось 300 человек. И Милдред с группой из 18 студентов делились своим свидетельством и проповедовали. Тент был белым, его украшали флаги и яркие плакаты с текстами из Священного Писания. Музыка небольшого органа и пение христианских гимнов привлекали толпу слушателей. Здесь были все странники из Большого Тракта. Бородатые мусульмане, туркмены в тюрбанах, тибетцы, монголы — все они слушали обращение по-китайски, которое они все понимали. А после этого им всем дали отрывки из Священного Писания на том языке, на котором они могли читать. Вечером молодые солдаты вошли во двор и с воодушевлением спели «Вперед, воины-христиане!». Возвращаясь однажды домой после евангелизационного собрания, Милдред Кейбл шла вдоль дороги, размышляя о следующем переезде туда, где заканчивалась Великая Стена. Она присела отдохнуть на обочину на краю макового поля, цветущего великолепным цветом. Все вокруг было залито мягким серебристым светом. К ней подъехал мусульманин-туркмен на осле. В руках он держал несколько христианских буклетов. Он остановился. «Вы устали?» — сказал он. «Я видел вас в палатке вчера. У вас, наверное, нет денег, чтобы взять осла и добраться домой. Пожалуйста, возьмите моего». К западу от Чанчжоу лежал Тибет. Эта загадочная земля всегда очаровывала Милдред Кейбл. Поэтому она и ее подруги были рады отправиться в трехдневное путешествие в монастырь Тибета, где монахи оказывали гостеприимство христианам из Чанчжоу. Итак, нагрузив повозку книгами, запасами риса и муки, троица отправилась в дорогу и вскоре подъехала к широкой и опасной реке. Мулы и повозка погрузились в быстрый поток, несущий грязь и камни. Это казалось самым опасным пересечением, когда вода бурлила под дощатым полом повозки, а три подруги сидели в ней и смотрели на далекий берег, в то время как мулы боролись с течением и храбро плыли по реке. Час, за который они с такой тревогой почти преодолели брод, подходил к концу, когда вдруг один мул поскользнулся и упал в глубокие воды, угрожая потянуть за собой других мулов и повозку. Но команда удержалась, преодолевая течение, восстановила равновесие и вскарабкалась на берег. Милдред Кейбл всегда была преисполнена благодарности к своим друзьям-животным, ослам и мулам, которые возили ее вверх и вниз по большой дороге в течение всех лет путешествия. В общем, они были разумными и выносливыми животными, а эти два качества ей всегда нравились. В ту ночь им оказали теплый прием в доме фермера-христианина. Комнаты были подметены и приготовлены для них. Чаши с горячим молоком и жареные пончики были готовы к их приезду. Хозяева зарезали овцу и вместе с гостями пировали за столом, где были баранина, овощи и горячий ароматный хлеб. Для того, чтобы добраться до монастыря, путешественники пересели вместе со своей поклажей на ослов с вьюченными седлами. Взбираясь все выше и выше с каждым шагом по узкому ущелью в течение целого дня, путешественники вышли, наконец, прямо на границу с Тибетом.
Они спали в крошечном амбаре с сеном, а на следующее утро в пути перед ними раскрылась солнечная Альпийская долина, где цветы покрывали землю разноцветным ковром. Ветер в долине развевал флаги с молитвенными надписями, а текущий поток воздуха крутил нечто похожее на вертушки с текстами из сборника святых книг. Вдали расположились низкие здания монастыря, из которого бежали ламы, одетые в красные, и лица, достигшие высшего духовного сана в буддизме, для того, чтобы приветствовать посетителей. Вскоре миссионеры раскинули большую палатку. Милдред Кейбл окружила группа любопытных тибетских женщин, которые показывали пальцем на ее волосы, изучали ее руки и примеряли ее шляпку. Огромное возбуждение вызвали наручные часы, которые показывали время в темноте. Новость о чуде распространилась по всему монастырю, и часы повзаимствовали на ночь. В последующие дни в монастыре исполнялись ритуальные танцы, проходили процессии священников, и каждый посетитель, прибывший во двор, приносил с собой дары для монахов – мясо, масло, сыр. Три подруги с интересом наблюдали за праздником. Священники исполняли свои ритуальные танцы, будучи одетыми в великолепные сатиновые мантии. Они были в огромных черных масках, широко открытыми ртами и выпученными глазами. Всем этим руководил один из представителей высшего духовенства буддизма. Он был неподвижный, полный достоинства и в то же время замечающий каждое движение. А внизу у ручья стояла белая палатка для посетителей, и толпы странников приходили к ней, привлеченные звуками органа и пением гимнов китайских христиан. И снова назад, от беглого знакомства с Тибетом к высокой дороге на северо-запад, где великий город Сучоу будет местом их следующей остановки. Это путешествие специально совершалось с очень медленной скоростью, не более 6 миль в день, для того, чтобы разговоры и остановки не нарушали программы. После всего время на этой высокой дороге к воротам пустыни Гоби было не так уж и важно, как в других местах. Для разговоров и общений тоже нужно было находить время. В небольшом обнесенном стенами городке Фуй распространилась новость о трех чужестранных женщинах, которые могли говорить по-китайски, но сами не были китаянками. У входа в дом семьи Ту толпа из 50 женщин и детей собрались, чтобы рассмотреть их. Самую пожилую женщину направили для того, чтобы она сидела за столом с гостями и наблюдала за их манерами, чтобы узнала, почему это они оставили свои дома и семьи и совершили такое длительное путешествие. Наконец, согласились с тем, что главной причиной их путешествий служит только духовная цель, и после этого люди начали дружелюбно относиться к миссионерам. В семье Ту один из молодых людей и его жена заинтересовались христианской верой, что вызвало гнев его матери. «Можете заказывать мне гроб в тот день, когда станете христианами», — сказала она. «Я не собираюсь терпеть такой позор». Сын ответил матери: «Существует путь жизни и путь смерти. Мой путь — путь жизни». Когда Милдред приехала в Фуй в следующий раз, она узнала, что мистер Ту храбро встретил сопротивление своей матери и семьи и провел христианское богослужение в городе. И как к какому-то чуду во времена Христа все люди удивлялись его поступку. Милю за милей, иногда проезжая в повозке, а иногда проходя пешком по мелкому песку или твердым камням, путешественники приближались к известному городу Сучоу. «Родник вина», как называли его местные жители. Прихватив с собой продукты – морковь, сельдерей, картофель, баклажаны и лук – они были уверены, что не будут голодать, проезжая по деревням, которые были разбросаны вдоль дороги.
Как может когда-то оживленное местечко исчезнуть с лица земли из-за стихийных бедствий? Свидетельствовали руины города, называемого Камелтаун. Его массивные глиняные стены постепенно разваливались, а во дворах покинутых храмов глиняные фигуры богов выглядели нелепо и пугающе.

Дневным маршрутом выводил караван из Гоби, следуя на юг к богатым городам Китая. Наблюдая, как караван скрывается за горизонтом, Милдред знала, что Слово Божье везде и во все времена проникает в сердце и жизнь слушающего или читающего. В течение 10 месяцев подруги жили в Сучоу, во дворе, представленном им китайским джентльменом. Жильем для них служил стоящий под солнцем павильон цветника, сделанный из изящной лепки и белой бумаги. А вид из него открывался прекрасный – тибетские снежные горы. Это был однокомнатный павильон, где пол заменяла слегка утрамбованная земля, а потолок – высокая крыша из сосновых балок. «Приехали христиане!» – распространялась новость по улицам Санчжоу. Милдред оценила свои слабые силы и силы подруг. Затем посмотрела на город, который готовился к великому театрализованному фестивалю. Она немедленно взялась организовывать маленькую христианскую группу в городе. Все книги и трактаты, которые они привезли, были обернуты бумагой алого цвета. Братья из их группы вышли проповедовать на улицу на 2 часа. Потом они заходили в каждый магазин, а также в каждый ресторан, с просьбой, чтобы там вывесили один из прекрасных цветных плакатов. Группа сестер отправились по домам, чтобы поговорить с хозяйками в привычной для них обстановке. Разговор примерно начинался так. «Вы хорошая швея. Где вы научились этому прекрасному ремеслу?» Трех подруг осматривали с удивлением и задавали самые непредсказуемые вопросы. «Носите ли вы юбки каждый день? Как вы прикрепляете очки на носу?» Эти все вопросы были предметом особого любопытства и всегда помогали начать свободный и оживленный разговор. Вскоре весь Сучоу знал, что приехали христиане. Однажды зимней ночью с гор и долин в город ворвался сильный ветер. Он сорвал все листья с деревьев, разорвал все бумажные окна непрочного павильона. Повсюду лежал толстый слой пыли. Когда миссионерки осмотрели свою комнату и взглянули на себя, они не увидели ничего, кроме пыли. Дождя не было. Вместо него город затопила пылевая буря. Окруженный пустыней Гоби на западе и песками Монголии на севере, Сучоу был не защищен от такой стихии. Путешественницы впервые почувствовали, что значат сильные ветры пустыни и ужасающая мощь песка, который надувался ветром. Они начали заклеивать окна толстой коричневой бумагой, в которую были упакованы Библии. Они также утеплили свою шерстяную китайскую одежду верблюжьим пухом. Зима в Сучоу была холодная, температура ниже 15 градусов. Но каждый день миссионерки выходили в город со своими Библиями и брошюрками, беседовали с людьми и объясняли им, что собирается все в том же месте, называемом «Источник воды живой». Жили они очень просто. В середине дня на обед ели рис или макароны и много овощей и яиц. В течение нескольких месяцев им не на чем было приготовить пищу, за исключением прогорклого льняного масла, которое не могли переварить. Они мололи свою собственную муку из запаса пшеницы, а в отрубях хранили яйца, чтобы не замерзали. Когда зима уступила весне, они отважились на путешествие в ближайшие города. Это было своего рода подготовкой к длительным переездам, которые, как они знали, должны были начаться летом. Одна поездка была в Кинту, город Золотой башни, колокол которой был когда-то покрыт чистым золотом. Храм был полон молодых невест, молящих богов подарить им сына, а также матерей, имеющих детей, которые пришли с ответной благодарностью. Покрытого красным шарфом ребенка держали под большим железным колоколом,
в то время как его мать приносила

в жертву полный зерна платок. Когда колокол зазвенел, священник взял немного зерен и разбросал их по лицу ребенка. Он говорил: «Пусть богиня милосердия защитит тебя, пусть Бог изобилия одарит тебя». Затем сжигалась желтая бумага, и ее пепел размазывался на лбу ребенка. И мать уходила счастливая с мыслью, что все сделано для того, чтобы обеспечить ребенку безопасное будущее. Они также совершили поездку в холмистую местность в 12 милях от Сучоу, где сотни гробниц на склоне горы привлекали ежегодно тысячи странников. Здесь была натянута белая палатка, и пение гимнов привлекало толпу любопытных, которые узнали о другом образе жизни, свободном от страха перед силами демонов и власти смерти. В августе 1925 года наступил день, когда подруги отправились в большое путешествие, которое должно было проходить за Великой Стеной, через пустыню Гоби и через города Центральной Азии. Их новая повозка была сделана полностью из дерева, без единого куска железа и гвоздя. Ее огромные деревянные колеса были 8 футов высотой и могли везти ее через реки и болота. Ее верх был покрыт травой. Вместо мула была запряжена лошадь, уже закаленная дорожными путешествиями. Снова взяв с собой еду, спальные мешки, коробки с библиями и книгами, компания махала руками на прощание, а повозка выкатывалась на дорогу на своих огромных колесах, которые крутились под знойным солнцем и оставляли отпечатки в пыли. Проехав 20 миль вниз, или вернее вверх по дороге, так как все дороги, ведущие в Гоби, всегда направляются вверх, они увидели возвышающиеся башни Цзютианя, построенного в самом узком месте между холмами в конце Великой Китайской стены. Великая стена была сооружена в 2014 году до нашей эры для того, чтобы защитить Китай от племен из внешнего мира, мира ужаса и загадок. Этот город собирались посетить три подруги. В этом месте через единственный проход в огромной стене, над которой возвышалась башня, проходил весь транспорт с людьми далекой Азии. Преступники, изгои и странники все направлялись к этим воротам, которые назывались «Ворота в Китай». Три подруги наконец-то подъехали к входу. Они, естественно, были взволнованы, когда повозку, которую им сделали за 50 шиллингов, въехала по мосту в город и свернула во двор гостиницы приятного общества. «Заходите, заходите», — приглашал хозяин гостиницы. «У вас есть трава для лошади?» «Сколько угодно и совсем недорого». Как часто им приходилось вести этот диалог по дороге через Гоби. Здесь они были за Великой Стеной. Это было концом и началом их рискованного предприятия в Центральной Азии ради Христа. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Я вывел тебя из порочного круга, и имя мое дал в защиту тебе. Однажды навеки я стал твоим другом, негаснущим светом зажегся в судьбе. Я знаю, ты хочешь идти без падений и жизнь посвятить всю служению мне. И жаждешь, чтоб слово моих откровений, как хлеб, бы питало тебя каждый день. Ты хочешь любовью наполниться Божьей и трость, что надломлена, перевязать. Тому, кто отвергнут, истерзанной ложью, без страха испачкаться, руку подать. Ты многого просишь, и знай, что получишь, ведь я твоя сила и крепость, и свет. Когда доверяешься мне, значит, любишь. А если ты любишь, тогда ты во мне. Но знай, что не раз твоя плоть возмутится, считаться потребует с ней и любить. И ей, повинуясь, ты с этим смиришься, теряя со мной неразрывную нить. Отвергни себя, пусть звучит ежедневно в сознании твоем. Будь готов побеждать, и помощь от Бога придет непременно. Но ты научись также с верою ждать. Не бойся, что стрелы летят отовсюду, в сражении с врагом будь обут и одет, и знай, что всегда я с тобою там буду, где кажется все, больше выхода нет. Дитя мое, в ранах моих исцеление и вновь очищение в пролитой крови. От скорби твоей возрастает терпение, доверие моей неизменной любви. Ты вспомни, когда, обессилев сражение, ты падал, теряя надежду свою. Но вдруг наступало, как чудо, прозрение, и ты говорил мне: «Господь, я встаю!» Не сам ты вставал, поднимаясь из пепла, я брал тебя на руки, бережно нес, давал отдохнуть у груди моей светлой, а ты весь в слезах задавал мне вопрос: «О Господи, кто я, что ты меня любишь? Я жалок и беден. А ты, царь царей, я знаю, что ты, только ты не осудишь и любишь меня с каждым днем все сильней. Тебя я люблю совершенной любовью, тогда, когда падаешь или стоишь, когда не считаешься с плотью и кровью, когда прославляешь меня или молчишь. А если любовь мою чувствуешь больше, дитя, ты становишься старше, мудрей. К себе ты становишься строже и строже, но с милостью в сердце вмещаешь людей. И с каждой победой, и с каждым падением ты учишься мудрости в школе моей, любви, состраданию, долготерпению и в сердце все меньше закрытых дверей. Как воин Христа подними свое знамя и волю исполни мою до конца. И знай, что союз нерушим между нами, я сам приведу тебя в царство Отца. Дитя дорогое, прими наставление и, зная себя, никого не суди. Источником будь для других вдохновенья и искренно сердцем всех ближних люби.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

Фредерик Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем нашу тему «Божий план для ваших денег». Вчера я объяснил вам простой способ, практический и духовный, как поставить Бога на первое место посредством постоянного отложения для Бога первой десятой части вашего дохода. Практика, известная как десятина. Систематическое постоянное отложение первой десятой части из вашего дохода для Бога называется десятиной. Вопрос. Насколько практической является десятина? Если бы Бог установил первую седьмую часть или первую тринадцатую часть, это составляло бы для некоторых из нас настоящую математическую проблему. Но десятину понимает каждый. Каждый знает, как найти одну десятую часть. Нужно перенести точку в десятичной системе на одно место влево, и вы получите десятину. Не нужно быть математическим гением, чтобы вычислить десятину. Я проследил практику десятины назад к великому отцу всех верующих Аврааму, и дальше через Иакова и Израиль в Новый Завет к священству самого Иисуса Христа. Новый Завет указывает в послании к евреям 7 и 8 главе на то, что Иисус Христос является первосвященником по чину Мелхиседека. Здесь, в 8 главе, очень часто подчеркивается, что Мелхиседек получил десятину от Авраама. Другими словами, это часть священства Мелхиседека – получать десятины верующих в Бога людей, а Иисус Христос – первосвященник по тому же чину. Поэтому мы осознаем, признаем его первосвященником, когда мы делаем то, что делал Авраам, то есть, когда мы приносим ему со всего десятину. Сегодня мы будем беседовать с вами о том, как сам Бог делает нам вызов, предлагает нам поставить опыт, испытать его в десятине. Я прочту из книги пророка Малахии, 3 главы, стихи 7 до 12. Читаю. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Обратите внимание на то, что удержание Божьей, Богом установленной порции, части, называется обкрадыванием Бога. Быть может, вы не обкрадываете людей, но, быть может, вы обкрадываете Бога. Тогда Бог говорит о результатах обкрадывания Бога. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». И дальше стих 10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Когда Бог обещает благословение? При каком условии? Когда мы принесем полную десятину в Божью житницу?
И дальше он говорит: «Испытайте меня, убедитесь, исполню ли я обещанные вам». Другими словами, мы должны действовать в вере. Бог требует, чтобы мы доверились Ему, чтобы мы поставили опыт и убедились. Дальше Бог говорит о дальнейших результатах. Стих 11. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф». Итак, Бог говорит: «Если вы будете чтить меня этим способом, я изолью на вас такое благословение, что вы не будете иметь места для собрания всего моего богатства. Я для вас запрещу пожирающим истреблять плоды земные». И другие народы скажут: «Это благословенная нация. Бог действительно их благословляет и наделяет благополучием и богатством. И все это обещано в результате приношений полной десятины». Я желаю извлечь из этого несколько пунктов. Прежде всего, в течение более чем 1000 лет Бог хранит запись пожертвований Израиля. Он требовал от них отдавать Ему десятины более чем 1000 лет раньше, и после этого в определенный момент Он говорит: «Я сберегаю запись. Вы обкрадывали меня». Итак, будем помнить, что Бог держит запись. Второе. Удержание Божьей порции – это обкрадывание Бога, не человека, но Бога. А это приносит проклятие на тех, которые это делают. С другой стороны, третий пункт. Честное, полное принесение десятины приносит благословение, и через ее результаты прославляется Бог в благословениях, которые приходят на Его народ. И четвертый пункт. Это экзамен нашей веры и Божьей верности. Это следует делать в вере. Бог говорит: «Принесите полные десятины в мою житницу». Давайте подумаем, что такое житница. Я желаю иллюстрировать эту мысль примером из природы. Что является хранилищем, житницей в натуре? Это место, где мы получаем пищу, которую мы едим. И это также место, из которого мы получаем зерно, семена для посевов. Мы, как христиане, получаем нашу духовную пищу из определенного источника, и мы получаем то, в чем нуждаемся, сея в жизни других людей, вероятно, из того же источника. Итак, где только есть этот источник, это и есть житница, место, куда мы приносим нашу десятину. Если вы принадлежите к локальной поместной церкви, которая удовлетворяет эти условия, то это и есть твоя житница. Будьте верными в своей десятине. Но есть много-много христиан сегодня, которые не имеют такой привилегии, и вы должны думать, что является источником вашей пищи и зерна для сеяния. Я желаю закончить небольшой притчей, которую я не собираюсь интерпретировать. В норме вы не едите свою пищу в одном ресторане, а платите в другом. Я хочу указать также, что десятина – это не конец жертвования Богу, а только начало. Она ложит фундамент для систематических, постоянных пожертвований Богу. Библия также говорит о вещах в двух других главных категориях – пожертвования и милостыни. На самом деле мы не жертвуем Богу наших десятин, так как все они – Его легальная, законная порция. Но кроме десятин мы жертвуем пожертвования. Вот какие выборы имел Израиль. Книга Второзакония, 12 глава, 6 стих.
и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные пожертвования ваши, и первенцев крупного скота вашего, и мелкого скота вашего. Есть очень широкий диапазон и других видов пожертвований, которые мы можем принести Богу. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

построил сам Господь, и на ее ступенях след кровавый, и поднимается по ней его народ, кто не скопал перед распятием старым. Какой ценой достались мы тебе, Господь и Бог, Спаситель наш Иисус? Возможно, разве сосчитать вполне цену любви и пролитой крови? И на каких весах нам взвесить боль, предательство, плевки и унижение? За наш беспечный грех, за наш позор ты на Голгофский крест пошел в смирение. Твой лик святой обезображен был, и плетью римской истязалось тело. Ты у людей пощады не просил, хоть мог ты уничтожить их мгновенно. Ведь ради них и ради всех людей пришел ты пострадать на эту землю, но получил взамен плевки и плеть, и гвозди, вбитые в святые вены. И все же любишь ты, нам это не понять, и за страдания платишь нам любовью. Ты взял наш грех, отдал нам благодать и расписался собственною кровью. Ты продолжаешь ждать, зовешь, любя, не требуешь, а только предлагаешь. И голос твой звучит через века к тем, кто беспечно жизни дни теряет. Ты говоришь: приди ко мне скорей, так долго жду я твоего признания, и сердце боль у ног моих излей. Я слезы вытру, облегчу страдания и дам тебе жизнь вечную со мной, но ты взамен короткую, земную мне посвяти, и в суете мирской спасенье возвещай погибшим людям. Нам не измерить никогда любовь, что руки тянет к нам через столетия. Нам просто нужно пасть перед Христом и влиться струйкою в живительную реку.

Дорогие друзья, почему растет число разбитых семей и преступлений? По моему убеждению, проблема берет свое начало в семье. Понятия «семья» и «дом» раньше были синонимами безопасности, убежища, где дети усваивали основные уроки жизни. Дом был церковью, где прославлялся Бог. Дом был местом приятного отдыха. В нашем веке были построены огромные промышленные и коммерческие центры. Там стали работать женщины, они оставили свои дома. Появлялись новые коммуникации и средства развлечения. Перемены сказались и на укладе жизни. Укоренялся материализм. Теперь самолет уносит папу и маму в командировку на дальние расстояния, причем в разных направлениях. Нанятый водитель везет одного ребенка в садик, а другого в школу. Люди бешено мчатся от одного места к другому. Нам постоянно рекламируют технические новинки. Телевидение и кино предлагают дешевые развлечения. Изменяются и наши ценности. Раньше жалели одиноких людей. Теперь их считают свободными и счастливыми. Когда-то развод осуждался обществом. Было даже время, когда разведенный мужчина не имел шанса сделать в некоторых странах политическую карьеру. Теперь это не имеет значения. Один общественный деятель сказал: «Дом — это цитадель жизни. Если рушится дом, рушится все». Все думающие люди в мире согласятся, что здоровье общества во многом зависит от семейных ценностей. Страны, в которых пытались покончить с семьей, несут ныне тяжкое бремя социальных и нравственных проблем. Многие люди просто ослепли и не понимают, что семья — это не просто дом, что не деньги обеспечивают безопасность, что не технические новинки приносят счастье, ведь никто не сможет заменить нам семейные ценности, основанные на вере, надежде и любви. Наши семьи нуждаются в реабилитации, но восстановить их может только Бог, который сам создал первую семью в Едемском саду. Основа христианской семьи — это любовь. Любовь — это та сила, которая держит семью вместе. Вот что говорит Библия. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ефесянам 5:28. Настоящая любовь не приходящая, она глубокая, неизменная, вечная. Любовь принимает супруга не таким, как он хотел бы казаться, а таким, какой он есть на самом деле. В счастливой семье, где царит любовь, там порядок и дисциплина. Семья может стать источником мира или источником хаоса. Очень важно, чтобы вы сами были примером своим детям. Кто-то сказал, что самая лучшая похвала — это когда вас копируют. И если ваши дети любят вас, они будут стараться копировать вас. Будьте примером для них, чтобы для них было очевидно то, что вы даете им, невозможно купить ни за какие деньги. Джон Уэсли однажды сказал: «Моя мама рассказала мне о христианстве больше, чем все богословы Англии». Живет ли Христос в вашем доме? Только на Его основании можно построить хороший дом и семью. Если у вас есть трудности, разногласия и проблемы в семье, принесите их Христу. Вы можете сделать это прямо сейчас. –

когда закончится их завод, знает только один Бог. Где ты будешь, если твои часы остановятся сейчас?

Духовные размышления на каждый день. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Титу 3 глава 8 стих. Кратко о Новом Завете. Послание к Титу. Послание к Титу также носит индивидуальный характер. Оно говорит не о благочестии в поддержании истины в Церкви Бога, как в посланиях к Тимофею, а скорее об истине, порождающей благочестие и порядок в Церкви. Если есть истина, то она по благочестию. Тит остался на Крите, чтобы поставить старейшин в каждом городе. Этот труд, как показано в Деяниях апостолов, 14 главе 23 стихом, исполняли Павел и Варнава. И вот теперь полномочия для этого выполнения Павел делегировал Титу. Возможно, такие же полномочия он делегировал и Тимофею, но об этом ничего не сказано. Он написал ему о требованиях к этим служителям, равно как и Титу. Особый акцент сделан на важности благочестия для того, кого ставили на такую должность. Сегодня нет никого, у кого было бы полномочия назвать таковых. И все же святые могут легко распознать людей с такой квалификацией и уважать их опыт и суждение. Давайте также обратим внимание на важность благочестия в отношениях святых Бога друг с другом и на то, что Тит был призван быть примером для всех их. Тех, кто уверовал в Бога, следовало искренне увещевать, уделять внимание добрым делам. Это не просто отказ от того, чтобы делать злое, но вовлечение в то, что приносит пользу другим. Наставлять других во всем этом — весьма ценный труд.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9.10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: «Ты, конечно же, пойдешь к нам на обед», — обратился Фредди к Осифу после заключительной молитвы, крепко взяв его за локоть. «Потом я отвезу тебя к тебе домой. Если бы это было не так далеко, то я отвез бы тебя после вечернего собрания». «Нет, Фредди, я охотно поехал бы с вами, но ваша коляска и без меня уже переполнена. Я пойду пешком». «О нет, пешком тебе идти не нужно. Отец подарил мне на день рождения коня с упряжкой». Иосиф сделал шаг назад и посмотрел на него с удивлением. «Это разве не прелесть? Идем со мной. Ты, конечно, поедешь со мной в моей одноколке. Тут и разговору не может быть». Иосиф как раз отошел в сторону, когда сестра Иренс схватила его за руку, потрясла ее и осыпала его радостными восклицаниями по поводу того, каким он стал взрослым. Потом подошла Лодзи Вудс Ашелфорд и тоже хотела сказать несколько слов вернувшемуся Иосифу и расспросить о семье, особенно, конечно, о матери. Было уже половина первого, когда молодые люди покинули церковный двор. «Как чувствует себя человек, вернувшийся домой?» — спросил Фредди. Здоровым румянцем покрылось лицо Иосифа от волнений встречи со всеми своими старыми друзьями. Но когда между рядами робко прошла Долорес Бейс, щеки его начали гореть. Они ни словом с ней не обмолвились, но, проходя, она ему смущенно улыбнулась. Он сейчас не мог вспомнить, улыбнулся он ей в ответ или нет. Кажется, что да. Внутренне он точно улыбнулся. Но вокруг него стояло столько людей, Релей Дван как раз что-то спросил, и ему нужно было ответить. «О, я себя очень хорошо чувствую», — ответил Иосиф и глубоко вздохнул. «Лучше не спрашивай о моем самочувствии, я все равно не смогу тебе объяснить. Ты сказал, Фредди, что отец подарил тебе одноколку на день рождения?» «Да, Иосиф, ты только, пожалуйста, не смейся. Ты ровно настолько вырос, как и я за это время, пока мы не виделись. Однажды вечером, перед моим днем рождения, у нас с отцом был довольно долгий разговор, и он сказал, если мне в церкви понравится какая-нибудь девушка, то он ничего не будет иметь против того, что я изредка с ней буду встречаться». Иосиф расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, потом провел руками по волосам. «Да, ну и?» «Он сказал, что я дольше других парней задержался дома, что он купит мне коня и коляску, если я ему пообещаю еще один год остаться с ним. В то же время я могу пойти где-нибудь поработать, или он мне будет платить жалование. Я ему пообещал еще один год остаться дома, и вот так я получил коня и упряжку. Разве это не прекрасно?» «Конечно, Фредди, твой отец к тебе действительно очень хорошо относится». «Да, отец мой со мной поступал всегда очень хорошо, поэтому я еще охотно остаюсь дома на один год». «Ну а девушку ты уже себе нашел?» «Нет, еще нет. Я пока только думал об этом. Я еще не решил, кому мне вперед спросить». «Ну и о ком же ты думал?» Иосиф откашлялся. Он не мог думать ни о какой другой девушке, как о Долорес Бейс. По необъяснимым причинам он видел лишь ее одну в церкви, лишь ее, хотя их было, безусловно, не меньше 10 или более. Почти не дыша, волнуясь, смотрел он через забор дома в другой стороне улицы. «Ну, к примеру, Марта Денглерас. Она очень симпатичная, правда? Что с тобой, Иосиф?» «Ничего, а что? Ты так глубоко вздохнул почему-то. Она тебе не нравится?» «Что я могу тебе о ней сказать, если я ее почти не знаю?» — ответил Иосиф. «Конечно, она хорошенькая девушка. Я бы на твоем месте поговорил с ней. А кто тебе еще нравится?» «Хм...» — хмыкнул Фредди и поправил свою кепку. «Я нахожу, что Лилиан Бонд тоже очень даже не дурна собой и, может, даже немного привлекательнее, чем Марта. У тебя уже когда-нибудь было свидание с девушкой?» «Нет, не было». «По твоему возрасту у тебя они уже должны быть». «Ты так думаешь?» «Ну, конечно. Ты же только чуть-чуть моложе меня. Давай оба в раз начнем». «Как ты себе это представляешь?» «Я думаю, что ты тоже выберешь себе хорошую девушку у нас в церкви, а потом... «Ах, может, мы напишем им письмо и спросим, не можем ли мы встречаться? И да, я тоже точно не знаю. Но у меня, как видишь, нет возможности выезда. У меня нет ни коня, ни экипажа, так что я полностью отпадаю». «Ах, это, конечно же, можно уладить. У меня же есть на чем ехать. А как тебе нравится там, у Батманов?» «Спасибо, очень нравится. У тебя там хорошая комната». «Комната у меня просто прекрасная». «А как кормят, нравится?» «Да, очень нравится». «Ты уже начал свою работу в винограднике?» «Да, два последних дня я уже работал. Мне очень нравится. Я так рад, что имею отдельную комнату. Дома у меня этого не было. Вечером у меня есть время для чтения, если жена Батмана исчерпает все свои вопросы. Но, несмотря на это, она мне очень нравится. Она всегда такая веселая, приветливая и доброжелательная. Мне вот что хочется тебе сказать, Фредди. Мне не хочется так просто для развлечения встречаться с девушкой. Я думаю, если я не убежден, что на это воля Божия...» «Как ты это понимаешь?» «Я думаю, жизнь слишком серьезная вещь, чтобы так просто с девушкой время прогуливать и к тому же оставить ее при мнении, что я ее люблю, а на самом деле это не так. Я уже слишком насмотрелся в своей жизни». «Что ты такое говоришь, Иосиф? Ты рассуждаешь как старик». «Я думаю, лучше я на всю жизнь буду один, чем девушку за нос водить. Если я когда-нибудь женюсь, то хочу быть действительно хорошим отцом, а не только господином. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, Фредди». Капельки пота выступили у Иосифа на лбу. Он достал носовой платок и вытер лицо. «Нет-нет», — возразил Фредди, — «я уже давно об этом думаю. Мне очень хотелось с тобой на эту тему поговорить. Я тоже так настроен, как и ты. Когда я женюсь, я хочу иметь хорошую семью и, естественно, быть хорошим мужем. Своим детям я хотел бы быть хорошим отцом, так же, как и мой отец. Мне хочется тебе сказать, он действительно хороший, мой отец». Лицо Иосифа горело, и еще более крупные капли пота выступили у него на лбу. «Мать часто его поправляет, где он того и не заслуживает, но он всегда терпелив и все принимает как должное. Я не хочу иметь жену, которая будет постоянно чем-то недовольна или будет нагружать на меня то, что и не нужно. Нет, такого бы я не вынес. Да еще я бы хотел жениться на девушке не слишком высокой и не очень маленькой. Пусть она не будет красавица, но она должна уметь варить, быть хорошей матерью детям и мне помощницей в решении всех жизненных проблем». «А как же любовь?» «Конечно, конечно. Я хотел бы быть уверен, что она меня любит. Так теперь я тебе тут много наговорил. Но я говорю вполне серьезно, Иосиф. Я не шучу. Как говорю, так я себе все и представляю». «Я тоже все серьезно говорю», — сказал Иосиф. «Я тоже хотел бы с тобой об этом поговорить. И я никогда и никому об этом не говорил. И не знаю вообще, нужно ли...» Он помедлил. В его глазах блестели слезы. «Но если я не смогу быть лучше, чем мой отец до сих пор был, то я вообще не хочу жениться. Ты знаешь, мама из Стоксов, она хорошая мать, она сестра твоего отца. Если бы я мог найти девушку, которая была такой же бы хорошей, как она, то было бы очень прекрасно». «Ну что ж, давай каждое воскресенье в церкви присматриваться, чтобы сделать свой выбор. Когда-то же нам нужно начинать, а то недолго и состариться». Фредди засмеялся. «Давай будем об этом молиться, Фредди. Это нам, конечно, поможет. Как ты думаешь?» «Да, я согласен. Знаю, что отец беспокоится, чтобы я не ошибся, как многие. И потом, он не хочет, чтобы я с каждой девушкой ходил. Он сказал, если я так буду себя вести, то не следовало бы мне дарить ни коня, ни коляски». «Зачем ходить с каждой? Разве это доставляет удовольствие? Или ты думаешь иначе?» «Некоторые так делают и получают от этого удовольствие. Билл Тенджен хвастался, что за год он перебрал 20 разных девушек». Да это же действительно дорогое удовольствие. Скорее всего, в конце концов, он повиснет на какой-нибудь самой неприятной и самой несимпатичной. Или он будет продолжать до тех пор, пока ни одна девушка не захочет с ним встречаться. У меня, по меньшей мере, нет желания следовать его примеру. Из всех девушек, что я до сих пор видел, мне понравилась только одна. Кто? Подожди немного. Я совсем недавно лишь вернулся. Но скажи, я же тебе сказал, кто мне нравится. Они поравнялись с тремя раскидистыми деревьями. Иосиф нервно тер свои руки. Потом он глубоко вздохнул. «Это Долорес Бейс», — сказал он, наконец, тихо. «Она на внешность неплохая», — ответил Фредди. «И все они хорошо говорят. Агнес о ней как-то сказала, если бы Иосиф был здесь, то он и Долорес были бы идеальная пара». «Так сказала Агнес?» — выпрямился Иосиф. «Да, так сказала Агнес. Почему она так сказала?» «Я не знаю. А вообще-то знаю. Она однажды слышала разговор по телефону между матерью и сестрой Иронс. Они говорили о твоих родителях и...» «Ах, не могу все вспомнить. Только сестра Иронс вроде бы сказала моей матери, что ты теперь уже, конечно, стал совсем взрослым и, наверное, нашел себе там на Западе невесту. Она надеялась, что ты встретил такую девушку, как Долорес Бейс». «Сестра Иронс сказала так тете Заре?» Иосиф от удивления хотел вскочить. Он с трудом удерживался на своем месте. «Да». «Фредди, ты сейчас точно что-то путаешь?» «Нет, только так оно и было». «Когда?» «Да несколько недель вот тому назад». «Фредди!»
1: «Что?»
0: «Что бы это все значило?»
2: «Я думаю, сестра Иронс тебя очень уважает, и не меньше она, должно быть, уважает и Долорес Бейс».
0: «Сестра Иронс ее, наверное, хорошо знает».
2: «Да, я тоже так думаю».
0: «Но почему? Почему?» Иосиф откашлялся, потом снял ниточку со своего костюма. «А ты почему не назвал ее имя среди тех, кто нравится тебе?» Иосиф смотрел вопросительно, изучающе Фредди прямо в глаза.
2: «Ах, я не знаю, что тебе на это и сказать. Она мне нравится, да, но мне просто нравятся больше карие глаза Марты, ее манеры, как она держится. А у Лилиан Бонд такие хорошенькие ямочки на щеках, и ты обратил внимание, как она хорошо поет?»
0: «Нет, я не обратил на это внимания». Голос Иосифа звучал мечтательно и отсутствующе. Он видел только лицо Долорес Бейс, как она около часа тому назад проходила мимо и улыбалась ему. Она показалась ему такой женственной, и шла она так легко. Все двоюродные братья и сестры Иосифа сразу напали со множеством вопросов и восклицаний. «Какой он уже большой, а какой сильный! А Виргиния и Лавелл тоже уже, наверное, большие! Какой у них дом, в котором они теперь живут?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Иосиф пытался медленно, основательно и четко описывать им дом на Западе. Для них это была большая новость, потому что они теперь живут в маленьком домике без всяких удобств. Они еще больше часа после ужина сидели за столом и разговаривали. Агнес спросила: «Почему ты только в 18 лет закончил школу, Иосиф?» «Когда мы переехали туда, все книги у них были другие, чем здесь. Учитель показал мне сначала учебники за 8 класс, и я не мог его убедить, что наверняка смогу успевать со всеми остальными, и он посадил меня в 6 класс». «Шестой класс?» — воскликнула Агнес.
2: «Да, 6 класс мне пришлось повторить. Я так часто должен был оставаться дома и помогать отцу, что постоянно тащился позади всех. Наконец, учитель мне помог и вручил мне свидетельство об окончании школы. А то я, может быть, и сейчас еще был бы школьником».
0: «Но, Иосиф, — сказала возмущенно Агнес, — это же неправильно, что твой отец так часто оставлял тебя дома. Ты, наверное, тоже из-за этого расстраивался?»
2: «Да. Я часто очень переживал и впадал в уныние, Агнес, но мне хотелось обязательно закончить школу, и если я бы до 25 лет учился, то все равно бы ее закончил».
0: «До 25?
2: Присвистнул Денис сквозь зубы. 18 уже достаточно плохо. Наш Фредди закончил школу в 15, а я закончу в 14.
0: Я рад за тебя, ответил Иосиф. Жаль, Иосиф, но нам теперь пора, а то я опоздаю на вечернее богослужение.
2: Ты прав, Фредди, нам лучше отправляться.
0: Жаль, что ты не можешь с нами и вечером быть в церкви, сказала тетя Зара.
2: Я бы охотно пошел с вами, но это слишком большое расстояние, чтобы потом возвращаться домой.
0: Да, ты и так большое дело сделал, что отважился утром прийти пешком. Большое спасибо вам, тетя Зара, за вкусный обед.
2: Ах, о том ли речь, Иосиф? Приходи, как только сможешь.
0: Большое вам спасибо.
2: Мама, воскликнула Марианна, когда оба молодых людей вышли из комнаты. «Правда, Иосиф очень славный?»
0: «Фредди?»
2: «Да?»
0: «Нет, ничего». Иосиф отвел взгляд в сторону.
2: «Что случилось, Иосиф?»
0: «Да я просто хотел спросить, не будет ли у нас времени, чтобы проехать мимо бывшего нашего дома?»
2: «Поедем, конечно. Это не займет много времени. Господин Макракин проложил между своими полями новую дорогу. Она проходит мимо шлагбаума и сокращает путь».
0: «И давно?»
2: «В прошлом году. Здесь многое изменилось, Иосиф, с тех пор, как вы уехали. И дома своего ты не узнаешь. Его перекрасили, и он теперь выглядит совсем иначе». А колерованными розами, насажденными с обеих сторон дорожки, ведущей от ворот к дому, ты просто залюбуешься. Они сейчас, наверное, в самом цвету. Фостер, новый хозяин фермы, построил недалеко от дома ветряную мельницу, а старый каштан в углу сада срубил. Ты считаешь, что отец твой правильно сделал, что здесь все распродал и уехал на запад?
0: «Не знаю», — коротко ответил Иосиф.
2: «Ты не знаешь?» — удивился Фредди. «Я просто не могу ответить на этот вопрос, Фредди. Может быть, в вашей семье подобные дела решаются сообща. Мой отец с нами никогда вопросов не обсуждает. Мы думаем, что он заключает выгодные для него сделки, но как дела обстоят на самом деле, мы не знаем».
0: «И даже мать не знает?»
2: «И даже она».
0: Голос Иосифа стал совсем грустным. Они поравнялись со школой.
2: «Я твоего отца вообще-то толком не знаю!»
0: Иосиф откашлялся и сказал в полголоса. «Я тоже, Фредди!»
2: «А вот и то поле! Здесь ему тяжело пришлось, и он опять почувствовал страшную жажду, мучившую его каждый день. Странно, но ведь прошли годы, но горькие болезненные воспоминания были еще живы. Хорошо, однако же, что боль и обиды скорее забываются, чем радости». Как только впереди показались большие окна старого дома, все, что тяжелым грузом давило сердце, отодвинулось, ушло в сторону и померкло. На него нахлынули новые воспоминания. За занавесками в кресло-качалке он увидел свою маму. Поверх синего платья на ней надет белый накрахмаленный фартук, а рядом с ней, обхватив ее за шею, положив правую руку ей на плечо, стоит маленький мальчик в пестрых гольфах и коротких штанишках. Трудно поверить, но видение было так ясно, что казалось, и рыжий кот Топс лежит тут же на подоконнике среди горшков цветущей бегонии. Бегонии, желтые кошки, белые накрахмаленные фартуки всегда будут возвращать его в те прекрасные воскресные утра, когда он с упоением слушал рассказы матери. «Какой прекрасный вид!» «Где? Что?»
0: «А, ну да!» Голос Фредди словно вернул его к действительности. «Розы на самом деле цветут чудесно».
2: «Это мы не иначе, как от Стоксов, унаследовали. Как ты думаешь?» Со смехом обратился Фредди к своему кузену.
0: «Что?»
2: — спросил Иосиф.
0: «Свойство видеть прекрасное, как выражается моя мама. Отец видит красивые вещи гораздо быстрее других мужчин, и эту черту характера мама очень любит в нем». Она надеется, что мы, ее дети, тоже наследовали эти качества отца. Но как этот дом еще кажется тебе родным и знакомым?»
2: «Нет», – рассеянно ответил Иосиф, – «жизнь здесь мне кажется давно минувшим сном.
0: А ты бы хотел сейчас здесь жить?»
2: «Нет, пусть все остается как есть. Мне вдруг Ирни вспомнился». «Действительно, Иосиф, давай не будем экономить время. Заедем к Алексу и посмотрим, может, он там?»
0: «Если это возможно, то я за», — обрадовался Иосиф.
2: «Туда не так уж и далеко. Ничего страшного, если я не буду вовремя к обеду. Приеду, значит, попозже». Халупу Алекса Бурнса редко кто уваживал посещением, поэтому Алекс и Ирни высунули головы из двери прежде, чем Фредди остановил лошадей.
0: «Кто такие?»
2: – несколько резко спросил Алекс.
0: «Иосиф Амстронг»,
2: – прозвучало приветливо в ответ.
0: «Кто?»
2: – вскричал Ирни Лой, выходя из двери и закрывая рукой глаза от яркого солнца. Иосиф быстрыми шагами направился к нему навстречу. Ирни помедлил немного, будто сомневаясь, потом...

Я уже немного о тебе слышал. Ирни рассказывал мне, как тяжело тебе пришлось с детства и...» «Подожди, Алекс», — быстро перебил его Ирни. «Иосиф, ты выглядишь просто фантастически». «Ну ты скажешь тоже, Ирни». «Да-да, ты превзошел отца своего не только по росту, но и по внешности. Ты действительно выглядишь прекрасно, Иосиф. Я-то уж вижу, ты стал симпатичным молодым человеком. А как поживает твоя матушка?» «Ей немного лучше, Ирни. Кажется, западный климат ей пошел на пользу». «Она все еще кашляет?» «Значительно меньше, чем раньше». «А ты все еще молишься, мой мальчик?» Выражение лица Ирни стало серьезным. «Да». Иосиф смотрел прямо в темные, глубоко посаженные глаза Ирни, но он не находил в них прежней иронии. «Да, Ирни, я по-прежнему молюсь». «Я об этом часто думал, об этом и о трепке, которую ты тогда из-за меня получил. Я тебе уже не раз говорил, я себя простить не могу, что тогда на тебя наябедничал. Лучше бы твой отец меня высек, а не тебя». «Ирни, что ты говоришь?» «До сих пор простить себя не могу, что я тебя тогда так подвел. А ты еще помнишь, как я тебя однажды вечером забрал к себе в постель?» «Конечно, Ирни, я об этом тоже не могу забыть. А ты мне рассказывал истории, которые слышала твоей матери. Я тогда тебе сказал, что все это ерунда, в которую я не верю. Ты еще помнишь?» «Да, помню». «Но ты, наверное, и помнишь, как я сказал, чтобы ты верил в то, о чем мать тебе рассказывает, чтобы все запоминал и берег». «Так я и делал, Ирни. Я всегда верил, что моя мама чудесная женщина. Такая она и есть. Чем старше я становлюсь, тем все больше понимаю, что она для меня значит». Иосиф смотрел вниз и чертил носком ботинка по земле. «И для меня тоже», — тихо добавил Ирни. «Что ты этим хочешь сказать, Ирни? Я же был не слепой все эти годы, живя у вас, и не глухой. Да, Иосиф, Ани Амстронг – женщина моего вкуса, а ты себе уже выбрал спутницу жизни?» «Нет, еще не выбрал, Ирни». Иосиф старался придать своему ответу тон незначительности и безразличия, но на слове «еще» он сделал такое ударение, что Ирни невольно улыбнулся. «Что ж, хорошо, Иосиф», – произнес он и нагнулся, чтобы сорвать травинку. «Ты не будешь спешить, и если не найдешь ту единственную, то лучше оставайся холостяком, как я и Алекс». «Ну а теперь нам пора идти», – сказал Иосиф. «Может, мы с вами разок воскресным днем встретимся в церкви, как вы думаете?» «Ты меня имеешь в виду?» Ирни посмотрел на него с сомнением. «Конечно, я имею в виду тебя, Ирни, и Алекса». Ирни посмотрел на Алекса, оба молчали. Алекс привычно сплюнул очередную порцию табака, на его лице была печать неодобрения. «Мы еще никогда не были в церкви», — сказал Ирни и заложил обе руки за подтяжки. «Это никогда не поздно», — подбодрил их Иосиф. «Я думаю, мы не подходим к этим тонким людям». И Алекс язвительно усмехнулся. «Он все такой же», — сказал Ирни, когда молодые люди уехали. «Церковь, конечно, хорошее место для тех, кто действительно по-церковному живет. Иосиф Амстронг правильно поступает, что так серьезно относится к наставлению».

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

дорогой друг, позаботься о том, чтобы у тебя всегда было время для утренней молитвы Господу, да хранит Он тебя от греха и поможет тебе в течение предстоящего дня послужить Его чести и славе. Второе – для ежедневного чтения хотя бы немногих стихов из Библии. Третье – для приветливого отношения к людям. Ласковая улыбка, слова ободрения должны, подобно солнечным лучам, озарять сердца всех тех, с кем тебе приходится соприкасаться в течение дня. Ты не причинишь ущерба своему достоинству, если не будешь скупиться на слова вроде «благодарю», «прошу» или «извините». Четвертое – для дружеского обхождения также и с детьми. Терпение и ласка помогут тебе снискать хорошее влияние на детей. Пятое – поучительного отношения к старости. Относись с уважением к седым волосам, хотя бы они украшали голову нищего. Шестое – осторожности в выборе друзей. Выбор близкого друга есть дело серьезное и ответственное. Седьмое – размышление, прежде чем произнести или написать слово, могущее оскорбить кого-либо. Также и для внимательного отношения даже и к маловажным вещам. Отдаваясь крупным и первостепенным делам и задачам, не упускай из виду малых и второстепенных. И последнее – вечерней благодарственной молитвы Богу за Его милость и благодеяние, с поручением себя на ночь Его покровительству.

христианам. Поделились на деноминации люди, верующие во Христа. Словно много христианских наций появилось, споря у креста. Бог одну оставил нам основу, Библию святую и любовь, и Святого Духа как опору, и Его завет, святую кровь. Но читают люди между строчек Слово Бога, кто как видит сам, ставя много запятых и точек и давая смысл другой словам. Библия есть истина святая, и Отца молил за нас Господь. Как во мне Ты, Отче, и я в Тебе, так един пусть будет наш народ. В нас едины, в нашей вечной славе, освяти их истиной Твоей. Их я в мир погибший посылаю, возвещать спасение средь людей. Как живем мы, чем мы Бога славим, и бывает часто, что порой без любви, а только лишь словами исполняем заповедь Его.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9.10.

Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на волнах Радио МВИ и в эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся. Очень рада провести этот час вместе с вами. Сегодня, как всегда, будут звучать ваши поздравления, музыкальные приветы, пожелания и, конечно же, любимые песни. Если вы хотите поздравить своих родных и близких, передать привет или заказать любимую песню, присоединяйтесь к нашему эфиру и оставляйте свои заявки. Объявляю номера телефонов, как вы можете это сделать. Позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Этот номер также у нас привязан к чату WhatsApp, где также есть возможность оставлять заявки. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Через наш веб-сайт radiomv.com также можно оставлять заявки в разделе «Контакты», в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, и, конечно же, через приложение RadioMV очень просто сделать звонок и отправить смс-сообщение. Ждем ваших звонков и сообщений, пусть этот час будет наполнен добрыми словами, благодарностью и Божьими благословениями. В начале часа предлагаю прослушать музыкальную композицию семьи Завадских «Господь дарует и мне слова такие».

дорогие друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей» по вашим заявкам. Если вы желаете кого-то поздравить, передать привет или же заказать свою любимую музыкальную композицию, вы можете это сделать, позвонив или написав на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68, 919-283-98-68. Если вы слушаете нас на YouTube, вы можете в чате также оставлять свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com. Очень просто также оставить заявку и через приложение Radio MV. Можно сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы ждем ваших звонков, сообщений. Я начинаю программу, озвучу первую заявку на сегодня. Это музыкальный привет. Брат Александр из города Драгичин передает сердечный привет Александру Алиферчик. Желает вам обильных Божьих благословений, крепости духа, радости в Господе и его неизменной поддержки во всех жизненных обстоятельствах. Пусть Господь хранит, укрепляет и ведет вас своими путями, а его мир и благодать пребывают в вашем сердце. Желаю, чтобы для брата Александра прозвучала песня «Священный огонь, разгораясь над миром». Александр Алиферчик, Божьих благословений вам! И прямо сейчас по просьбе брата Александра из города Драгичин для вас в ободрение прозвучит псалом «Священный огонь, разгораясь над миром». Слушаем прямо сейчас.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Священный огонь» в ободрение для Александра Алиферчик. А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, которое пришло от любящих сердец. Сегодня свой день рождения празднует Сыса Анна Станиславовна, которая проживает в городе Сакраменто, штат Калифорния. Дорогая Анечка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, чтобы Господь хранил тебя всегда и везде, направлял на всех жизненных путях и наполнял твое сердце своим миром, радостью и любовью. Пусть Господь дарует тебе много духовных и земных благословений, укрепляет в вере, поддерживает в трудные минуты и помогает всегда оставаться верной Ему. Благодарим Бога за тебя и за то, что ты есть в нашей жизни. На память для тебя желаем оставить два стиха из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Этими словами вас, Анна, поздравляют с любовью к вам ваш муж, дети, внуки и все родные. Подарок для вас ваши родные желают оставить песню «За Бога держись» в исполнении группы «Аванна». Мы также присоединяемся к этим добрым пожеланиям. Пусть Господь обильно благословит вас, Анна Станиславовна, и всю вашу семью. И исполнит эти добрые пожелания, которые были оставлены для вас. В подарок для вас прозвучит следующая музыкальная композиция. Еще раз с днем рождения вас!

продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что по просьбе радиослушателей мы с вами прослушали песню «Дивлюсь я в небесну блакить». А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление, которое отправляется в Украину. Хотим поздравить и наших дорогих племянников Елеама и Лию, которые проживают в Украине. Им 10 июня исполнилось по 5 лет. Дорогие Елеам и Лия, с днем рождения вас! Вы словно два ярких лучика солнца, которые приносят радость всем вокруг. Желаем вам радости, здоровья, счастья. Пусть Господь хранит вас, благословляет, дарует мудрость и помогает с ранних лет любить Его всем сердцем. Возрастайте во славу Божью и на радость своим родителям и всем близким. Пусть ваша жизнь будет наполнена Божьей любовью, миром и счастьем. С любовью поздравляют вас родные, проживающие в Америке, в штате Вашингтон, город Сиэтл. Мы также поздравляем вас, именинники Елеам и Лия, с днем вашего рождения. Да благословит вас Господь, хранит, растите добрыми и послушными. Для вас в подарок прозвучит музыкальная композиция «Двойней в этот мир родились».

продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что в эфире прозвучала песня «В подарок для именинников Елиама и Лии». А далее озвучу еще одно поздравление, которое также отправляется в Украину. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Нину Семеновну Светящук, которая проживает в Украине. Дорогая Нина Семеновна, от всего сердца поздравляем вас с днем вашего рождения. Желаем вам еще многих благословенных лет жизни при добром здоровье, ясном разуме и доброй памяти. Пусть Господь щедро наполняет вашу жизнь своей любовью, милостью и миром. Пусть каждый новый день будет озарен светом Божьего присутствия, а сердце всегда находит покой и радость в Господе. Ваши искренние молитвы не проходят бесследно, но приносят благословение, поддержку и ободрение многим людям. Пусть Господь вознаградит вас за верность, за любовь к Нему и за молитвенное служение, которое вы несете на протяжении многих лет. Пусть Господь укрепляет ваши силы, дарует бодрость духа, утешает сердце, хранит от всякого зла и ежедневно ведет своей доброй рукой. Пусть Его благодать будет с вами во всякое время, а дом ваш будет наполнен миром, любовью и Божьим благословением. На память оставляем стих из Священного Писания Исаии, 46 глава, 4 стих. «До старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду поддерживать и носить и спасать вас». С любовью и самыми добрыми пожеланиями вас, Нина Семеновна, поздравляет Анастасия Ивановна Капитанюк из города Сакраменто, США. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Христос вышел с храма». Мы также присоединяемся к этим словам поздравлений. Нина Семеновна, с днем рождения вас! Пусть Господь обильно благословит вас, исполнит желание вашего сердца и дарует ответ на ваши молитвы. Пусть Господь исполнит все доброе, что было сегодня сказано и оставлено для вас. В подарок для вас прозвучит следующая песня в исполнении группы «Живой поток».

прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали песню, которая прозвучала в подарок для Нины Семеновны Светящук. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Мы хотим поздравить нашу дорогую доченьку Диночку Жучков с днем рождения. Дорогая Диночка, с днем рождения тебя! От всего сердца желаем тебе Божьих благословений в этот особенный день и на всех жизненных путях. Пусть Господь хранит тебя под своим покровом, наполняет сердце миром, радостью и любовью. Пусть здоровыми будут твое тело и душа. Пусть Господь дарует тебе мудрость, крепкую веру и желание служить Ему во все дни жизни. Желаем, чтобы Божья милость сопровождала тебя каждый день. Пусть Господь исполнит свои добрые намерения о тебе, благословит твой труд, твои мечты и стремления и сделает твою жизнь благословением для многих людей. Благословляем также стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С большой любовью вас, Дина, поздравляют папа, мама, братики и сестрички. Желаю, чтобы в подарок прозвучала песня «С днем рождения, доченька моя» в исполнении Елены Ваймер. Мы также вас, Дина, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас и исполнит желание вашего сердца. Следующая музыкальная композиция будет звучать для вас в подарок.

У нас в эфире прозвучала песня «С днем рождения, доченька моя» в подарок для Диночки Жучков. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Мы желаем поздравить Алекса Гайдучик с его 15-летием. От всего сердца поздравляем тебя, Алекс, с этим замечательным юбилеем. Желаем тебе прежде всего любить Господа больше всего на свете, служить Ему всей своей жизнью и всегда искать Его воли. Пусть Господня милость и благословение всегда пребывают над тобой. Пусть Господь хранит тебя на всех путях твоих, дарует мудрость, крепкую веру, доброе сердце и помогает возрастать во славу Божью. Желаем тебе быть верным Господу и быть благословением для окружающих. На память оставляем стих из Священного Писания, первое послание Тимофею, 4 глава, 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте». С любовью вас, Алекс, поздравляют папа, мама, также братья и сестрички. И все они желают, чтобы в подарок прозвучала песня «Надия, надия на Бога». Мы также вас, Алекс, поздравляем с днем рождения. Пусть эти добрые благословения будут исполнены в вашей жизни. Пусть Бог хранит вас и обильно благословляет. Следующая песня в исполнении Оксаны Мартынюк прозвучит для вас в подарок.

друзья, в нашем эфире прозвучала прекрасная песня «В подарок для именинника Алекса Гайдучек». А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Хотим поздравить и наших дорогих Козуб Василия и Козуб Ивана с наступающим праздником, с Днем Отца, а также всех отцов поздравляем с этим замечательным праздником. Дорогие папы, примите искренние слова благодарности за ваш труд, заботу, любовь и все то добро, которое вы сделали для своих детей и семей. Пусть Господь воздаст вам сторицей за ваши молитвы, жертвенность и верность. Желаем вам Божьей мудрости, руководства Духа Святого, крепкого здоровья, мира, радости и обильных благословений на все дни жизни. Пусть Господь укрепляет вас, хранит ваши семьи и помогает быть добрым примером для детей и внуков. С любовью вас поздравляют родные. Желаем, чтобы в подарок прозвучал псалом «Отцы, отцы, нелегка ваша доля». Присоединяемся к этому поздравлению. Поздравляем вас, дорогие отцы, с наступающим праздником, с Днем Отца, который здесь, в стране, будет отмечаться в это воскресенье. Пусть Господь благословит и хранит каждого отца. И прямо сейчас для вас, Козуб Василий и Иван, и также для всех отцов, прозвучит песня «Отцы, отцы, нелегкая эта доля» в исполнении Леонида Сгеря.

Дорогие друзья, на этом наша программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Спасибо каждому из вас за этот час, за ваши добрые слова, поздравления и участие в этом эфире. В завершении программы озвучу последнюю заявку на сегодня. Александр Алиферчик желает, чтобы для его сестры Любы Стебаковой в ободрение прозвучала песня группы «Небесная манна». «Я вступил на всю жизнь в войско Господа Христа». Дорогая сестра Люба, пусть Господь укрепляет вас, поддерживает в любых обстоятельствах и наполняет сердце своим миром и надеждой. Пусть Господь дарует силы продолжать добрый путь веры. И прямо сейчас для вас, сестра Люба, а также в завершении этого эфира прозвучит песня «Я вступил на всю жизнь в войско Господа Христа». Но я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Пусть Господь обильно благословит ваши семьи, сохранит ваших близких, укрепляет вас в вере и наполняет ваши сердца своим миром. Берегите друг друга, не скупитесь на добрые слова и никогда не забывайте благодарить Господа за Его великую милость и заботу. С вами была я, Олеся. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ.

Уважаемые радиослушатели, вы прослушали повтор передачи «Встреча друзей».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

0: Отче наш, сущий на небесах,
1: да святится имя Твое, да придет царствие Твое.
0: Будет воля Твоя и на земле, как на небе.
1: Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
0: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
1: И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
0: Ибо Твое и царство, и сила, и слава во веки. Аминь.

Дорогие дети, недели проходят быстро, и мы снова имеем наш библейский урок. Я рассказывала вам о некоторых героях веры и даже об одной героине. В наше время героев и героинь много, но героев труда больше, чем героев веры. Героев веры во все времена было не так уж много, но на страницах Библии мы находим тех, на которых Бог хочет обратить наше внимание. В прошлый раз мы говорили о Деворе, которая помогла победить злого царя, потому что верила, что Бог с ее народом. Сегодня мы будем говорить о герое Гедеоне, и это тоже будет интересная история. 40 лет израильтяне жили мирно, ни с кем не воевали и служили только живому Богу, но постепенно начали снова отпадать от Него и делать злое перед Ним. Господь допустил, чтобы их захватили враги, язычники, мадианитяне. Это был народ кочевный, который в поисках пастбищ переселялся с места на место. Израильтяне строили себе укрепления, пещеры в горах, прятались в ущельях от этих захватчиков. Мадианитяне истребляли все, что производила земля, и израильтянам ничего не оставалось. Даже животных забирали они, хотя у них было много своего скота. Они ходили по земле израильской и опустошали ее. Народ израильский обнищал и начал вопить к Богу. Вы уже заметили, что они всегда так поступали. Вопили к Богу только тогда, когда им было уже просто невмоготу. Господь послал им пророка, который напомнил о том, что сам Бог вывел их из Египта и дал им эту прекрасную землю. А они увлеклись поклонением языческим богам и отошли от истинного живого Бога. Ангел явился сильному и смелому человеку Гедеону. Он как раз молотил пшеницу в пещере, потихоньку от врагов. Ангел сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон ответил: «Господин, если Господь с нами, то почему постигло нас это несчастье? И где все те чудеса, о которых рассказывают нам наши старики? Они говорят, что Господь вывел их из Египта. Но где же Он теперь? Вот Он предал нас в руки этого злого народа». Через ангела Господь сказал Гедеону, что Он избирает его для того, чтобы он спас народ израильский от нападения мадианитян. Гедеон ответил: «Господи, как спасу Израиля? Мое племя самое малое, и в семье моей я самый младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеону все еще не верилось, что Господь избирает его на такое великое дело, и он попросил ангела остаться с ним, пока он не принесет жертву. Ангел пообещал остаться и подождал, пока Гедеон принес все, что было нужно для жертвы, и положил все это на камень. Когда все было готово, ангел коснулся жертвы посохом своим, и огонь вышел из камня, и жертва сгорела. Гедеон принял это как знак от Господа и уже не сомневался в том, что Господь посылает его на важное дело. Ангел сказал Гедеону: «Мир тебе! Не бойся!» Гедеон почувствовал близость Господа и был готов принять все, что он повелит. Господь сказал ему, чтобы он пошел и уничтожил алтарь, который израильтяне построили Ваалу, языческому божеству, и чтобы на том месте построил алтарь Господу живому и принес в жертву теленка. Еще была ночь во дворе, когда Гедеон, позвав себе на помощь 10 человек, разбил алтарь Ваала и срубил деревья, которые росли вокруг, и на очищенном месте построил алтарь Господу и принес на нем жертвы, которые повелел ему Господь. Наутро люди пришли поклониться Ваалу и увидели, что алтаря нет, а на его месте стоит другой алтарь с теленком на нем, и спрашивали со злобой в голосе: «Кто это сделал?» Кто-то из народа ответил: «Гедеон, сын Иоасы». Они пошли к отцу Гедеона и требовали, чтобы он отдал им сына своего, чтобы они могли убить его. Но Иоаса сказал: «Если Ваал ваш бог, пусть он уничтожит Гедеона». Когда народ увидел, что Ваал не в силах повредить человеку, уничтожающему его алтарь, он успокоился и перестал злиться на Гедеона, и все поняли, что глупо было поклоняться мертвому идолу, не могущему защитить самого себя. Гедеон разослал послов по всей стране и начал собирать войско. Когда воины собрались, Гедеон еще раз хотел убедиться в том, что Бог даст победу израильскому народу. Расстелив на таку стриженную шерсть, он сказал: «Если наутро роса будет только на шерсти, а не на всей земле, я буду знать, что Господь действительно с нами». Так и сделалось. И наутро Гедеон выжал из шерсти целую чашку росы. Но и этого было мало для Гедеона. И он сказал Господу:
не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще раз сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. И понял тогда Гедеон, что Бог обещает ему быть с ним и с воинами его, и успокоился. Он еще не знал, как Бог даст им победу, но был теперь уверен, что победа будет обеспечена, и это радовало его. Гедеон служил Господу. Но что значит служить Господу? Значит ли это поклоняться Ему и молиться Ему? Да, это тоже служение Господу, но это скорее можно назвать богослужением, чем просто служением. Служение Господу – это служение ближнему. Любя Господа, мы любим наших ближних и служим. Иисус сказал, «Кто сделал одному из малых сих братьев моих, сделал мне». Как можем мы служить Господу дома? Мы служим Господу дома, когда помогаем родителям, слушаемся их, помогаем соседям, когда это нужно. В школе мы можем служить Господу, являя пример послушания и кротости. Он был кротким и смиренным, и когда мы поступаем так же, мы служим Ему. Всюду, куда бы мы ни шли, мы можем служить Господу. Миролюбивые дети, прилежные, послушные, верные Господу во всем, приятны Ему и не останутся без награды. Но не только своей добротой к ближнему можно служить Господу. Он хочет также, чтобы мы распространяли Его вечное Слово. Одна девочка, которой было только 8 лет, решила служить Господу именно таким образом. Она выходила за угол своей улицы, чтобы мама могла видеть ее из окна и раздавала прохожим Евангелие. У нее была такая милая и чистая улыбка, что никто не мог отказаться от ее подарка. Однажды мимо шел пьяный. Обычно дети бегут от пьяного, но эта девочка улыбнулась ему и протянула Евангелие со словами: «Возьмите, эта книжечка послужит вам на пользу, возьмите, пожалуйста». Пьяный спросил, нужно ли что-то уплатить за нее, но девочка сказала, что книжечка дается бесплатно и принесет ему много пользы. Он взял книжечку и побрел, качаясь и спотыкаясь домой. Перед его глазами все еще стояла милая, чистая улыбка ребенка. Он никак не мог забыть слова этой славной девчурки: «Возьмите, книжечка послужит вам на пользу». Дома он выспался, и когда проснулся трезвым, начал читать книжечку. Это было Евангелие от Иоанна. Дойдя до 3 главы, он обратил особенное внимание на 16 стих в ней, где говорилось: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дальше он натолкнулся на такие слова: «И если чего попросите,

своего прошлого. Больше всего он любил помогать таким людям, каким он был сам когда-то. Он понимал их лучше и мог сочувствовать им. Многие пришли к Спасителю через него и получили спасение и избавление от греха. Но все это произошло благодаря тому, что маленькая девочка с милой улыбкой дала пьянице на улице Евангелие от Иоанна. Бог благословляет наше служение во имя Него. Служите же и вы Ему, дети, везде, тем даром, который Он дал вам.

А сейчас, дорогие мальчики и девочки, давайте послушаем стих «Побеждай зло добром». День прошедший догорает, тихий вечер наступает, только солнышко там и тут, птички весело поют. Солнце красное устало, проработало немало, и теперь спешит опять поскорей улечься спать. На крыльце сидит старушка, перед ней лежит игрушка. У игрушки внук стоит и старушке говорит: «Дал машинку я Сергею, а теперь и сам жалею. И зачем я только дал? Всю машину поломал. И теперь стоит смеется, да еще не сознается. Говорит, была такая, будто я ее не знаю. Не прощу ему я это, ты мне только посоветуй, что мне делать, как мне быть, как Сереже отомстить».

Смотрит бабушка на внука, говорит ему: «А ну-ка, подойди ко мне поближе, я ведь, знаешь, плохо вижу. Сядь со мною на крыльцо, успокой свое сердечко, мы сейчас поговорим, как Сергею отомстить». «Помнишь, я тебя, мой милый, об Иисусе говорила? По земле, как он ходил, как он грешников любил, как горя святой любовью, он больным давал здоровье, как несчастных утешал, как обиды всем прощал. И слова его звучали, чтобы недругов прощали, чтобы мы врагов любили, чтобы добром за зло платили. Хочешь ты, как он, любить, на него похожим быть?» «Да, да, конечно!» Глубоко вздохнул сердечно, а потом сказал рубья: «Только как же быть Сергеем?» Молвит бабушка тогда: «Иисус учил всегда: если враг голоден твой, накорми его, родной. Если враг твой хочет пить, постарайся напоить». Петя молча это слушал, молча мыслил, молча кушал, а потом в постели лежал, долго думал о Сереже. А на утро встал в постели, а петухи уже пропели. Солнце красное встает, Петя завтракать идет. Он веселым настроением, молоко попив с печеньем, что-то думает, сидит и на бабушку глядит. Кто-то бабушку позвал, внук со стула сразу встал. Быстро принял он решение, положил в карман печенье. Взял он кружку с молоком и вдруг бежит бегом. Как чудесно солнце греет, увидал вдали Сергея и кричит ему: «Сережа, подойди сюда скорей! Да не бойся, подходи, я тебя не буду бить!» Подошел Сережа к порогу, на Петю глядит с тревогой. Тот с приветливым лицом держит кружку с молоком, говорит ему: «Сережа, хочешь кушать ты, бы может?» А Сергей ему в ответ прошептал: «Да вроде нет». Петя смотрит с сожалением: «Ах, как жалко!» И все вольем говорит: «А может быть, ты, Сережа, хочешь пить? Вот давай попьем с тобою, знаешь, вкусное молоко». И Сережа прямо в рот кружку полную сует. А Сергей стоит невесел, низко голову повесил, прямо под ноги он глядит и тихонько говорит: «Петя, где твоя машинка? Мы ее сейчас починим». Помолчал, потом сказал: «Это я ее сломал». Дорогие детки, давайте будем брать этот хороший пример с того мальчика, который послушался совет у бабушки, чтобы нам воздавать злом добром.

0: Это было на Фаворе. Так называют у нас христианские лагеря. А название это произошло от события, которое описано в Библии. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Наши дети решили построить кущи, то есть шалаши. Наверное, им там на Фаворе было очень хорошо. Сначала построили маленький, а потом одному мальчику Ратмиру пришла идея соорудить большой, настоящий. Ратмир и Богдан принесли две длинные сухие ветки и прислонили их к дереву, положив таким образом начало для будущего строения. Материала для него здесь было вполне достаточно. Ветки валялись по всей территории.
1: «Вы неправильно строите», — сказал Руслан, подойдя к ребятам.
0: Руслан быстро взял инициативу в свои руки и со знанием дела приступил к работе. Он явно обладал способностями прораба и знал, что и как сделать. На помощь к нему пришел Саша, а потом Арсен и Дима. Мальчики поставили ветки, закрепили их как-то между собой. Потом стали залатывать дырки. В ход пошли сухие листья и трава из хозяйского стога сена, который находился невдалеке и предназначался уж точно не для этих нужд. Арсен сорвал несколько веток можжевельника прямо с недоспевшими ягодами и украсил ими сооружение. Шалаш был построен. Он был достаточно просторен. В него могли поместиться одновременно двое-трое ребят, но заходить туда можно было только по разрешению Руслана и Саши. Они объявили себя главными и, закрыв вход палками, сказали: «Никто туда не заходите!»
2: «Можно мы там посидим?» – спросил Ратмир. «Мы же с Богданом тоже участвовали. И вообще это я придумал».
1: «Нет, нельзя. Это наш шалаш. Вы совсем мало помогали. Мы с Сашей больше вас работали», – сказал Руслан.
0: В это время подошла тетя Ира, бабушка Ратмира и Богдана.
3: «Что это вы здесь спорите?» – спросила она.
4: «Руслан не разрешает нам в шалаш заходить», – пожаловался Ратмир.
3: «А кто его построил?» – спросила тетя Ира.
4: «Все вместе», – сказал Ратмир.
3: «Ну хорошо, в чем же проблема? Вместе строили, вместе и играйте».
1: «Давайте-ка я вас пофотографирую», – предложила она.
0: Тетя Ира сделала несколько очень интересных снимков и около шалаша, и внутри, и ей показалось, что конфликт улажен. Она обошла вокруг шалаша и обнаружила свежие ветки можжевельника.
3: «О, а зачем вы ветки сорвали? За них нас могут оштрафовать», – сказала она. «Кто это сделал?»
1: «Это Арсен», – сказал Руслан.
0: Тетя Ира вытащила ветки и унесла их подальше от шалаша, а потом ушла по своим делам, надеясь, что ребята помирятся. День склонился к вечеру. Горн призвал на собрание, потом на ужин, и все разошлись по своим местам. Кто-то по домикам, кто-то по коттеджам, кто-то по палаткам. На следующий день спор за шалаш начался с самого утра, но это как-то сначала было незаметно. Дети ссорились потихоньку, не вовлекая взрослых. Но вдруг огонь ссоры разгорелся, превратившись в настоящий пожар. Закончилось утреннее собрание. Дети быстро побежали вниз, к шалашу, а взрослые были еще наверху.
5: «Бабуля, меня Арсен толкнул, и я сильно ударился!»
0: Со слезами подошел к тете Ире Богдан. взрослые пошли на место происшествия разбираться. И тут предстала такая картина. На поле боя появились новые лица. Это были старшие мальчики Илья и Давид. Они начали строить свой шалаш и уже поставили огромные ветки. Это сооружение обещало быть гораздо больше построенного прежде. Шалаш Руслана был наполовину разобран, а Руслан и Арсен перешли на сторону больших мальчиков.
3: «Что здесь происходит?»
0: – строго спросил дядя Леша.
5: «Руслан продал Илье шалаш за 500 000 сумов, и он стал его ломать».
3: «Мы защищали свой шалаш!» – сказал Ратмир.
0: Продажа, конечно, была условной. Это была просто шутка, но Ратмир с Богданом приняли ее всерьез.
3: «А почему Богдана побили?» – вмешалась тетя Ира. «Он ведь из вас самый маленький».
5: «Ага, маленький! Он меня по шее палкой как ударил! И сдачу получил!» – сказал Арсен.
3: «Раз вы ссоритесь, спорите, да еще и деретесь, разбирайте свои сооружения», – приказал дядя Леша.
0: Построенный шалаш разобрали, а тот большой, который начали строить, бросили незаконченным. Много было слез, обид и непонимания со стороны ребят. А что же на самом деле произошло? О чем спорили дети? Они спорили о том, кто из них больше? Был же спор между ними, учениками Христа. Кто из них должен почитаться большим? Ведь суть любого спора именно в этом. В споре люди пытаются добиться признания, что они больше и важнее. Помните, почему Господь смешал языки при строительстве Вавилонской башни? Люди хотели сделать себе имя, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой.

Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные». Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

0: Проверь себя.
1: Сегодня мы хотим вам рассказать одну удивительную историю, которая произошла с Витей. Однажды вечером, когда он собрался смотреть свои любимые мультики, Витя услышал, как мама говорит старшему брату Сереже.
2: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину».
1: Но Сергей не торопился выполнить мамино поручение. Он скорее к Вите.
3: «Витек, а ну сбегай за хлебом, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы».
4: «Нужны мне твои теоремы, сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне».
1: Но Серега не думал уступать. Он ударил Витю щелчком в лоб, сунул деньги в руки и вытолкал за дверь. Витя очень разозлился на него, но делать было нечего. И он побежал в магазин с надеждой, что он успеет к началу детской программы. Но в магазине стояла огромная очередь, и ему пришлось пристроиться в самом ее хвосте. Он стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Витя крутился, подпрыгивал. Ему даже замечания сделали, но, наконец, подошла его очередь. Он взял хлеб, расплатился и бросился бегом к выходу. Он так торопился, что не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Витя с разгону налетел на нее, корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Витя ужасно испугался и растерялся, а тут еще вся очередь на него накинулась. Одна женщина возмущалась больше всех.
5: «Что за ребенок? В очереди стоял, крутился, всем мешал, а теперь и бабушку чуть не сбил».
1: Витя стоял и только повторял:
6: «Простите, я нечаянно».
1: А бабушка подошла к Вите, погладила его по голове и сказала:
7: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем».
1: Витя быстро помог ей собрать яблоки и сложить в корзину. Подняв последнее, он протянул ей. Она взяла его и говорит:
7: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Оно такое же красивое, как и было. На, возьми его, только вымой его дома».
1: Она опять погладила Витю по голове. Он пошел не спеша домой. Мультики уже кончились. Да и к тому же ему уже не хотелось их смотреть. Он пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное, блестящее. И все это время он думал о бабушке. Какое доброе у нее было лицо и как она гладила его по голове.
6: «Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отругать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, рассыпал яблоки на грязный пол, и она мне это простила».
1: И тут ему стало так стыдно за то, что он обиделся на брата, лишь за то, что он попросил его сходить за хлебом. Стыдно было и за то, что он придумывал Сергею страшную месть за пропущенные из-за него какие-то глупые мультики. Ох, как ему было стыдно! Он взял яблочко и пошел к Сергею. Услышав шаги, Сергей оторвался от своей геометрии.
3: «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини меня, но мне действительно надо заниматься».
6: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить вместо тебя сходить за хлебом. На, возьми это яблоко».
1: Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. Витя Петя сел на диванчике в углу. Вдруг Сергей, отодвинув книжку, взял яблоко и направился на кухню. Витя потихонечку за ним. Сергей подошел к маме и сказал:
3: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебя вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. Ты его не убирала».
2: «Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Но надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь».
3: «Хорошо, мамочка, вот, возьми яблочко».
1: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А Витя на кухне на табуреточку сел и наблюдает, что же будет дальше. Смотрит, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключик в дверях повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит к окошку, отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад. А папа так заработался, что забыл ее поздравить. А мама на него обиделась. Папа теперь уж каждый день носит цветы, уж вас не хватает. А мама все обижается. К окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется. И тут мама поворачивается и говорит:
2: «О, как здорово! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки».
1: Папа аж расцвел.
0: «Ты прости меня, родная!»
2: «Это ты меня прости! Нашла, из-за чего обижаться! Подумаешь! Я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь!»
1: И дает мама папе яблоко. Все сели за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом. Все довольные и счастливые. И тут папа говорит Вите:
0: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем. Обещаю».
1: И папа дает Вите яблоко.

0: вечер Витя долго не мог уснуть. Он положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Он думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое их всех примирило. И он решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром Витя встал, умылся и побежал на улицу. Он решил найти ту бабушку. Он побежал к магазину. Почему-то он был уверен, что найдет ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Он ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Витя подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было, и в конце добавил.
1: Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй.
2: Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви. А добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам.
0: И бабушка опять погладила Витю по голове.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры, я рад быть с вами и вижу, что и вам неплохо со мной. Римлянам 14 глава, и очень знакомое нам место, это стих 17. Ибо Царствие Божие, не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мы будем еще читать некоторые тексты после, но на это время пока остановлюсь на этом. Царство Божие не пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. На эту тему я буду сегодня говорить. Радость не в мире, не в пище, не в питье, ни в чем ином, но в Духе Святом, в Господе радость. Хвала Господу. Мы знаем прекрасно, что крещение Духом Святым сопровождается, во-первых, говорением на иных языках. Это согласно Писанию. Согласно Писанию. Мы видим это в Деяниях апостолов, как во 2, в 10, в 19 главе и у нас. Мы это хорошо знаем. Но это не все. Сопровождается крещение Духом Святым также неописуемой радостью. Нет писателя и поэта, и кунст, или искусственника, который мог бы описать ту радость, которую человек переживает в крещении Духом Святым. Мы это пережили и можем говорить с опыта. Слава Богу, правда? Крещение Духом Святым, конечно, сопровождается говорением языками, но сопровождается неописуемой, неизреченной радостью. Это нельзя описать. Нельзя. Есть вещи, которые можно изъяснить на одном языке, на другом нельзя. Я с этим знаком хорошо. Но есть вещи, которые вообще на языке человеческом нельзя изъяснить. Я помню, когда спрашивали брата, который видел ад, и который видел и рай, или небо, Царство Божье. Я говорю, рай видел. И его спрашивали на английском языке. И он говорит, я не могу вам передать ужасов ада на человеческом языке. Не могу передать, какие ужасы. И также не могу передать того блаженства, которое в Царстве Божьем, или в раю с Господом. Мы частично понимаем, знаем, но когда Господь крестит Духом Святым, наполняет Духом Святым, мы переживаем частицу этого, что Христос сказал, вот не скажу там и там, Царство Божие, но внутрь вас, внутрь. И это Царство, которое сегодня строится в сердцах людей Духом Святым, вольется в великое Царство и вечное Царство Христа. Аминь. Я, дорогие, кто не имеет этого царства в себе, он и там не будет. С чем он туда зайдет? Не будет там. Нужно, чтобы оно началось тут, на земле. И оно начинается. И мы пережили это, хвала Господу за это. И не все это. Царство Божье, которое строится Духом Святым внутрь нас, как я говорю о начале, когда Господь крестит Духом Святым, сопровождается неизреченным миром. Это мир, неописуемый мир. Мир, Сегодня, вот начиная, особенно от Второй мировой войны, мы слышали, если бы записывал, наверное, уже миллионы раз это слово «мир». И люди мира сего строят мир, но ничего не получается. Я помню, когда в 1969 году наш брат один поехал на Украину. И когда он возвращался с Украины, купил нам некоторые сувениры. Я в то время не мог поехать. Купил некоторые сувениры. И в него осталось несколько копеек. И он купил еще кусочек туалетного мыла для нас. И дал мне. А в то время и на почтовых марках, и везде была пропаганда, вы знаете, за границу. И вот я, когда раскрыл это мыло, снял обложку, и там великими буквами на нем написано слово «мир». «Мир». И вы знаете, я взял то мыло и помыл руки, и мир пропал. И нет мира. И они сами признаются, что их мир написан на мыле. Так, они так написали. То да и аминь. Но, когда Господь крестит Духом Святым, Он наполняет таким миром, который омовение рук не сотрет. Аллилуйя! Да, братья? И это часть Царствия Божия. Праведность. Мы покаялись, сотворили достойный плод покаяния, и Он одел нас в праведность. Свою. Я уже некоторым упоминал, когда священство 70 переводили в русскую Библию, конечно, или не за знанием языка, или как, допустили недостатки. Вы это хорошо знаете, кто читаете немецкую, или английскую, или испанскую Библию. Трахтет ам эрстем нах дем райх готесун нах зайнер керехтикай. Ищите же прежде Царствие Божие и праведности Его, не правды, но праведности. За Его обетованием Петр пишет, мы ожидаем нового неба и новой земли, где обитает праведность, русская правда. Я уже говорил вам и говорю, правда есть и в Москве, но цена ей 3 копейки. Очень дешевая. Но у Господа праведность. И Он одевает нас в свою праведность. Аллилуйя! И церкви дан весон, написано в Откровении. И весон есть праведность святых. Праведность, в которую одевает нас Христос Иисус. Слава Ему за это. Также, дорогие, крещение Духом Святым сопровождается неизреченной любовью. Мы читаем Римлянам 5:5. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Божьим, даром нам. Мы можем говорить о любви, можем рассуждать. Но без актуального и явного крещения Святым Духом человек не может постичь и не может пережить той настоящей любви Божьей, которую изливает в сердце наше Дух Святый. Это реальность. Я говорю, сущность дела. Хвала Господу. Аллилуйя. Это сопровождение сопровождается превышающим сверхъестественным, но и помышление, и мышление миром, как река. Нельзя истолковать это. И поэтому радости, мира, любви, подобной тем качествам, которые Дух Святой дает, на земле нет. Нет. Но вот Слово Божие нам говорит, о чем я должен сказать, братья. Можно утерять. Можно утерять. Я читаю в послании первом Фессалоникийцам из 5 главы. Первое послание Фессалоникийцам из 5 главы читаю. Начиная 16 стихом. Первое Фессалоникийцам 5:16 стиха и ниже. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь, за все благодарите ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Я хочу сделать ударение на 19 стих. Мы говорим о Царстве Божьем внутрь нас. Духа не угашайте. Таким образом, духа можно угасить. Говорится к тем, которые его имеют. Это первая степень. Я потом скажу вторую и третью. Но первое, Духа Святого можно угасить. Чем угасить? Как угасить? Конечно, это кажется легче иных. Но все же Слово Божие говорит, нам, Духа не угашайте. Значит, можно угасить. И вот я хочу указать, чем можно угасить. Можно угасить. Часто бывает, Он побуждает нас к молитве или пойти сказать, засвидетельствовать. Я в своем служении, я помню те дни, вы только читали, прости меня, Наташа, но этот человек был у нас в Канаде. И меня Дух Святый посылал предостеречь этого человека. Понуждал, пойди. Я знал, что ему сказать. Этого человека, который был гонителем, вы знаете, Сергей Курдаков, он был гонитель. И когда приехал в Канаду, или вернее сказать, он прыгнул с корабля на западном побережье Канады. Там большие скалы и острые скалы. Он 8 часов воевал с волнами. И когда уже выкарабкался, он был порезанный этими скалами, его нашли без сознания. Когда нашли его, привели в сознание, его возили по Канаде. И он, когда ездил, привезли в Сент-Кэтеринс, город, показывали это отдел education или министерство просвещения, и там работала наша сестра молодая Валя Бубович. Вона заговорила к нему по-русски, йому засвідетельствовала, сказала, що в Торонто є собрання наше. Он пішов там увірував, прийняв хрещення. Господь хрестив Духом Святим. Но знаєте, вместо того, щоб этого человека воспитывать молоком Слова Божия, йому дали політику. І мене Дух Святий побуждав много раз, а я все откладывал. І от один день я пришел или приехал домой, и жена говорит, уже Сергея нет. Уже Сергей убит. Но Дух Святой меня побуждал. И я знаю, что побуждал. Пойди, скажи ему, Сергей, тебе нужно молоко, Слово Божье, воспитание в Слове Божьем, но не политика. Это не наше дело, оставь это. И мы знаем, что с ним произошло. Его убили. Да еще убили с большим обманом. Но я об этом не говорю. Дорогие, духа можно угасить. Очень просто. Я скажу первым сестрам. Сестры, вы знаете, у вас есть, у молодых есть пеленки, у всех у вас есть посуда грязная. Знаете, есть стирка. Это пережито, мне в другом, а у вас в этом. И вот иногда вы делаете то или то, посуду, например, моете. А Дух Святий побуждає вас молитися. Я знаю, що ні одна з вас пережили того. Побуждає молитися. Да я кончу посуду помити. Я кончу, тогда помолюсь. Я кончу. І так, ще немножко. Я вас уверяю, сестри, когда Дух Святий побуждає молитися, і вас повний рукомойник грязної посуди, будьте уверені, ви покиньте її, і вона нікуди не уйде, вона там буде. Вы ее найдете. Но то побуждение может уйти. Вы знаете, о чем я говорю. То побуждение может вас оставить. И потом, когда уже ушло, вы начнете ковать черное и холодное железо. Ах, варумник! Почему нет? Почему я не послушала? Так с нами бывает. У нас одна сестричка, она долго молилась о крещении Духом Святым. Я ее хорошо знаю, Катерина. Молилась. Они жили на фарме. Вечером доить коровы. Она все ревнувала, молилась. И в это время, когда она корову доила и получила побуждение молиться, она оставила ведро, под куст упала на колени, Бог крестил ее Духом Святым. Слава Ему. У нас в Германии здесь был брат Николай Любанский. Он евангелизировал Германию и Бельгию. Ездил на мотоцикле. Проповедовал крещение Святым Духом, но сам не был крещеным. И одного разу, когда он ехал автобаном и как раз ехал через мост, и почувствовал побуждение молиться, он покинул мотоцикл и под мост, и Бог крестил его Духом Святым. Слава Господу! Я имею много таких эпизодов, подобных своих случаев. Да, дорогие? Духа Святого можно угасить. Можно угасить. Я бывал на собраниях, где это происходило. Я бывал и на иных собраниях. Вы помните, когда вы строили первый молитвенный дом? Я был на его открытии и в этом был. Были большие трудности. Сегодня уже легче строить, как тогда было. Вы первые были. Потом Клопенбург был. Я помню, было очень трудно начинать. Там семей 10 или 15, и половина против этого. Говорят, зачем дом строить молитвенный? Завтра Христос придет. Зачем? Мы там в землянках молились, и Бог нас благословлял. Слава Богу, что Он благословлял. Но иного пути не было. И я им говорю, и там, если пойдете в тот первый дом, найдете первая фотография, там мы стоим у бурьяне. Так, по пояс, и я там с ними. И я им говорил, братья, начинайте строить. Стройте молитвенный дом. И когда вы будете на крыше, и Господь явится, вы же ничего не теряете, ближе к небу, и то все. И если Господь спасет одну душу, оплатится. Но когда построили, и Бог благословил, и увидели, что сделали одну ошибку, малый, надо было больше. Правда? Да. И вот я говорил и говорю, и скажу вам, братья, самый большой враг в собраниях пятидесятников – это формализм, формальность. Это опасное дело. Форма, ритуал. Дух Святой, когда приходит, часто ломает нас.

коллекта идет. Собирают деньги. И так дальше. Я уже говорил и скажу. Если бы в такую церковь привели коня, то он бы знал, что на третьей песне надо смирно стоять. Конь. Вы знаете, что конь замечает счет. Вы знаете это? Я работал в шахте. Конь замечает счет. И вот этот конь возил 40 вагонеток. 40. За каждую смену, шифту. 40 вагонеток. Он возил, отделал, сделал и все. 40. И вот однажды понадобилось 41-ю везти. И он не пошел. Он знает, что он свою шифту уже сделал. И не пошел. Что они делали? Но 40. И он до 40 считал. Нет. А там на третьей песне вставать, он бы хорошо стоял. Нет. Форма. Знаете, я говорю, братья, мы обязаны подчиняться порядку. Да. Правильно. Но, как апостолы сказали, угодно Духу Святому и нам. Угодно Духу Святому поломать программу нашу, да будет Его воля. Аминь. Это очень важно. Часто говорю, можно угасить. Угасить. Я не говорю, что огорчить. Это хуже. Но я говорю, угасить можно. Мы даже не замечаем. Мы можем угасить Духа Святого. Как мы читаем у песни «Песня». Там написано. Возлюбленный пришел, а я уже скинула свой хитон и свои пантофли скинула. Он протянул руку и так далее. А потом ушел он, и я его искала. И встретили меня, осторожно встретила, избили меня, зранили меня. Не раз мы переживали, то правда? Мы переживали. Как то, так и то. Поэтому Слово Божие говорит, Духа не угашайте. Не угашайте. Можно угасить. Царство Божие внутрь вас есть. И все царство строится Духом Святым. И оно не пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Аллилуйя. Слава Иисусу. Идем дальше. Мы читаем в Ефесянам 4 главе послание Ефесянам. 4 глава. И 30 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, который мы запечатлены в день. По-немецки auf dem Tag. Проверьте. На день. Искупление. По-английски написано unto the day. Ко дню. Не оскорбляйте Духа Святого Божия, который мы запечатлены ко дню искупления вашей земли. Не оскорбляйте. Дальше читаем. Всякое раздражение и ярость и гнев, и крик, и злоречие, со всякою злобою, да будут удалены от вас. Этими нехорошими злокачествами, всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, мы можем оскорбить Духа Святого гневливостью, злостью и так дальше. Радость исчезает, приходит скорбь, уныние и препятствия в молитвах. Препятствия. Для этого написано в жизни супружеской, чтобы не было нарушений, чтобы не было препятствий в молитвах. Правда, там написано. Не было. Является тогда препятствие в молитве. И вот, дорогие, оскорбление Духа, это, конечно, уже хуже, чем угашение. Это хуже. Первое, это угашение. Потом может быть оскорбление. Оскорбил Духа Святого. Однажды я был в штате Массачусетс, и там один брат имел одну сестру тяжбу имели. Эта сестра, брат Эдвин ее хорошо знал, она была безногая. У нее была протеза. Вы знаете, он так не мог удержать себя, даже толкнул ее. Но слава Богу, что она не упала, она могла упасть. Он был прав, как я упоминал. Я был прав, он был прав. Но вы знаете, после братья его вступили

вступили его и начали приводить его к сознанию, чтобы он покаялся и извинился перед сестрой. Ни в какую. Он прав. После всех подошел я к нему. И говорю: брат Эмиль, не мое дело рассуждать или решать, кто прав, кто виноват. Но сегодня вечером ты оскорбил Духа Святого, который в тебе живет. И с этим мы расстались. Это было в субботу. На следующий день, воскресенье, мы пришли туда на собрание. И вы знаете, только начало собрание. Пропели песню, он поднимает руку, хочет что-то сказать. И говорит: братья и сестры, вчера я так и так поступил. И я оскорбил Духа Святого в себе. Я еле пережил ночь. Я еле дождался этого собрания. Я прошу, простите вы, сестра, прости мне. И так дальше. И со слезами начал умолять и просить. Вы не знаете, как я пережил эту ночь. Это была адская ночь. Я оскорбил Духа Святого. Помните, вы поете песню, я недавно ее только услышал. Кто бы дал мне слезы раскаяния? Только всего, может, 4-5 месяцев назад я первый раз ее слышал. И там плачет Давид. Столько злата и серебра. Но я не плачу, то плачу, что Дух Святой уходит от меня. Разобрать? Вот за что я плачу. Я, дорогие, почему я плачу? И этот брат говорит: вы не знаете, какую ночь я пережил. Я оскорбил себе Духа Святого. Это ужасное мучение. Не дай Бог нам оскорблять его. Вы знаете, он очень нежный, очень вежлив. Это голубь. Знаете? И он может оставить. Мы его оскорбили. Оскорбили. Это часто может быть. Не только с Эмилем, но с каждым из нас. Поэтому написано: не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены на день искупления. А уйдем так. Не оскорбляйте. Дальше мы читаем еще хуже. Это противление Духу Святому. Мы читаем в 7 главе Деяний апостолов. 7 глава, там 51 стихом. Деяния апостолов 7 и стих 51. Там речь говорит Стефан. И говорит: вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Конечно, это получается со стороны. И те, которые восстают и противятся Духу Святому, навлекут на себя гнев Божий, гнев Божий, не иначе. Всегда мы видели в Писаниях, и кажется, на первый взгляд они, мол, выиграют, но они уже програли. Дух Святый на вас почивает, теми он поносится, вами прославляется. Люди думают: а что это такое? Иногда говорю, я проповедую. И не раз мне было, я проповедую. И чем сильнее проповедуешь под помазанием Святого Духа, есть люди, которые тем больше противятся. Я видал это. И встречал это и в Германии. Встречал в Америке, в Канаде. Один молодой человек, я проповедовал в Лондон, Онтарио, Канаде, и чем сильнее я проповедовал, он там сзаду бегал, как бешеный. И сегодня он в очень плохом состоянии. Я говорил, братья, и говорю, когда человек Божий проповедует Слово Божие, нравится нам или не нравится, будьте осторожны касаться его. Он человек, как мы все. Но если он проповедует под помазанием Святого Духа, Бог его употребляет, будем осторожны с этим. Аминь. Да, будем осторожны. Мы можем противиться Духу Святому. Может быть, я вам упоминал, уже порядочно лет назад, это было в Букингамском палаце в Лондоне, там я был от него всего несколько метров, от этого палаца.
Там королевская семья бывает, имеет богослужение и приглашает проповедников. И он проповедует. И это было утреннее собрание. Приглашенный проповедник в своей проповеди разрисовал грешника как только мог. По-немецки, чи то по-английски называется miserable, негодный грешник. Miserable. Miserable, негодный грешник. Каков он негодный. И он разрисовал как только мог, какой грешник негодный. А потом поворачивается и на царя, на короля, рукой говорит, ты тот грешник. Знаете, он стерпетал, но сдержался, будучи интеллигентным человеком. И после собрания он подошел к этому проповеднику и говорит, как ты мог меня так обесчестить перед всеми? Короля всей английской империи. Как ты мог? Он дал ему честь и говорит, ваш майестат, король такой-то, когда я стою перед вами, я исполняю ваши приказания. Но сегодня утром я стоял перед царем царей и исполнял его приказания. Поэтому я то сделал. Правда? Да. Я так сделал. Аминь. Поэтому, дорогие, можно противиться Духу Святому и противлением Духу навести на себя гнев Божий. Да милует нас и каждого из нас, чтобы вы понимали. Истина во Христе простая и доступна всем. Хвала Господу за это. Слава Ему. Если есть непонимание, иногда бывает, человек не понимает. Если не понимает, то он имеет два выхода. Спросить того, кто понимает, или молчать. Правда? Если что-либо непонятное, или спроси того, кто понимает, или молчи, ничего не говори. Тогда будет меньше греха, чем противиться Духу Святому. Истина есть простая и прямая. И самая краткая дорога есть прямая дорога к цели. Прямая дорога. Братья и сестры, чистота учения Христова не нуждается в прикрасе. Только фальшь прикрашивай. Фальшь. Знаете, я часто проповедую об освящении. Кажется, в прошлом году я проповедую на Западе Америки. И что-то это коснулся, это, что вот я говорю здесь. Только фальшь прикрашивается. И подошел ко мне один браток, я его не знаю, первый раз, он недавно приехал. И вот он говорит мне, я читал в газете «Известия», я только что приехал, перед отъездом, и написано, почему женщины дольше живут, чем мужчины. И читаю, потому что женщины красятся, а крашеный материал дольше держится. Так было написано. А я ему говорю, знаешь, друг, когда дом горит, то наилучше горит краска. И он от меня ушел. Я, да, дорогие, так люди смотрят. Но чистота Христова учения, она не нуждается в прикраске. Слава Господу! Украшают фальшь, чтобы не видно было. Настоящее. И наилучшая красота, девственная красота, настоящая, Божья красота в нас. Мы поем песню «Красота Иисуса, святись во мне». Аллилуйя! Хвала Господу за это. Царство Божье не пища и питье. Праведность, радость и мир во Святом Духе. Дорогие, началом нашей духовной жизни есть Христос. Он родил нас. Продолжением нашей жизни есть Христос. Он хранит нас, ходатайствует за нас. Заключением нашей жизни есть Христос. Он возьмет нас. Так что я могу дать только то, что Христос мне дал, что я получил от Него. Поэтому истинные служители Божьи преподают и провозглашают истину, потому что они стоят в истине. За это, конечно, они будут гонимы. Как Павел сказал, 2 Тимофею 3:12. Я
все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. И Галатам 4:29. Галатам 4:29. Там написано, рожденный по плоти, как тогда, как и теперь, преследует или гонит рожденного по духу. Галатам 4:29. Конечно, гонение, преследование свидетельствует. Гонители своим гонением свидетельствуют, что они враги Божьи. Гонимые свидетельствуют, что они дети Божьи, слуги Божьи. Цель нашей жизни Христос. Я стремлюсь к цели. Дорогие, если кто знал Христа, апостол Павел знал. И он говорит, чтобы познать Его. Та Павел, ты знаешь лучше, чем все мы, но я еще больше хочу знать Его. Я стремлюсь к цели. И перед нами всеми, и каждым из нас, Бог поставил цель. И наше задание – попасть в эту цель, вложить жизнь свою в эту цель. И тогда Бог нас использует для своей славы и хвалы. Аллилуйя! Слава Ему! Цель нашей жизни – Христос, стремлюсь к цели. Этих, которые стремятся к цели, проповедуют Христа. И мы видим, что благословение Божье наследует только то, что строится на Христе. Он есть основанием, краеугольным камнем. Будем строить на Христе. Царствие Божье внутрь вас строится Духом Святым. И это царствие не пища, не питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Я указал немножко, что совместно с другими качествами во время крещения и исполнения Духом большая радость. Но и указал на причины, чем радость может утрачена быть, когда мы угашаем Духа, когда оскорбляем Духа Святого, я говорю. Радость исчезнет, мы радость теряем. И потом сожалеваем, как легко было утерять, но приобрести трудно. Я был в Аргентине, с одним братом мы посетили человека. Этот человек, бывший проповедник Евангелия, он обслуживал 8 церквей. Он проповедовал по радио, по телевизору. Он не раз меня переводил, когда я проповедовал там. Но, знаете, занялся рюмочкой, маленькой чарочкой. И чарочка привела к бутылке, а бутылка к бочке. Знаете, и этот человек очень упал. Мне его очень жалко, я его хорошо знал. Если кто или кого Бог употреблял, его Бог употреблял. Его свалила, привела. Мы с ним беседовали долго, с братом Самуилом. Мы уехали. После нас, через несколько дней, посетили его несколько молодых братьев. Беседовали с ним. И он говорит, хлопцы, стойте и держитесь. Говорит, как бы я хотел подняться и встать. И вот не могу. Легко было пасть. И плачет. Я бы хотел подняться, но не могу. В английском языке мы говорим better to prevent than cure. Лучше не допустить до болезни, чем потом болезнь лечить. Правда? Лучше не допустить себя до падения, чем потом подниматься. Вы знаете, в Канаде нам пришлось переносить большие трудности. Я был в шахте, работал и был ранен там. Не мог работать. Дети малые. Мы имели большие трудности. Никаких ферзихерунков ничего не получали. Немножко получали 46, кажется, долларов в месяц на детей. И не раз жена этими деньгами кормила детей как могла. Было очень трудно. Знаете, были такие положения, ну, просто, кажется, безвыходные. Надо позычить денег. Занять деньги надо. Но тот, который занимает деньги и знает, что их нужно отдавать, то, вы знаете, он 2-3 раза мыслит об этом. Тот, кто занимает, а не думает отдавать, ему легко. Но кто знает, что надо же отдавать, и то так, знаете, делаешь. Ну, как бы обойтись, чтобы не позычать, не занимать? И трудности были великие, но все-таки я выкрутился и никого не позычил, не занял денег.
А потом, как хорошо, не надо отдавать. Как хорошо. Моя жена говорит мне раз, вот ты знаешь, папа, как мне трудно сказать прости. Ох, как трудно. Вы знаете, есть слова и в немецком языке тяжелые, и в русском. Но это слово, прости, я виноват, это самое тяжелое на всех языках. Правда? Самое тяжелое. Очень тяжелое. И этот Иван говорит, ой, как бы я хотел подняться. Было легко упасть, такая маленькая чарочка привела к падению. Теперь человек плачет и не может подняться. Поэтому Слово Божье нас предупреждает. Духа не угашайте. Потому что Царство Божье внутри нас строится Духом Святым. Можно угасить. Не оскорбляйте Духа Святого, которым запечатлены вы на день искупления. А уж дем так. Можно оскорбить. А уже не дай Бог еще противиться ему. Не дай Бог. Особенно, когда, говорю, проповедуется слово под помазание. Мы беседовали с братом сегодня. Мне было в Германии, это было в Форзайме, было в Америке, также в Кливеланде, в других местах. И проповедники знают, о чем я скажу. Если в церкви, в собрании есть присутствие дух противления, ты его ощущаешь, правда? Когда проповедуешь. Я проповедую, и я ощутил такое присутствие духа противления. Может, они не привыкли к этому, не знали или не видели. Но во время проповеди я перестал и начал молиться. И говорю в молитве, Господи, мы начали это собрание во имя Твое. Я предаю это собрание под покров крови Иисуса Христа. И во имя Иисуса Христа связываю этого демона противления. Это ребелирте гайст. Знаете? И, конечно, дело дьявола, чтобы связать проповедника. А Христос сказал, что свяжете на земле, будет связано там. Нет? И если человек проповедующий начнет малодушествовать, он свяжет. Но мы знаем, во имя Христа и крови Христа мы имеем право. Это ребелирте гайст, духа противления связать и идти дальше. Это мне было не раз за кафедрой, не один раз. Он дает нам победу, слава Ему. Дорогие, когда мы читаем послание Ефесянам, от начала и до конца, изображается Христос. В одной только первой главе 7 раз сказано «во Христе». «Во Христе», «во Христе», «во Христе». Не главное, кто мы, но кто мы во Христе. Вот в чем дело. Нет. Мы люди. Имеем драгоценность в глиняных сосудах. Это да. Но главное, кто мы во Христе. И Он Духом Святым строит свое царство у нас. Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу со Христом. Без Христа ничего не могу. Иисус сказал, без меня вы ничего не можете. Поэтому мы начинаем со Христом собрание, приглашаем Его и продолжаем, и хотим и закончить и собрание, и жизнь нашу со Христом. Как вы пели, со Христом повсюду я пойду. Повсюду. А без Него никуда. Некоторые из вас были и на ссылках, были в узах, в тюрьмах, но со Христом прошли. Хвала Господу. А те, которые даже были мучители или мучили без Христа, погибли. Но Бог вас сохранит. Слава Ему. Все могу со Христом. Знаете, у меня было много друзей. Они старшие братья. Некоторые лет моих родителей, отца, матери. Но они были мои друзья в Господе. У нас на Западе был брат Сергей Стерченюк. Он был пастором там. Потом уже стареньким был. И он нас посетил. Он много чего рассказывал из начала, когда, как они переживали, как их Бог благословлял в Канаде, в начале. А вы видите, Манитоба, Саскачеван, там поселки, все, сами украинцы. И вот говорит, у нас было, конечно, в то время,
в 40-х годах, в 30-х годах, говорит, что брату приехать туда коньми или на санках зимой, это не всегда может, там большие снега. У нас не было брата, кто мог бы совершать вечерю Господню или вообще проповедовать толком. И потом братья, сестры сказали: брат Сергей, ты будешь у нас, ты будешь руководящим, и ты будешь совершать вечерю Господню. Он говорит: ни в каком разе, я не могу это делать. Они говорят: ты должен, мы же не можем быть без вечери Господней. А зимой кому-то с братьев сдалека приехать санками невозможно, все закидано снегом. Сегодня, конечно, дороги есть асфальтные, их чистят, но в те времена не так было. И вот говорят, братья, сестры настаивают: Сергей, ты должен. И поставили просто меня в тупик, он мне лично рассказывал. И вот, говорит, я молился: Господи, как это, как я могу? И говорит: вижу я сон, является мне Христос. И говорит: Сергей, ты в воскресенье будешь совершать вечерю Господню. И я говорю: Господи, ты смотри, какой я. Я не могу. Я не могу. Христос говорит: ты будешь совершать вечерю Господню в это воскресенье. Я говорю: Господи, я же не могу. Ты видишь, какой я есть. Люди будут смотреть, я же не способный. И так дальше. А Иисус ему говорит, я никогда не забуду: когда ты придешь за стол, встанешь за стол, то я перед тобой встану за столом, и люди будут видеть не тебя, а меня. Аллилуйя! Люди будут видеть не тебя, меня будут видеть. И ты совершай. Я тебя затяню, я тебя закрою. И так было. Аллилуйя! Слава Ему! Все могу, укрепляющий меня Христе. И Он сегодня строит Духом Святым это царство в нас, которое не пища, а питье, праведность, радость и мир во Святом Духе. Дорогие дети Божьи, братья и сестры, благодарю вас за внимание, за то, что вы сегодня пришли. На этот раз это последнее мое собрание с вами. Завтра я буду в Тоштет. Но мы видим, дорогие, все, что Бог делает, делает через людей. Часто люди говорят: у меня Библия есть. Да, есть у меня. Но если бы Бог сам сошел, но Он не сходит. Не сходит. Послал нам Духа Святого. Но употребляет людей. Не только Бог, и сатана употребляет людей. Я не раз говорил, если бы сатана явился таким, как он есть, и с рогами, и с вилками, и черный, с хвостом, то все вы и безбожники потекали. А то с радостью ему служат. Значит, не такого он является, правда? Не такого. И Бог употребляет людей. Сам не пришел. Конечно, Христос пришел, совершил. А теперь поставил людей, таких, как мы. Но Он стоит впереди, и мы идем во имя Его. И просим, приглашаем Царство Божие. Может быть, я вам рассказываю, я буду заканчивать. Один наш брат, он был, у немцев есть это слово «энцикт». «Энцикт». Знаете, не восхищен, но «энцикт». «Энтрикунг» и «энцикунг» по-немецки. Он был восхищен в небо и поднят ночью. Он видел там славу неба. В том месте, где он жил, там жил Иван Кузнец. Он очень сквернословил. Много сквернословил. И этот брат наш был восхищен, взят, энцикт. Говорит, я видел там славу. Видел людей, которые в Господе почили, я видел там. И видел также места, имена тех, которые на земле. Еще на земле, но уже их не места там. Уже они заняты. Я видел, много чего видел. Ходил, и меня водил, ангел водил, показывал. И потом я смотрел на те имена и вижу, что Ивана, нашего кузнеца, имени там нет. Нет его имени там. И я так думаю, ну почему его имени тут нет? Он всем нам нужен в селе. Он много нам помогает.
но сквернословит. И вот я усмелился и спрашиваю ангела, почему имени Ивана, нашего кузнеца, здесь нет? А он так наклонил голову и так скорбно говорит, никто не пригласил Ивана. Никто не пригласил. Говорит, я знаю, я в небе. Я говорю, ну, если так, то пошли меня на землю, я пойду и приглашу его. Говорит, пождешь? Пойду. Пригласишь? Приглашу. Ну, иди. И говорит, я на кровати. Пришел в тело. Утром оделся и сразу пошел к Ивану, в кузню. Пришел и говорит, Иван, ты знаешь, я нечто пережил в эту ночь. Я в эту ночь был восхищен, взят, видел небо, в небо. Тело лежало на постели, я был взят. Я видел славу неба. Я видел тех, которые ушли туда, верующие, дети Божьи. И видел много мест, имена которых там, но они еще на земле. Дети Божьи. И когда я рассматривал эти места и имена, я не нашел твоего имени там. И я спрашиваю ангела, который водил меня, почему имени Ивана, нашего кузнеца, здесь нет? А он сказал, что никто не пригласил его. И я говорю, ну то пошли меня, я пойду, приглашу. Ангел говорит, пойдешь, пригласишь, ну ты иди. И вот я пришел. И теперь пришел к тебе, Иван. И от имени неба, во имя Христа, приглашаю тебя в небо. Принимаешь приглашение? Говорит, принимаю. Ну то идем на колени. Аллилуйя. И вот сегодня я разрисовал, сказал, что мог. Может, между нами есть, кто получил приглашение туда, если еще не было. Дорогие, как раз, может, Дмитрий из Канады приехал, и через него Господь приглашает вас туда. То вы выйдете сюда. Я говорю тем, кто еще это не делал. Можете выйти, и слуги Божьи помолятся с вами. Да благословит вас Господь. Аллилуйя. Сердечно благодарю вас. Братья и сестры, доколе свидимся. Доколе свидимся. Если не на земле, то у ног Христа. Дай Боже. Мы не знаем, что родит завтрашний день. Мы не знаем. Но мы знаем, у чьей руке завтрашний день. Правда? Мы не знаем, что следующий год или конец этого года родит. Но мы знаем, в чьей руке он. Не только следующий год, но вечность в его руке. Блаженны мы, когда мы в его руке. Аминь. И вот я разрисовал, как мог, как можно сохранить эту. Получи от Господа не угашать, не оскорблять Духа Святого, а тем более не противиться. Не противиться, потому что противящиеся скоро наведут на себя гнев Божий. Да хранит нас Бог от этого. Пойдем на колени молимся. И эти нужды причем. Хорошо? Я буду молиться. Стоим на колени.

начало мудрости — страх Господен, и познание святого — разум. Притчи 9:10.

0: Христу нельзя быть преданным частично, не полностью себя пред Ним смирить, и лишь когда дела идут отлично, а не за все Его благодарить. Христу нельзя частично поклоняться, в определенных только лишь местах, с привычками мирскими расставаться в отдельных случаях, в поступках и делах. В отдельных случаях Христа бояться, частично признавая Его власть, и головою лишь слегка склоняться, вместо того, чтоб пасть на колени пасть. Частично растопить обиды льдину, остаток же надолго сохранить, простить кого-то лишь наполовину и преданным частично только быть. Христу нельзя частично только верить, так, как хотелось бы и как удобно нам, по-своему все взвешивать и мерить, и не давать отчета всем словам. И поделить на части свое сердце, Христу одну частичку отделить, не распахнув, а приоткрыв лишь дверцу, не навсегда, а в гости пригласить. Ведь в этот мир, наполненный грехами, Христос Отцом Небесным послан был, и невозможно выразить стихами, как сильно нас Он возлюбил. Он сделал все для нашего прощения, исполнил волю Своего Отца, за нас приняв страдания и мучения, сполна все претерпел и до конца. Христос не сделал ничего частично, Он не прошел лишь только часть пути. За каждого ведь заплатил Он лично Своею кровью, чтоб навек спасти. Когда-нибудь мы станем перед Богом, и нам ответ свой нужно будет дать. Усилий прилагали мы как много, чтобы Христу всего себя отдать. Всего, а не процентов 90, пусть 99, ведь потом тот маленький 1%, он просто разделит нас навеки со Христом. Но коль отдать себя, отдать всецело и безвозвратно, раз и навсегда, чтобы в последний день душа летела в раскрытые объятия Христа. Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл.

Было прекрасное летнее утро, 11 июня 1923 года, когда Милдред Кейбл и две ее подруги отправились в своей походной повозке в новую дорогу, которая вела за Великую Китайскую стену, в пустыню Гоби. Они избрали один из самых древних торговых путей в мире. Этот путь должен был стать их домом и знакомым спутником в предстоящие 15 лет, так как они стали пилигримами Господа. Одетая по китайской моде в пальто из голубого ситца, черную шелковую юбку и вышитую хлопчатобумажную шляпу, Милдред Кейбл шла к высокой повозке. Всем троим нужно было вползти вовнутрь и сидеть среди ящиков и пакетов на грубом полу. Мулы, которых держали на конюшне, были норовисты. Они били копытами о камни, им не терпелось отправиться в путь. Старая повозка на высоких колесах и с грубым верхом выглядела неустойчивой и небезопасной, когда катилась все дальше от миссии в Хучоу, все дальше от места, где жили три подруги. Катилась в неизвестность. В ту ночь они спали в хлеву, попросту в пещере, выдолбленной на склоне утеса, где был построен из ила кэнг, который нагревал зимой кирпичную лежанку для того, чтобы согреть путешественников. Место было черным от грязи, и в глубине был альков, в котором лежали три человека, отсыпающиеся после курения опиума. Стояла жутко холодная ночь, а так как в кэнге не было тепла, три подруги спали очень мало. Они слышали, как мулы жевали свою жвачку, а внизу с ними находился возчик, который должен был вести их по дороге. Это было темное, холодное начало их великих путешествий, в которое они отправились ради Христа. Но пока они лежали там в грязи и мраке, Милдред Кейбл казалось, что этот хлев, возможно, очень похож на тот, в котором родился Иисус. Она не испытывала никакого сожаления, когда наступил рассвет, и повозка загромыхала по каменистой дороге на северо-запад. 7 дней до Ланчжоу, столицы провинции Ганьсу. Еще 7 дней. Дорога бесконечно вилась по изгибам голых холмов, по сухому дну древнего внутреннего моря. Дно было покрыто чистым песком. Каждая капля воды в этом районе была очень соленой. Лианчжоу был последним пунктом миссионеров китайской миссии, последним несомненным фактом комфортабельного ночного отдыха. Повозка грохотала с раннего утра до темноты, так как, несмотря на то, что путешественники отправлялись рано утром, не позже 4 часов утра, они редко добирались к месту отдыха до наступления ночи. Однажды, отправившись в поездку рано утром, Милдред Кейбл, идя перед повозкой, по их согласию во время путешествия, они находили время для молчания и размышления, увидела впереди себя молодую женщину, которая слезла со своего осла, для того, чтобы посмотреть на них. Она очень внимательно осмотрела их, прежде чем заговорить. Она увидела, что их ноги не были обвязаны по-китайски, но платья на них были китайскими. Умеют ли они читать? Были ли у них мужья? Сколько же у них детей? Кто будет заботиться о них, когда они состарятся? Молодая женщина засыпала миссионерок вопросами. Она возвращалась из храма, где молилась о том, чтобы родить ребенка. Это дало Милдред Кейбл возможность поговорить о единственном истинном Боге, который заботится о своих людях, не забыв напомнить, что только Ему нужно поклоняться. Это был мимолетный случай, неожиданная встреча, и женщина вскоре повернула своего осла в сторону от главной дороги, но семя было брошено. Нередко, когда случайные знакомые могли читать, им предлагали часть Священного Писания из ящика с Библиями, который был в повозке. Иногда миссионерки продавали Евангелие, а иногда раздавали бесплатно. К марту 1924 года три подруги попали в город Ганьчжоу, что в 1500 милях от Хачу.
Маленькая повозка грохотала и тряслась иногда по самые оси в грязи, а иногда увязала в болоте. Но она все-таки везла их по дороге. Странных кочевников, всегда готовых ехать в любое место и никогда при этом не чувствующих усталости. Каньчжоу — это город, где когда-то был губернатором Марко Поло, прекрасно расположившийся в окружении озер. Он привлекал толпы посетителей, так как в нем было много интересных и красивых мест, уединенных садов, величественных храмов. Приезд Милдред и двух ее помощниц превратил маленькую христианскую общину в городе в целое христианское движение. Установили навес, достаточно большой, чтобы под ним уместилось 300 человек, и Милдред с группой из 18 студентов делились своим свидетельством и проповедовали. Тент был белым, его украшали флаги и яркие плакаты с текстами из Священного Писания. Музыка небольшого органа и пение христианских гимнов привлекали толпу слушателей. Здесь были все странники из Большого Тракта. Бородатые мусульмане, туркмены в тюрбанах, тибетцы, монголы — все они слушали обращение по-китайски, которое они все понимали. А после этого им всем дали отрывки из Священного Писания на том языке, на котором они могли читать. Вечером молодые солдаты вошли во двор и с воодушевлением спели «Вперед, воины-христиане!». Возвращаясь однажды домой после евангелизационного собрания, Милдред Кейбл шла вдоль дороги, размышляя о следующем переезде туда, где заканчивалась Великая Стена. Она присела отдохнуть на обочину на краю макового поля, цветущего великолепным цветом. Все вокруг было залито мягким серебристым светом. К ней подъехал мусульманин-туркмен на осле. В руках он держал несколько христианских буклетов. Он остановился. «Вы устали?» — сказал он. «Я видел вас в палатке вчера. У вас, наверное, нет денег, чтобы взять осла и добраться домой. Пожалуйста, возьмите моего». К западу от Чанчжоу лежал Тибет. Эта загадочная земля всегда очаровывала Милдред Кейбл. Поэтому она и ее подруги были рады отправиться в трехдневное путешествие в монастырь Тибета, где монахи оказывали гостеприимство христианам из Чанчжоу. Итак, нагрузив повозку книгами, запасами риса и муки, троица отправилась в дорогу и вскоре подъехала к широкой и опасной реке. Мулы и повозка погрузились в быстрый поток, несущий грязь и камни. Это казалось самым опасным пересечением, когда вода бурлила под дощатым полом повозки, а три подруги сидели в ней и смотрели на далекий берег, в то время как мулы боролись с течением и храбро плыли по реке. Час, за который они с такой тревогой почти преодолели брод, подходил к концу, когда вдруг один мул поскользнулся и упал в глубокие воды, угрожая потянуть за собой других мулов и повозку. Но команда удержалась, преодолевая течение, восстановила равновесие и вскарабкалась на берег. Милдред Кейбл всегда была преисполнена благодарности к своим друзьям-животным, ослам и мулам, которые возили ее вверх и вниз по большой дороге в течение всех лет путешествия. В общем, они были разумными и выносливыми животными, а эти два качества ей всегда нравились. В ту ночь им оказали теплый прием в доме фермера-христианина. Комнаты были подметены и приготовлены для них. Чаши с горячим молоком и жареные пончики были готовы к их приезду. Хозяева зарезали овцу и вместе с гостями пировали за столом, где были баранина, овощи и горячий ароматный хлеб. Для того, чтобы добраться до монастыря, путешественники пересели вместе со своей поклажей на ослов с вьюченными седлами. Взбираясь все выше и выше с каждым шагом по узкому ущелью в течение целого дня, путешественники вышли, наконец, прямо на границу с Тибетом.
Они спали в крошечном амбаре с сеном, а на следующее утро в пути перед ними раскрылась солнечная Альпийская долина, где цветы покрывали землю разноцветным ковром. Ветер в долине развевал флаги с молитвенными надписями, а текущий поток воздуха крутил нечто похожее на вертушки с текстами из сборников святых книг. Вдали расположились низкие здания монастыря, из которого бежали ламы, одетые в красные, и лица, достигшие высшего духовного сана в буддизме, для того, чтобы приветствовать посетителей. Вскоре миссионеры раскинули большую палатку. Милдред Кейбл окружила группа любопытных тибетских женщин, которые показывали пальцем на ее волосы, изучали ее руки и примеряли ее шляпку. Огромное возбуждение вызвали наручные часы, которые показывали время в темноте. Новость о чуде распространилась по всему монастырю, и часы повзаимствовали на ночь. В последующие дни в монастыре исполнялись ритуальные танцы, проходили процессии священников, и каждый посетитель, прибывший во двор, приносил с собой дары для монахов – мясо, масло, сыр. Три подруги с интересом наблюдали за праздником. Священники исполняли свои ритуальные танцы, будучи одетыми в великолепные сатиновые мантии. Они были в огромных черных масках, широко открытыми ртами и выпученными глазами. Всем этим руководил один из представителей высшего духовенства буддизма. Он был неподвижный, полный достоинства и в то же время замечающий каждое движение. А внизу у ручья стояла белая палатка для посетителей, и толпы странников приходили к ней, привлеченные звуками органа и пением гимнов китайских христиан. И снова назад, от беглого знакомства с Тибетом к высокой дороге на северо-запад, где великий город Сучоу будет местом их следующей остановки. Это путешествие специально совершалось с очень медленной скоростью, не более 6 миль в день, для того, чтобы разговоры и остановки не нарушали программы. После всего, время на этой высокой дороге к воротам пустыни Гоби было не так уж и важно, как в других местах. Для разговоров и общений тоже нужно было находить время. В небольшом обнесенном стенами городке Фуй распространилась новость о трех чужестранных женщинах, которые могли говорить по-китайски, но сами не были китаянками. У входа в дом семьи Ту толпа из 50 женщин и детей собрались, чтобы рассмотреть их. Самую пожилую женщину направили для того, чтобы она сидела за столом с гостями и наблюдала за их манерами, чтобы узнала, почему это они оставили свои дома и семьи и совершили такое длительное путешествие. Наконец, согласились с тем, что главной причиной их путешествий служит только духовная цель, и после этого люди начали дружелюбно относиться к миссионерам. В семье Ту один из молодых людей и его жена заинтересовались христианской верой, что вызвало гнев его матери. «Можете заказывать мне гроб в тот день, когда станете христианами», — сказала она. «Я не собираюсь терпеть такой позор». Сын ответил матери: «Существует путь жизни и путь смерти. Мой путь — путь жизни». Когда Милдред приехала в Фуй в следующий раз, она узнала, что мистер Ту храбро встретил сопротивление своей матери и семьи и провел христианское богослужение в городе. И как к какому-то чуду во времена Христа все люди удивлялись его поступку. Милю за милей, иногда проезжая в повозке, а иногда проходя пешком по мелкому песку или твердым камням, путешественники приближались к известному городу Сучоу, родник вина, как называли его местные жители. Прихватив с собой продукты – морковь, сельдерей, картофель, баклажаны и лук – они были уверены, что не будут голодать, проезжая по деревням, которые были разбросаны вдоль дороги. К
Как может когда-то оживленное местечко исчезнуть с лица земли из-за стихийных бедствий? Свидетельствовали руины города, называемого Камелтаун. Его массивные глиняные стены постепенно разваливались, а во дворах покинутых храмов глиняные фигуры богов выглядели нелепо и пугающе. Этот город, захороненный под сыпучими песками, стал местом остановки для караванов, которые двигались вдоль дороги. Большие колокольчики вокруг шеи у верблюдов покачивались и позванивали при их движении. К удивлению Милдред, главный погонщик прошел вперед и заговорил на грамотном китайском языке, а после чашки чая он с удовольствием принял несколько экземпляров Евангелия и пачку христианских трактатов. Он уже был в пути в течение 50 дней и рад был почитать что-нибудь, сидя на верблюде, который медленным маршрутом выводил караван из Гоби, следуя на юг к богатым городам Китая. Наблюдая, как караван скрывается за горизонтом, Милдред знала, что Слово Божье везде и во все времена проникает в сердце и жизнь слушающего или читающего. В течение 10 месяцев подруги жили в Сучоу, во дворе, представленном им китайским джентльменом. Жильем для них служил стоящий под солнцем павильон цветника, сделанный из изящной лепки и белой бумаги. А вид из него открывался прекрасный — тибетские снежные горы. Это был однокомнатный павильон, где пол заменяла слегка утрамбованная земля, а потолок — высокая крыша из сосновых балок. «Приехали христиане!» — распространялась новость по улицам Санчжоу. Милдред оценила свои слабые силы и силы подруг. Затем посмотрела на город, который готовился к великому театрализованному фестивалю. Она немедленно взялась организовывать маленькую христианскую группу в городе. Все книги и трактаты, которые они привезли, были обернуты бумагой алого цвета. Братья из их группы вышли проповедовать на улицу на 2 часа. Потом они заходили в каждый магазин, а также в каждый ресторан, с просьбой, чтобы там вывесили один из прекрасных цветных плакатов. Группа сестер отправились по домам, чтобы поговорить с хозяйками в привычной для них обстановке. Разговор примерно начинался так. «Вы хорошая швея. Где вы научились этому прекрасному ремеслу?» Трех подруг осматривали с удивлением и задавали самые непредсказуемые вопросы. «Носите ли вы юбки каждый день? Как вы прикрепляете очки на носу?» Эти все вопросы были предметом особого любопытства и всегда помогали начать свободный и оживленный разговор. Вскоре весь Сучоу знал, что приехали христиане. Однажды зимней ночью с гор и долин в город ворвался сильный ветер. Он сорвал все листья с деревьев, разорвал все бумажные окна непрочного павильона. Повсюду лежал толстый слой пыли. Когда миссионерки осмотрели свою комнату и взглянули на себя, они не увидели ничего, кроме пыли. Дождя не было. Вместо него город затопила пылевая буря. Окруженный пустыней Гоби на западе и песками Монголии на севере, Сучоу был не защищен от такой стихии. Путешественницы впервые почувствовали, что значат сильные ветры пустыни и ужасающая мощь песка, который надувался ветром. Они начали заклеивать окна толстой коричневой бумагой, в которую были упакованы Библии. Они также утеплили свою шерстяную китайскую одежду верблюдами.

вы не замерзали. Когда зима уступила весне, они отважились на путешествие в ближайшие города. Это было своего рода подготовкой к длительным переездам, которые, как они знали, должны были начаться летом. Одна поездка была в Кинту, город Золотой башни, колокол которой был когда-то покрыт чистым золотом. Храм был полон молодых невест, молящих богов подарить им сына, а также матерей, имеющих детей, которые пришли с ответной благодарностью. Покрытого красным шарфом ребенка держали под большим железным колоколом, в то время как его мать приносила в жертву полный зерна платок. Когда колокол зазвенел, священник взял немного зерен и разбросал их по лицу ребенка. Он говорил: «Пусть богиня милосердия защитит тебя, пусть Бог изобилия одарит тебя». Затем сжигалась желтая бумага, и ее пепел размазывался на лбу ребенка. И мать уходила счастливая с мыслью, что все сделано для того, чтобы обеспечить ребенку безопасное будущее. Они также совершили поездку в холмистую местность в 12 милях от Сучоу, где сотни гробниц на склоне горы привлекали ежегодно тысячи странников. Здесь была натянута белая палатка, и пение гимнов привлекало толпу любопытных, которые узнали о другом образе жизни, свободном от страха перед силами демонов и власти смерти. В августе 1925 года наступил день, когда подруги отправились в большое путешествие, которое должно было проходить за Великой Стеной, через пустыню Гоби и через города Центральной Азии. Их новая повозка была сделана полностью из дерева, без единого куска железа и гвоздя. Ее огромные деревянные колеса были 8 футов высотой и могли вести ее через реки и болота. Ее верх был покрыт травой. Вместо мула была запряжена лошадь, уже закаленная дорожными путешествиями. Снова взяв с собой еду, спальные мешки, коробки с библиями и книгами, компания махала руками на прощание, а повозка выкатывалась на дорогу на своих огромных колесах, которые крутились под знойным солнцем и оставляли отпечатки в пыли. Проехав 20 миль вниз, или вернее вверх по дороге, так как все дороги, ведущие в Гоби, всегда направляются вверх, они увидели возвышающиеся башни Цзютианя, построенного в самом узком месте между холмами в конце Великой Китайской стены. Великая стена была сооружена в 2014 году до нашей эры для того, чтобы защитить Китай от племен из внешнего мира, мира ужаса и загадок. Этот город собирались посетить три подруги. В этом месте через единственный проход в огромной стене, над которой возвышалась башня, проходил весь транспорт с людьми далекой Азии. Преступники, изгои и странники все направлялись к этим воротам, которые назывались «Ворота в Китай». Три подруги наконец-то подъехали к входу. Они, естественно, были взволнованы, когда повозку, которую им сделали за 50 шиллингов, въехала по мосту в город и свернула во двор гостиницы приятного общества. «Заходите, заходите!» — приглашал хозяин гостиницы. «У вас есть трава для лошади?» «Сколько угодно и совсем недорого!» Как часто им приходилось вести этот диалог по дороге через Гоби. Здесь они были за Великой Стеной. Это было концом и началом их рискованного предприятия в Центральной Азии ради Христа. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

любишь ли ты меня? Этот вопрос вновь и вновь звучал в моей голове. А его глаза смотрели в мои с пристальной любовью. И невозможно было отвести взгляд. И невозможно было ответить полуправдой. Он ждал ответ. Да, Господи. Я не хочу прожить в Христа играя. Я не хочу до вечности ползти. Я не желаю ковылять до рая в развалочку, зевая по пути. Я не хочу в условностях теряться. Я не хочу простое усложнять. Я не хочу коситься и казаться и вечность на похлебку променять. Плести и попадаться в паутину. Фасонно выглядеть, где нужно проще быть. Я не хочу не быть примером сыну. Я не хочу наполовину жить. Я не хочу в чужих ошибках рыться. Сестер и братья видеть свысока. Единолично в скорлупе закрыться. Я не хочу на время, на пока. Я не хочу насмешки сыпать в спину. Я не хочу друзей в пути терять. Я не хочу любить наполовину. Я не хочу не до конца прощать. Я не хочу, придя на пир для званых, жевать, скучать, болтая о пустом. Я не хочу ходить в отрепях рваных, забыв, что все имею только в нем. Я не хочу от зависти терзаться. Я не хочу подножки подставлять. Я не хочу духовную казаться и раненых на поле оставлять. Я не хочу играть и притворяться, словами гладить, прикрывая лесть, взгляд отводить и криво усмехаться. Я настоящей быть хочу, как есть. Я приняла Христа не понарошку, ни на чуть-чуть, ни капельку сполна. Меня позвал Он в путь, а не в дорожку, предупредив, что впереди война. А на войне, как на войне, там трудно, но обновлен в боях завет крови. Я только там вдыхаю полной грудью твой аромат свободы и любви. Хочу подняться до рассвета, к тебе, мой Бог, ладони протянуть, ворваться в мир сияния и света, твое, Господь, дыхание вдохнуть. Я так хочу подняться до рассвета и, захватив с собой своих друзей, в безбрежье глаз Христовых окунуться навечно, на виду вселенной всей. Пусть мир покроет мрак и тьма и тучи, а на Сионе воссияет свет. Из всех земных путей твой самый лучший, и я иду с тобой. Вот мой ответ. Аминь.

Екклесиаста, глава 5. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, чтобы мог он понести в руке своей. И это тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Вот еще что я нашел доброго и приятного — есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его, поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Екклесиаста, глава 6. Есть зло, которое я видел под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его. Потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто мраком. Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил 2000 лет и не наслаждался добром, не все ли пойдет в одно место? Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и томление духа. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это человек, и что он не может припираться с тем, кто сильнее его.
Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? Екклесиаста, глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце. Потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ее. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй. То и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы тебе не услышать раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью, и я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко. Кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие, и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, — сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Екклесиаста, глава 8. Кто как мудрый? И кто понимает значение вещей? Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется. Я говорю, слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом. Не спеши уходить от лица его, и не упорствуй в худом деле,
потому что Он, что захочет, все может сделать. Где слово царя, там власть, и кто скажет ему, что ты делаешь? Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни чести, ни честивого. Все это я видел и обращал сердце мое на всякое дело, какое делается под солнцем. Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему. Видел я тогда, что хоронили нечестивых, и приходили и отходили от святого места, и они забываемы были в городе, где они так поступали. И это суета. Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его. А нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали дела праведников. И сказал я, и это суета. И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна. Тогда я увидел все дела Божьи и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого».

Дорогие друзья, этот стих позволит нам больше узнать о Божьей любви. Несмотря в каком мы положении или как мы увязли в своих грехах, знай, мой друг, что Иисус и тогда любит тебя не меньше других. И порой мы не просим у Него прощения и не смиряемся перед Ним, потому что гордость не позволяет, и Он стоит у нашего сердца и стучит. Ибо так сказал Иисус: «Все стою у двери и стучу, и кто отворит мне, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною». Я жил косе, о Боге знал я, любил в собрании ходить, и слушал там святое слово, где проповедники читать могли. И слушал, ничего не понимая, в своем раздумье и плотском, но знаю я теперь и верю, что Он тогда стучал ко мне, хотел, чтобы отворил я сердце, чтобы войти ко мне. Прошли года, и пролетело время, я стал о Боге забывать. Не стал ходить я на собрания и Слово Божье не читать. Это потому, что в повседневной жизни я сатане стал больше угождать. И с каждым днем все больше и глубже в грехах я начал утопать. Друзья, работа, развлечения, вот это думал счастье я. Курить и пить, вот это круто, но знаю лишь теперь, как ошибался я. Как часто мне, после всего веселья, когда я оставался наедине, душа моя сжималась аж до боли и говорила: а счастья так и не. И жил я дальше, потопал в грехе, грязи пучины, надменности и гордости своей. Я умирал не плотью, но душою, она ожесточенную была. Я стал плохим, людей стал ненавидеть, других, быть может, обижал, и часто так томился я душою, не знал, где утешение искать. Однажды вечером, склоня свои колени, в молитве я к Нему взывал: «Мой Иисус, такой, как есть, к Тебе иду я, прошу Тебя, прости меня». И Он в тот час с любовью нежной пронзенные руки протянул. Какая встреча это была, когда Он сам любовь вдохнул. Вдруг сердце радостью объялось, душа хвалу Ему несла. Хвалить хотел Его я непрестанно, того, кто спас меня от мук. Тот вечер для меня незабываем, я сам Спасителя узрел. И я почувствовал, как сердце мое тает, и стало легче на душе. Увидел я, как Он со мною рядом все эти годы прошагал, как мое сердце непрестанно Он каждый день стучал. Хотел поужинать со мною, но двери заперты были, и Он стоял и ждал с любовью, как пастырь ждет своих овец, чтоб не погибнул я, но был спасенным и был в числе Его детей, что возвещал всем людям ныне, какой великий наш Творец. Лишь Он один достоин славы за Сына, что на крест пошел, который пролил кровь святую, чтоб каждый грешник был прощен. Мой друг, доверь Ему ты сердце, и сладость жизни обретешь. Поймешь, что лучше жить с Иисусом, Он мир и счастье даст тебе.

Духовные размышления на каждый день. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждала сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. Титу 3 глава 8 стих. Кратко о Новом Завете. Послание к Титу. Послание к Титу также носит индивидуальный характер. Оно говорит не о благочестии в поддержании истины в Церкви Бога, как в посланиях Тимофею, а скорее об истине, порождающей благочестие и порядок в Церкви.

если есть истина, то она по благочестию. Тит остался на Крите, чтобы поставить старейшин в каждом городе. Этот труд, как показано в Деяниях апостолов, 14 главе 23 стихом, исполняли Павел и Варнава. И вот теперь полномочия для этого выполнения Павел делегировал Титу. Возможно, такие же полномочия он делегировал и Тимофею, но об этом ничего не сказано. Он написал ему о требованиях к этим служителям, равно как и Титу. Особый акцент сделан на важности благочестия для того, кого ставили на такую должность. Сегодня нет никого, у кого было бы полномочия назвать таковых. И все же святые могут легко распознать людей с такой квалификацией и уважать их опыт и суждение. Давайте также обратим внимание на важность благочестия в отношениях святых Бога друг с другом и на то, что Тит был призван быть примером для всех их. Тех, кто веровал в Бога, следовало искренне увещевать, уделять внимание добрым делам. Это не просто отказ от того, чтобы делать злое, но вовлечение в то, что приносит пользу другим. Наставлять других во всем этом — весьма ценный труд.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Внутренняя или духовная молитва — это приближение души к Богу и пребывание в Его присутствии. Для того, чтобы как следует понять и научиться приближаться к Богу, нужно заложить нерушимое основание. Нам доступно близкое присутствие Бога и пребывание в Нем через благодать. Благодать помогает нам учиться жить перед лицом Бога. Мы размышляем о том, как Он приблизился к нам по Своему милосердию, и такое приближение Бога к нам есть основание нашего приближения к Нему. Бог присутствует с нами непостижимым образом. Он наполняет собою небо и землю, и в Нем мы живем, движемся и существуем. Он знает самые потаенные наши мысли, наклонности, желания и намерения. Незримая душа человека видима Его присутствию. И Бог, будучи Сам духовен, пребывает рядом с нашим духом, а также с самыми сокровенными глубинами нашего сердца. Наш дух не принадлежит миру и всему временному. Он сотворен лишь для Бога, и поэтому он способен радоваться истинному общению с Ним. Он может и должен быть храмом и святым жилищем Бога. Он был создан с такой целью и обладает такой способностью. Господь соприсутствует нам не только как Бог, но и как наш Бог во Христе Иисусе, как Бог, который с нами, как Искупитель и Спаситель наш, который печется о нас с любовью. Согласно Своему замыслу, Он привлекает нас к Себе. Если мы откроем сердце и покоримся Ему, то Он готов вселиться и жить в нас, несмотря на наши недостоинства и несчастья. Это великая основополагающая истина Евангелия, которую мы должны глубоко запечатлеть в сознании и никогда об этом не забывать, поскольку она покоится в фундаменте нашего искупления и спасения. Падший человек оберегает свой внутренний мир от истины и находится связанным во тьме и адской бездне. Все это он носит с собой при жизни и находит в смерти, когда умирает вне Христа. Бог и Его Царство любви находятся вдалеке от него и заперто для него накрепко. Бог сострадал ему и по Своему милосердию явил это сострадание в воплощении, мучениях и смерти Сына Своего. Когда Христос пролил Свою кровь за нас, потоки Божьей любви потекли к человеку. Таким образом, доброта, благодать, любовь и общение с Богом доступны сердцам самых закоренелых грешников, если они захотят прийти к Нему. Он стоит у двери сердца и призывает каждого из нас. Он ждет и желает только того, чтобы грешник обратился к Нему и жил. Вот Его послание к нам. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Итак, настоящая духовная молитва заключается в этом приближении. Я не говорю сейчас о первом приближении кающегося грешника к Богу, его первоначальном обращении. Я имею в виду настойчивое продолжение этого приближения, происходящего в душе, преданной Богу. Те, кто поистине привлечены Богом и верны Ему, не довольствуются общим посвящением жизни Ему, совершенным в минуту возрождения. Они признают это первое настоящее обращение как знак бесконечной милости Бога, о которой они будут помнить вечно. Однако они не довольствуются этим, но со временем наблюдают в себе склонность отдаляться от всего постороннего, и это побуждает выражать их свою любовь к Нему.
Бог обращается к ним через их сердце, желая обладать ими всецело. Счастлива та душа, которая осознает в себе это Божье призвание и отдается ему как дитя, безоговорочно. Эта сокровенная склонность проистекает из непосредственной близости Бога к нам. Бог Сам, будучи любовью, касается душ любовью подобно тому, как магнит притягивает железо к себе. Он притягивает нас к себе, и поэтому душа чувствует такое побуждение и стремление, что она ни в чем не находит покой, кроме как в Боге. Любовь Бога, воспламеняющая наше желание к Нему через Его сокровенное действие, это вечный огонь, пламя которого есть истина и искренность. Как много мирского и порочного остается в нас, как много воды остается в наших дровах и жертвах, которым вначале предстоит высохнуть от жара пламени. Это пламя есть главная склонность любить. Она проявляется в душах новообращенных, в тех, кто идет мрачными дорогами страдания и раскаяния, в тех, кто глубоко вздыхает и стонет. И если душа послушна, то она проявляет себя молением, Ава Отче, молитвой, восходящей ввысь, как аромат благодарения. В конце концов, любовь к Богу образует постоянный покой, благодаря которому сердце и ум хранимы во Христе Иисусе. Пока остается много влаги, огонь горит и поднимается много дыма. Затем он горит яснее и не столь сильно, а потом превращается в нашем сердце в спокойное и приятное тепло. Послушайте слова Давида из Псалма 64:5, где он хвалит внутреннюю молитву. «Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего».

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Тема моей проповеди, я хочу вам дать несколько признаков служения, в котором можно найти Господа. Несколько признаков. Давайте откроем Евангелие, у кого есть, кто хочет следить. Это будет 9 глава Евангелия Марка. И мы прочитаем одно известное место и порассуждаем. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья и Моисей, беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи тебе, одну Моисею, одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Я знаю, что я прочитал известное место Священного Писания, друзья мои, но я хотел бы, чтобы мы сегодня уподобились людям, о которых написано, что есть люди, которые, хотя, конечно, часто говорят, что это о Христе, но это подходит к нам. Есть люди, которые ищут хороших жемчужин. Хороший жемчужин. Если вы знаете, жемчуг, он никогда не рождается на поверхности. Но жемчуг лежит в глубине. И когда вы читаете Слово Божье, мой вам совет, надо немножко идти в глубину. И когда вы пойдете в глубину, вы достанете драгоценность. Я хочу, чтобы вы с этого места вышли с драгоценностью от Бога, которое есть Слово Божье. То ли это будет через проповедь брата, то ли через пение хора. Важно, чтобы, покидая это место, у вас была драгоценность, потому что Божье Слово говорит, что Божье благословение, оно обогащает. То есть вы приобретаете нечто. Вы приобретаете драгоценность. И так Слово Божие говорит о том, что Христос обращается к ученикам и говорит: есть некоторые из вас, я хочу сделать на это дарение, некоторые из вас, которые при жизни еще не умрут, но увидят Царство Божье, которое придет в силе. Друзья мои, первый признак служения, на котором можно найти Бога, это служение, на котором мы можем пережить Царство Божье, которое приходит в силе, друзья мои. Не просто в Слове, но Царство Божье, которое приходит в силе. И Библия говорит о том, что когда Он проповедовал, Он говорил: приблизилось к вам Царство Божье. И вы знаете, когда мы переживаем Царство Божье на земле, оно не оставляет нас, ну, без перемены, оно не оставляет нас без прибытка. Я хочу сделать на это ударение, потому что мы часто проповедуется такое место, знаете, что, ну, не видел того глаз, не слышало ухо, и ставлю точку на этом. Но дальше Библия говорит, а нам Бог это открыл. И дальше говорит, Духом Своим. Я хочу, чтобы мы на наших собраниях сегодня, завтра, где вы будете по своих церквях, переживали не просто служение, но переживали, как в наше служение приходит Царство Божье. И я чуть-чуть дальше расширю это, ну, понятие, мы немножко порассуждаем над этим местом. И одно, что хочу сделать ударение, что Писание говорит прямо, что, ну, не всех Христос взял туда. Он взял туда троих. Я думаю, вы видели часто картину, особенно я замечал ее на наших конференциях больших, когда некоторые люди собираются здесь, а некоторые люди собираются там. Правда? Вы знаете, о чем я говорю, правда? Вы всегда найдете собрание там в туалетах, там где-то на парковках, еще где-то, правда? И часто даже братья задают вопрос: ну, вы, зачем вы вообще едете на эту конференцию? Так бывает у нас. Я знаю, я понимаю, почему, друзья. Я понимаю, почему. Я хочу только одно сказать. Сегодня от нас зависит, быть ли близко с Богом или быть далеко от Него. Сегодня лично от тебя, дорогой друг, зависит, переживать ли на собраниях Божье благословение или где-то толкаться там по парковкам. Это лично от тебя зависит. Я не верю, что эти трое мужей были какими-то особенными, что они были любимчиками у Иисуса. Я верю просто, что их отношение к Иисусу сделало то, что Он всегда их выбирал на очень важные дела. И их глаза видели то, что не видели даже глаза 12 остальных, вернее, не 12, а остальных апостолов. И я хочу сегодня, друзья, поощрить нас и сказать, вы знаете, как важно сегодня наше отношение, наша жажда по Богу. Как важно сегодня переживать ту жажду, которая открывает небо. Есть некоторые из вас, не все. Задай себе вопрос, что я переживаю на собраниях. Часто, знаете, братья боятся, я знаю, сегодня тоже боятся, что затянем собрание.
затянем собрание. Но вы знаете, я боюсь, у меня есть также такой страх. Но у меня есть другой страх. Я хочу, чтобы наши собрания, на наших собраниях Дух Святой взял столько времени, сколько ему надо. Не только сколько надо нам, не надо затягивать, но если Дух Господний сегодня возьмет больше времени, я хочу быть на этом месте, аллилуйя. Я хочу переживать Его силу, я хочу переживать Его Царство, которое приходит сюда, друзья мои. Вот это признаки истинного собрания. Потому что, как я сказал, сегодня есть много собраний, правда? Сегодня есть большой выбор. Я сегодня замечаю, что даже некоторые люди ходят в служение, и надеются, что они спасутся. И не думают, что они ищут Господа. Но я скажу откровенно и прямо, они ходят к бесплодным источникам. И разочарование будет горькое. Я на этом не останавливаюсь, друзья мои. Дальше. Слово Божие говорит, по пришествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, особо от них. Следующий признак, о котором я коротко хочу говорить, это то, что когда мы попадаем в собрание, где присутствует наш Господь, то происходит буквально следующее. Он берет нас за руку и выводит нас на высокую гору, друзья мои. Я думаю, вы понимаете, о чем я проповедую. Я хочу сказать, что, ну, особо, может быть, это касается молодежи. Селфоны остаются внизу. Текст-месседжи внизу. Все остается внизу. Знаете, какая причина? Потому что Господь взял меня и вывел на гору. И я видел совсем недавно, мы были в одном служении, когда в наше служение, друзья, зашли четверо, я не знаю, как даже характеризовать и назвать их. Это было четверо молодых людей. Они все зашли такие, знаете, жуют жвачки. Девушка была покрашенная в красный цвет. У нее был проколотый нос, проколотый здесь. И они такие, знаете, жуют жвачки, сели на переднюю лавку и сидят. И идет собрание, знаете, и у меня была только одна мысль, только одна проблема, чтобы они не ушли до того момента, покуда не зальется Дух Святой. И мы еще с одним братом подсели к ним, мы с ним ничего не говорили, но мы подсели и начали молиться: Господи, не выпусти их. И вы знаете, там произошло такое интересное действие. Стал один пророк и говорит: на этом месте есть душа, которая, если сегодня не покается, то к ней ночью придет дьявол. Мне было сказано, или заперет дьявол, что придет дьявол. И вы знаете, и после этого, когда один пророк встал, туда встает второй пророк и подходит к одному из этих четырех людей и простирает руку к одному парню молодому и говорит: ты эта душа. И как он, тот пророк, только сказал, он прямо как стоял, упал. Это было все на моих глазах. Упал на колени и начал рыдать. Друзья мои, служение было около 3 часов. Я не видел, чтобы так человек плакал. Он 3 часа прорыдал, вы знаете. Осталось все сзади, осталось все, с чем они пришли, осталось очень далеко. Он побывал на горе с Иисусом. Друзья мои, я хочу на это сделать ударение. Туда его даже не брат повел, не проповедник, но сам Господь взял его и поднял его на гору Божьего благословения. Аллилуйя. И все земное осталось внизу. Я хочу также сказать для тех, друзья, которые переживают трудные ситуации. Вы знаете, нам очень важно бывать на горах Божьего благословения. Сатана хочет оставить нас в долинах, потому что в долинах наше духовное зрение ограничено. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Когда ты попадаешь в проблему, перед тобой только проблема. И эта проблема настолько бывает тяжелая, что люди приходят в отчаяние. И если такой человек не переживает Божьих гор, друзья мои, он может просто упасть, он может надломаться. Сегодня Божья воля не то, чтобы избавить временами нас от проблемы, но Божья воля есть всегда на то, чтобы даже если ты в проблеме, когда ты попадаешь в собрание, он возьмет тебя за руку и поднимет на гору на свою. И когда ты поднимешься на гору, твое зрение будет расширено. Ты увидишь, что не только одна проблема, но есть впереди будущность. Почему? Потому что Господь тебя поднял очень высоко. Нам так надо сегодня переживать на наших собраниях гору Божьего благословения. Я двигаюсь дальше, так как меня торопит время. Писание говорит: итак, одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Я думаю, вы все понимаете этот образ. Тут ничего нету, друзья, особенно такого мудрого, чтобы понимать. Наши собрания, или собрания, где действует Дух Божий, собрания, где присутствует Иисус, это есть собрание, где мы преображаемся в чистоте и святости. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, мы ответственны за то, чтобы Он был среди нас. Знаете почему? Потому что никто не захочет каяться,
если среди нас не будет Иисуса. Если мне не с чем сравнить мою одежду, я буду всегда уверен, что моя одежда весьма белоснежная. И когда они шли на эту гору, они смотрели на него, как на обыкновенного раввина. Правда? Может быть мудро, может быть помазано. Но есть несколько ситуаций в Евангелии, которые описывают, что апостолы были в страхе. Они испугались. И не испугались никого иного, но испугались того самого человека, у которого Иоанн дерзал лежать на груди. Правда? И какая была причина? Потому что он преобразился. Они его увидели таким, как он есть. Нам очень важно, чтобы на наших собраниях он стоял между нами, друзья. Чтобы мы видели чистоту его одежд. Чтобы мы могли сравнить свою одежду с его одеждами. Чтобы сегодня наше собрание, это было местом преображения. Друзья мои, я на это хочу сделать ударение. Я всегда проповедую и говорю, что наше собрание – это дом горшечника, где мы должны чувствовать его прикосновение к нам, где мы должны переживать, как он берет эту бесформенную глину прямо из земли, как кусок грязи, добавляет туда воды, размягчает наше сердце и начинает нас формировать своими благословенными, пронзенными руками. Я хочу, чтобы вы переживали это, о чем я говорю, на наших собраниях, потому что если этого нету, это не собрание, где ты можешь встретить Господа. Он не приходит на это место впустую. Он приходит на это место, чтобы преобразить нас от славы в славу. От Его Духа это все происходит. Не от нашего какого-то там понятия, но от Его Духа. Пускай сегодня Господь благословит нас, потому что место наших собраний, пускай будет местом преображения, друзья, чтобы вы не зашли сюда такими же и такими же не вышли. Но всякий раз, когда мы попадаем в Его присутствие, пускай что-то меняется в нас. Если же ты сегодня находишь, что одежды твои, они не белые, как снег. Есть время, друзья мои. Потому что Господь дал поистине нам сегодня доброе время, спокойное и благословенное. Я двигаюсь дальше. Всего несколько штрихов еще осталось. Слово Божие говорит так. «И явился им Илья и Моисей, и беседовали с Иисусом». И явился им Илья и Моисей, и беседовали с Иисусом. Если вы читаете Евангелие, я думаю, вы знаете, вернее, это будет правильно сказать, Библию. Если вы читаете Библию, вы знаете, что Моисей – это был человек, который записал закон. Илья – это был тот, в чьих устах было пророческое слово. Итак, первый, кто был на горе преображения, помимо апостолов, это был Моисей, друзья мои. И я думаю, вы понимаете, что Моисей – это символ Слова Божия. Сегодня не может быть служения, в котором бы пребывал Господь. Сегодня не может быть служения, в котором бы мы могли найти Его без Слова Божия, друзья мои. Сегодня должен звучать голос Моисея, записанный в этой книге. Почему я на это делаю ударение? Вы скажете, да, ну мы и так проповедуем. Но вы знаете, я наблюдаю тенденцию, я вижу, как Слово Божие вытесняется сегодня из церкви. Как оно подменяется чем-то. Как оно стает таким, ну немножко второстепенным, не сильно главным. Друзья мои, я хочу сделать на это ударение только в церкви, где звучит Слово Божье, где ты слышишь голос Моисея. Это церковь, где ты можешь встретить Иисуса Христа. Только в церкви, где все основано на Слове Господнем, не на выдумках людей, друзья мои, но на Слове Божьем ты можешь встретить Иисуса, услышать Его Слово. Второе, на что я хочу сделать сегодня ударение. Друзья мои, есть много церквей по-разному ведут служение. Я не преследую цель сегодня кого-то критиковать. Я получил от Господа, и я вам передаю. Я знаю, что так есть. Есть церква, где очень высоко ставят Слово Божие, или, ну, сильно почитают Моисея, но совсем забывают, что на горе преображения был еще Илья. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам сегодня очень важно, чтобы голос пророческий был слышен в наших служениях. Чтобы сегодня говорил к нам не только Моисей. Очень хорошо. Я не умоляю одно и не поднимаю другого, друзья мои. Я не говорю, что важнее одно или важнее другое. Знаете почему? Потому что в одном случае бывает важнее проповедь, правда? Но есть такие ситуации, когда очень важно, когда действуют сосуды дома Господнего. Аллилуйя! Я хочу сказать, что там стоял Илья, там стоял Моисей, но среди них был третий, который есть Сын Божий. Если я вас спрошу, кто из этих троих был главный, я думаю, вы все согласитесь со мной, что Иисус, правда? Как сегодня важно, друзья мои, ну, как бы выразиться правильно, ловить поток Его движения.
Что, Господи, Ты хочешь? Сделать сегодня ударение на проповедь? Или же сегодня сделать ударение на пророческое слово? Разве я знаю сердца Твоего народа? Разве я знаю, какую пищу им дать? Я не знаю. Пускай, Господи, Твое помазание научит нас, как сегодня соразмерять эти два потока. Потому что Библия говорит, где в

Задумались ли вы, против кого будет воевать сатана в последнее время? Библия говорит, и встал он, и вышел на брань против тех прочих, которые хранили заповеди. И там дальше написано, и имели свидетельство Иисуса Христа. И имели свидетельство Иисуса Христа. И вы знаете, сегодня, если спросить вероучение, спросить баптистов, спросить любое другое вероучение, неважно, я не хочу никого уничижать. Все скажут сегодня, что у нас есть Дух Святой. Все вероучения, и писяники в том числе, правда? Но Библия говорит в Откровении, что свидетельство Иисуса Христа есть Дух Пророческий. Друзья мои, я хочу, чтобы вы поняли, против кого в последнее время будет вести враг войну. Библия говорит, те, кто, во-первых, хранит заповеди, во-вторых, это те, кто верит, в дух пророческий, друзья мои. Мы должны сегодня понимать, что это очень важно сегодня в церквях. Я двигаюсь дальше, так как время мое почти истекло. Итак, при всем Петр сказал Иисусу, рови, хорошо нам быть здесь. Сделаем себе три кущи, тебе одну, Моисею одну, одну Ильи, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И эти проповеди мы часто слышим, правда? Нам хорошо здесь быть. Я вас прошу, нам хорошо здесь быть или нет? Нам здесь быть хорошо. Но вы знаете, я хочу чуть-чуть немножко, ну, как бы сказать, объяснить, потому что именно на это место Дух Божий почему-то сделал ударение и сказал, чтобы я обратил внимание именно на этот стих из всего прочитанного текста. Вы знаете, что нам хорошо здесь быть. И какая причина, что нам хорошо здесь быть? Потому что здесь есть Он, аллилуйя. И я вам хочу открыть одну тайну. Как я уже сказал, что цель моя – это нарисовать признаки церкви или признаки служения, где можно найти Господа. Потому что есть много церков сегодня, и вы знаете, основное ударение в некоторых церквях делается на первую половину этого стиха. А первая половина стиха звучит так: «Хорошо нам здесь быть». И служители этих церквей, руководящие этих церквей, они применяют много усилия, изобретательности для того, чтобы сделать для народа, чтобы народу было хорошо там. И для этого применяются разные рода вещи. И сегодня вы увидите в церквях, что хочешь, правда? И уже сегодня в церквях можно даже бокс видеть. Если кто из молодежи знает, о чем я говорю. Сегодня в церквях можно увидеть бокс, ринг поставили, боксируют и так дальше. Но забывать, что вторая половина стиха говорит, что они были в страхе, друзья мои. Я хочу, чтобы вы совместили эти два понятия. Нам быть там хорошо, где мы пребываем в страхе Божьем. Аллилуйя. Потому что когда есть страх Божий, то есть вещи, которые ты себе в собрании не позволишь. Есть вещи, которые ты скажешь, это недопустимо, то может быть там, но только не в служении. Потому что мы пребываем и ощущаем присутствие того, чье имя на самом деле страшно. Я хочу, чтобы вы совместили эти два понятия. Потому что признак Божьего служения или признак места, где пребывает Иисус, это, во-первых, хорошо нам здесь быть, но, во-вторых, мы должны быть в страхе Божьем. И это неотъемлемо, ни одно без второго. И я иду уже до конца, друзья, явилось им облако, осеняющий их, и из гласа шел глас, глаголющий, сей сын мой возлюбленный, его слушайте. Я очень коротко остановлюсь, и мы идем к молитве. Я хотел бы, чтобы мы переживали на наших собраниях сегодня и в последующие дни все то, о чем говорит Библия. Вы знаете, Писание говорит, в конце этого всего, когда это все уже шло как бы к завершению, явилось облако и осенило их. Другими словами, если перевести с древнеславянского, осенить, это значит затенить или пустить тень. И не попали под тень облака. Или я так понимаю, что просто появилось над ихними глазами облако. Появилось над ихними головами облако, и оно прошло буквально, стало буквально прямо над ними. И я знаю, друзья, что это не новая проповедь, но я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились именно об этом, чтобы на это место явилось Его облако. Аллилуйя. Знаете почему? Я вам скажу, первая причина, если на собрании бывает облако Божьей благодати, обычно не надо объяснять никому, что сей есть Сын мой, Его слушайте. Не надо никого приводить к покаянию, слышите? Потому что когда прибывает облако, эти грешники, они сами бегут оттуда. Я говорю, люблю повторять, я люблю собрания, о которых написано в псалмах, что елей сходит на голову, потом он попадает на бороду, и потом Писание говорит, он течет еще и достигает края рис, слышите? Часто мы переживаем собрание, когда елей только на голове, правда?
Немножко бывает на бороде, но как приятно, когда облако, осенившее нас, достигает крайних точек наших

церквей. Вы знаете, о ком я говорю, правда? Достигает даже порой тех, о ком мы почти забыли уже. И этот елей, протекая по голове, стекает на бороду и достигает края рис. И мы видим, что это Божья работа. И мы осознаем, что в этом нету нашего успеха. Но это потому, что наше собрание сегодня осенило облако Божьей благодати. Это место, друзья, где мы услышим Его голос. Его слушайте. Господи, что мне делать? Я знаю, у вас всех есть проблемы. Но когда приходит облако Его благодати и покрывает, поверьте мне, не надо пророка. Он говорит прямо к тебе. Ты слышишь Его голос. Ты переживаешь Его помазание. Друзья мои, есть ли выход сегодня у нас? У нас только один выход. Чтобы в наших служениях облако Божьей благодати покрывало нас. Чтобы он имел свободу в наших собраниях. Как нам сегодня удержать нашу молодежь? Как им объяснить, что есть у Господа прекрасное место для жизни? Что у Бога есть благословение? Как сегодня донести? Друзья мои, я знаю, что это может сделать Дух Святой. Давайте умолим Его лицо, чтобы облако благодати Божией осенило нас на этом месте. Пускай Ему будет слава. Аминь. Помолимся.

0: Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.
1: Шумело море, на волнах качаясь, кренилась на бок легкая ладья. К ней кто-то шел, спокойно приближаясь. И голос был: «Не бойтесь, это я! Не бойтесь, это я!» Он говорит сегодня нам со страниц глубоких и святых, но многие боятся слов Господних. О, почему они боятся их? Ведь там, где Он, там наши люди гавань, спокойный и устойчивый причал. Ведь по волнам ходил он, а не плавал, и людям говорил, а не кричал. Не бойтесь, это он, спаситель ваш от смерти, который на себя грехи все ваши взял, на крест пойдя за вас. Поверьте же, поверьте, что ради вас Он в муках умирал. Не бойтесь, это Он, тот, кто простил Марию, изгнал 7 бесов из души ее. Не бойтесь, это Он, обещанный Мессия, понесший на себе проклятие мое. Не бойтесь, это я. Он говорит сегодня средь бури волн и в ранах со креста. Поверьте ж, наконец, словам любви Господней. Не бойтесь принять любовь Христа. Аминь.

Момент творения. Секрет пчелиного хлеба. Пергаль, так называемый пчелиный хлеб, это очень питательное вещество из пчелиной пыльцы. Ученые недавно узнали, что рабочие пчелы, едва ли появившись на свет из сот, должны есть пчелиный хлеб, чтобы их железы вырабатывали еду для матки и развивающихся личинок. Но более взрослые рабочие пчелы питаются только медом, поэтому ученые предположили, что пчелиный хлеб более питателен, чем мед. И вот после долгой кропотливой работы исследователи узнали рецепт приготовления пчелиного хлеба. Работа по его созданию начинается уже тогда, когда пчелы собирают пыльцу. Они добавляют туда секрет особых желез, а также микроорганизмы, производящие ферменты, которые помогают высвобождать ряд полезных веществ из пыльцы. Другие микробы, способствующие выработке антибиотиков и жирных кислот, предохраняют продукт от порчи. При этом ненужные микроорганизмы удаляются, и пчелы добавляют в пергу мед или нектар, чтобы скрепить вместе все ингредиенты. Рецепт изготовления пчелиного хлеба предполагает совершенное знание микробиологии, пищевой химии и биохимии в целом. Таким образом, современная наука полностью отвергает предположение, что пчелы и пчелиное общество эволюционировали по чистой случайности посредством неразумных природных сил. Только совершенный творец мог создать этих замечательных насекомых и научить их делать пчелиный хлеб. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

0: «Ты, конечно же, пойдешь к нам на обед», — обратился Фредди к Осифу после заключительной молитвы, крепко взяв его за локоть. «Потом я отвезу тебя к тебе домой. Если бы это было не так далеко, то я отвез бы тебя после вечернего собрания». «Нет, Фредди, я охотно поехал бы с вами, но ваша коляска и без меня уже переполнена. Я пойду пешком». «О нет, пешком тебе идти не нужно. Отец подарил мне на день рождения коня с упряжкой». Иосиф сделал шаг назад и посмотрел на него с удивлением. «Это разве не прелесть? Идем со мной. Ты, конечно, поедешь со мной в моей одноколке. Тут и разговору не может быть». Иосиф как раз отошел в сторону, когда сестра Иренс схватила его за руку, потрясла ее и осыпала его радостными восклицаниями по поводу того, каким он стал взрослым. Потом подошла Лодзи Вудс Ашелфорд и тоже хотела сказать несколько слов вернувшемуся Иосифу и расспросить о семье, особенно, конечно, о матери. Было уже половина первого, когда молодые люди покинули церковный двор. «Как чувствует себя человек, вернувшийся домой?» — спросил Фредди. Здоровым румянцем покрылось лицо Иосифа от волнений встречи со всеми своими старыми друзьями. Но когда между рядами робко прошла Долорес Бейс, щеки его начали гореть. Они ни словом с ней не обмолвились, но, проходя, она ему смущенно улыбнулась. Он сейчас не мог вспомнить, улыбнулся он ей в ответ или нет. Кажется, что да. Внутренне он точно улыбнулся. Но вокруг него стояло столько людей, Релей Дван как раз что-то спросил, и ему нужно было ответить. «О, я себя очень хорошо чувствую», — ответил Иосиф и глубоко вздохнул. «Лучше не спрашивай о моем самочувствии, я все равно не смогу тебе объяснить. Ты сказал, Фредди, что отец подарил тебе одноколку на день рождения?» «Да, Иосиф, ты только, пожалуйста, не смейся. Ты ровно настолько вырос, как и я за это время, пока мы не виделись. Однажды вечером, перед моим днем рождения, у нас с отцом был довольно долгий разговор, и он сказал, если мне в церкви понравится какая-нибудь девушка, то он ничего не будет иметь против того, что я изредка с ней буду встречаться». Иосиф расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, потом провел руками по волосам. «Да, ну и?» «Он сказал, что я дольше других парней задержался дома, что он купит мне коня и коляску, если я ему пообещаю еще один год остаться с ним. В то же время я могу пойти где-нибудь поработать, или он мне будет платить жалование. Я ему пообещал еще один год остаться дома, и вот так я получил коня и упряжку. Разве это не прекрасно?» «Конечно, Фредди, твой отец к тебе действительно очень хорошо относится». «Да, отец мой со мной поступал всегда очень хорошо, поэтому я еще охотно остаюсь дома на один год». «Ну а девушку ты уже себе нашел?» «Нет, еще нет. Я пока только думал об этом. Я еще не решил, кому мне вперед спросить». «Ну и о ком же ты думал?» Иосиф откашлялся. Он не мог думать ни о какой другой девушке, как о Долорес Бейс. По необъяснимым причинам он видел лишь ее одну в церкви, лишь ее, хотя их было, безусловно, не меньше 10 или более. Почти не дыша, волнуясь, смотрел он через забор дома в другой стороне улицы. «Ну, к примеру, Марта Денглерас. Она очень симпатичная, правда? Что с тобой, Иосиф?» «Ничего, а что? Ты так глубоко вздохнул почему-то. Она тебе не нравится?» «Что я могу тебе о ней сказать, если я ее почти не знаю?» — ответил Иосиф. «Конечно, она хорошенькая девушка. Я бы на твоем месте поговорил с ней. А кто тебе еще нравится?» хмыкнул Фредди и поправил свою кепку. «Я нахожу, что Лилиан Бонд тоже очень даже не дурна собой и, может, даже немного привлекательнее, чем Марта. У тебя уже когда-нибудь было свидание с девушкой?» «Нет, не было». «По твоему возрасту у тебя они уже должны быть». «Ты так думаешь?» «Ну, конечно. Ты же только чуть-чуть моложе меня. Давай оба в раз начнем». «Как ты себе это представляешь?» «Я думаю, что ты тоже выберешь себе хорошую девушку у нас в церкви, а потом... «Ах, может, мы напишем им письмо и спросим, не можем ли мы встречаться? И да, я тоже точно не знаю. Но у меня, как видишь, нет возможности выезда. У меня нет ни коня, ни экипажа, так что я полностью отпадаю». «Ах, это, конечно же, можно уладить. У меня же есть на чем ехать. А как тебе нравится там, у Батманов?» «Спасибо, очень нравится. У тебя там хорошая комната». «Комната у меня просто прекрасная». «А как кормят, нравится?» «Да, очень нравится». «Ты уже начал свою работу в винограднике?» «Да, два последних дня я уже работал. Мне очень нравится. Я так рад, что имею отдельную комнату. Дома у меня этого не было. Вечером у меня есть время для чтения, если жена Батмана исчерпает все свои вопросы. Но, несмотря на это, она мне очень нравится. Она всегда такая веселая, приветливая и доброжелательная. Мне вот что хочется тебе сказать, Фредди. Мне не хочется так просто для развлечения встречаться с девушкой. Я думаю, если я не убежден, что на это воля Божия. Как ты это понимаешь? Я думаю, жизнь слишком серьезная вещь, чтобы так просто с девушкой время прогуливать и к тому же оставить ее при мнении, что я ее люблю, а на самом деле это не так. Я уже слишком насмотрелся в своей жизни». «Что ты такое говоришь, Иосиф? Ты рассуждаешь как старик». «Я думаю, лучше я на всю жизнь буду один, чем девушку за нос водить. Если я когда-нибудь женюсь, то хочу быть действительно хорошим отцом, а не только господином. Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом, Фредди». Капельки пота выступили у Иосифа на лбу. Он достал носовой платок и вытер лицо. «Нет-нет», — возразил Фредди. — «Я уже давно об этом думаю. Мне очень хотелось с тобой на эту тему поговорить. Я тоже так настроен, как и ты. Когда я женюсь, я хочу иметь хорошую семью и, естественно, быть хорошим мужем. Своим детям я хотел бы быть хорошим отцом, так же, как и мой отец. Мне хочется тебе сказать, он действительно хороший, мой отец». Лицо Иосифа горело, и еще более крупные капли пота выступили у него на лбу. «Мать часто его поправляет, где он того и не заслуживает, но он всегда терпелив и все принимает как должное. Я не хочу иметь жену, которая будет постоянно чем-то недовольна или будет нагружать на меня то, что и не нужно. Нет, такого бы я не вынес. Да еще я бы хотел жениться на девушке не слишком высокой и не очень маленькой. Пусть она не будет красавица, но она должна уметь варить, быть хорошей матерью детям и мне помощницей в решении всех жизненных проблем». «А как же любовь?» «Конечно, конечно. Я хотел бы быть уверен, что она меня любит. Так теперь я тебе тут много наговорил. Но я говорю вполне серьезно, Иосиф. Я не шучу. Как говорю, так я себе все и представляю». «Я тоже все серьезно говорю», — сказал Иосиф. «Я тоже хотел бы с тобой об этом поговорить. И я никогда и никому об этом не говорил. И не знаю вообще, нужно ли...» Он помедлил. В его глазах блестели слезы. «Но если я не смогу быть лучше, чем мой отец до сих пор был, то я вообще не хочу жениться. Ты знаешь, мама из Стоксов, она хорошая мать, она сестра твоего отца. Если бы я мог найти девушку, которая была такой же бы хорошей, как она, то было бы очень прекрасно. Ну что ж, давай каждое воскресенье в церкви присматриваться, чтобы сделать свой выбор. Когда-то же нам нужно начинать, а то недолго и состариться». Фредди засмеялся. «Давай будем об этом молиться, Фредди. Это нам, конечно, поможет. Как ты думаешь?» «Да, я согласен. Знаю, что отец беспокоится, чтобы я не ошибся, как многие. И потом, он не хочет, чтобы я с каждой девушкой ходил. Он сказал, если я так буду себя вести, то не следовало бы мне дарить ни коня, ни коляски». «Зачем ходить с каждой? Разве это доставляет удовольствие? Или ты думаешь иначе?» «Некоторые так делают и получают от этого удовольствие. Билл Тенджен хвастался, что за год он перебрал 20 разных девушек». Да это же действительно дорогое удовольствие. Скорее всего, в конце концов, он повиснет на какой-нибудь самой неприятной и самой несимпатичной. Или он будет продолжать до тех пор, пока ни одна девушка не захочет с ним встречаться. У меня, по меньшей мере, нет желания следовать его примеру. Из всех девушек, что я до сих пор видел, мне понравилась только одна. Кто? Подожди немного, я совсем недавно лишь вернулся. Ну скажи, скажи, я же тебе сказал, кто мне нравится. Они поравнялись с тремя раскидистыми деревьями. Иосиф нервно тер свои руки. Потом он глубоко вздохнул. «Это Долорес Бейс», — сказал он, наконец, тихо. «Она на внешность неплохая», — ответил Фредди. «И все они хорошо говорят. Агнес о ней как-то сказала, если бы Иосиф был здесь, то он и Долорес были бы идеальная пара». «Так сказала Агнес?» — выпрямился Иосиф. «Да, так сказала Агнес. Почему она так сказала?» «Я не знаю. А вообще-то знаю. Она однажды слышала разговор по телефону между матерью и сестрой Иронс. Они говорили о твоих родителях и...» «Ах, не могу все вспомнить. Только сестра Иронс вроде бы сказала моей матери, что ты теперь уже, конечно, стал совсем взрослым». И, наверное, нашел себе там на Западе невесту. Она надеялась, что ты встретил такую девушку, как Долорес Бейс. Сестра Ирон сказала так тете Заре? Иосиф от удивления хотел вскочить. Он с трудом удерживался на своем месте. Да. Фредди, ты сейчас точно что-то путаешь. Нет, нет, только так оно и было. Когда? Да несколько недель вот тому назад. «Фредди!»
1: «Что?»
0: «Что бы это все значило?»
2: «Я думаю, сестра Иронс тебя очень уважает, и не меньше она, должно быть, уважает и Долорес Бейс.
0: Сестра Иронс ее, наверное, хорошо знает».
2: «Да, я тоже так думаю».
0: «Но почему? Почему?» Иосиф откашлялся, потом снял ниточку со своего костюма. «А ты почему не назвал ее имя среди тех, кто нравится тебе?»
2: Иосиф смотрел вопросительно, изучающе Фредди прямо в глаза.
0: «Ах, я не знаю, что тебе на это и сказать. Она мне нравится, да, но мне просто нравятся больше карие глаза Марты, ее манеры, как она держится. А у Лилиан Бонд такие хорошенькие ямочки на щеках, и ты обратил внимание, как она хорошо поет?»
2: «Нет, я не обратил на это внимания». Голос Иосифа звучал мечтательно и отсутствующе. Он видел только лицо Долорес Бейс, как она около часа тому назад проходила мимо и улыбалась ему. Она показалась ему такой женственной, и шла она так легко. Все двоюродные братья и сестры Иосифа сразу напали со множеством вопросов и восклицаний. «Какой он уже большой, а какой сильный! А Виргиния и Лавелл тоже уже, наверное, большие!» «Какой у них дом, в котором они теперь живут?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Иосиф пытался медленно, основательно и четко описывать им дом на Западе. Для них это была большая новость, потому что они теперь живут в маленьком домике без всяких удобств. Они еще больше часа после ужина сидели за столом и разговаривали. Агнес спросила: «Почему ты только в 18 лет закончил школу, Иосиф?» «Когда мы переехали туда, все книги у них были другие, чем здесь. Учитель показал мне сначала учебники за 8 класс, и я не мог его убедить, что наверняка смогу успевать со всеми остальными, и он посадил меня в 6 класс».
0: «Шестой класс?» – воскликнула Агнес.
2: «Да, 6 класс мне пришлось повторить. Я так часто должен был оставаться дома и помогать отцу, что постоянно тащился позади всех. Наконец, учитель мне помог и вручил мне свидетельство об окончании школы. А то я, может быть, и сейчас еще был бы школьником».
0: «Ну, Иосиф, — сказала возмущенно Агнес, — это же неправильно, что твой отец так часто оставлял тебя дома. Ты, наверное, тоже из-за этого расстраивался?»
2: «Да. Я часто очень переживал и впадал в уныние, Агнес, но мне хотелось обязательно закончить школу, и если я бы до 25 лет учился, то все равно бы ее закончил».
0: «До 25?
2: присвистнул Денис сквозь зубы. 18 уже достаточно плохо. Наш Фредди закончил школу в 15, а я закончу в 14.
0: Я рад за тебя, ответил Иосиф. Жаль, Иосиф, но нам теперь пора, а то я опоздаю на вечернее богослужение.
2: Ты прав, Фредди, нам лучше отправляться.
0: Жаль, что ты не можешь с нами и вечером быть в церкви, сказала тетя Зара.
2: Я бы охотно пошел с вами, но это слишком большое расстояние, чтобы потом возвращаться домой.
0: Да, ты и так большое дело сделал, что отважился утром прийти пешком. Большое спасибо вам, тетя Зара, за вкусный обед.
2: Ах, о том ли речь, Иосиф, приходи, как только сможешь.
0: Большое вам спасибо.
2: Мама, воскликнула Марианна, когда оба молодых людей вышли из комнаты. «Правда, Иосиф очень славный?»
0: «Фредди?»
2: «Да?»
0: «Нет, ничего».
2: Иосиф отвел взгляд в сторону.
0: «Что случилось, Иосиф?»
2: «Да я просто хотел спросить, не будет ли у нас времени, чтобы проехать мимо бывшего нашего дома?»
0: «Поедем, конечно. Это не займет много времени. Господин Макракин проложил между своими полями новую дорогу. Она проходит мимо шлагбаума и сокращает путь».
2: «И давно?»
0: «В прошлом году. Здесь многое изменилось, Иосиф, с тех пор, как вы уехали. И дома своего ты не узнаешь. Его перекрасили, и он теперь выглядит совсем иначе».
2: А колерованными розами, насажденными с обеих сторон дорожки, ведущей от ворот к дому, ты просто залюбуешься. Они сейчас, наверное, в самом цвету. Фостер, новый хозяин фермы, построил недалеко от дома ветряную мельницу, а старый каштан в углу сада срубил. Ты считаешь, что отец твой правильно сделал, что здесь все распродал и уехал на запад?
0: «Не знаю», — коротко ответил Иосиф.
2: «Ты не знаешь?» удивился Фредди.
0: «Я просто не могу ответить на этот вопрос, Фредди. Может быть, в вашей семье подобные дела решаются сообща. Мой отец с нами никогда вопросов не обсуждает. Мы думаем, что он заключает выгодные для него сделки, но как дела обстоят на самом деле, мы не знаем».
2: «И даже мать не знает?»
0: «И даже она».
2: Голос Иосифа стал совсем грустным. Они поравнялись со школой.
0: «Я твоего отца вообще-то толком не знаю».
2: Иосиф откашлялся и сказал вполголоса:
0: «Я тоже, Фредди».
2: А вот и то поле. Здесь ему тяжело пришлось, и он опять почувствовал страшную жажду, мучившую его каждый день. Странно, но ведь прошли годы, но горькие болезненные воспоминания были еще живы. Хорошо, однако же, что боль и обиды скорее забываются, чем радости. Как только впереди показались большие окна старого дома, все, что тяжелым грузом давило сердце, отодвинулось, ушло в сторону и померкло. На него нахлынули новые воспоминания. За занавесками в кресло-качалке он увидел свою маму. Поверх синего платья на ней надет белый накрахмаленный фартук, а рядом с ней, обхватив ее за шею и положив правую руку ей на плечо, стоит маленький мальчик в пестрых гольфах и коротких штанишках. Трудно поверить, но видение было так ясно, что казалось, и рыжий кот Топс лежит тут же на подоконнике среди горшков цветущей бегонии. Бегонии, желтые кошки, белые накрахмаленные фартуки всегда будут возвращать его в те прекрасные воскресные утра, когда он с упоением слушал рассказы матери. «Какой прекрасный вид!
0: Где? Что?
2: А, ну да!» Голос Фредди словно вернул его к действительности. «Розы на самом деле цветут чудесно».
0: «Это мы не иначе, как от стоксов, унаследовали. Как ты думаешь?» Со смехом обратился Фредди к своему кузену.
2: «Что?»
0: — спросил Иосиф.
2: «Свойство видеть прекрасное, как выражается моя мама. Отец видит красивые вещи гораздо быстрее других мужчин, и эту черту характера мама очень любит в нем». Она надеется, что мы, ее дети, тоже наследовали эти качества отца. Ну как этот дом еще кажется тебе родным и знакомым?»
0: «Нет», – рассеянно ответил Иосиф, – «жизнь здесь мне кажется давно минувшим сном.
2: А ты бы хотел сейчас здесь жить?» «Нет, пусть все остается как есть. Мне вдруг Ирни вспомнился». «Действительно, Иосиф, давай не будем экономить время. Заедем к Алексу и посмотрим, может, он там». «Если это возможно, то я за», — обрадовался Иосиф. «Туда не так уж и далеко. Ничего страшного, если я не буду вовремя к обеду. Приеду, значит, попозже». Халупу Алекса Бурнса редко кто уваживал посещением, поэтому Алекс и Ирни высунули головы из двери прежде, чем Фредди остановил лошадей. «Кто такие?» – несколько резко спросил Алекс. «Иосиф Амстронг», – прозвучало приветливо в ответ. «Кто?» – вскричал Ирни Лой, выходя из двери и закрывая рукой глаза от яркого солнца. Иосиф быстрыми шагами направился к нему навстречу. Ирни помедлил немного, будто сомневаясь, потом громко вскрикнул и обеими руками схватил протянутую к нему руку Иосифа. «Иосиф!» — радостно сказал он, губы его дрожали. «Можно ли поверить, мальчишкой ты нас покинул, а возвращаешься настоящим мужчиной?» «А тебя нетрудно узнать», — улыбнулся Иосиф, «хотя после того несчастного случая ты сильно изменился». «Да», — немного неуверенно подтвердил Ирни, «с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз, я немало пережил. Но ничего, все позади. Я вообще удивляюсь, что ты меня еще помнишь. Может, встретив на улице, я не узнал бы тебя, но Фредди знал, что ты здесь живешь. А я точно знал, что это не ты», — сказал Иосиф, показывая пальцем на человека, остановившегося в проеме дверей. «Это Алекс Бурнс». «Здравствуй, Алекс». «Здрасте. Я уже немного о тебе слышал. Ирни рассказывал мне. Как тяжело тебе пришлось с детства и...» «Подожди, Алекс», — быстро перебил его Ирни. «Иосиф, ты выглядишь просто фантастически». «Ну ты скажешь тоже, Ирни». «Да-да, ты превзошел отца своего не только по росту, но и по внешности. Ты действительно выглядишь прекрасно, Иосиф. Я-то уж вижу, ты стал симпатичным молодым человеком. А как поживает твоя матушка?»
1: «Ей немного лучше, Ирни. Кажется, западный климат ей пошел на пользу».
2: «Она все еще кашляет?»
1: «Значительно меньше, чем раньше».
2: «А ты все еще молишься, мой мальчик?» Выражение лица Ирни стало серьезным.
1: «Да». Иосиф смотрел прямо в темные, глубоко посаженные глаза Ирни, но он не находил в них прежней иронии.
2: «Да, Ирни, я по-прежнему молюсь». «Я об этом часто думал, об этом и о трепке, которую ты тогда из-за меня получил. Я тебе уже не раз говорил, я себе простить не могу, что тогда на тебя наябедничал. Лучше бы твой отец меня высек, а не тебя».
1: «Ирни, что ты говоришь?»
2: «До сих пор простить себя не могу, что я тебя тогда так подвел. А ты еще помнишь, как я тебя однажды вечером забрал к себе в постель?»
1: «Конечно, Ирни, я об этом тоже не могу забыть».
2: «А ты мне рассказывал истории, которые слышал от твоей матери. Я тогда тебе сказал, что все это ерунда, в которую я не верю. Ты еще помнишь?»
1: «Да, помню».
2: «Но ты, наверное, и помнишь, как я сказал, чтобы ты верил в то, о чем мать тебе рассказывает, чтобы все запоминал и берег».
1: «Так я и делал, Ирни. Я всегда верил, что моя мама чудесная женщина. Такая она и есть. Чем старше я становлюсь, тем все больше понимаю, что она для меня значит». Иосиф смотрел вниз и чертил носком ботинка по земле.
2: «И для меня тоже», — тихо добавил Ирни.
1: «Что ты этим хочешь сказать, Ирни?»
2: «Я же был не слепой все эти годы, живя у вас, и не глухой». «Да, Иосиф, Аня Амстронг – женщина моего вкуса, а ты себе уже выбрал спутницу жизни?»
1: «Нет, еще не выбрал, Ирни». Иосиф старался придать своему ответу тон незначительности и безразличия, но на слове «еще» он сделал такое ударение, что Ирни невольно улыбнулся.
2: «Что ж, хорошо, Иосиф.

обе руки за подтяжки. «Это никогда не поздно», — подбодрил их Иосиф. «Я думаю, мы не подходим к этим тонким людям». И Алекс язвительно усмехнулся. «Он все такой же», — сказал Ирни, когда молодые люди уехали. «Церковь, конечно, хорошее место для тех, кто действительно по-церковному живет. Иосиф Армстронг правильно поступает, что так серьезно относится к наставлениям».

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

У человека нет ни одной потребности, для которой не было бы источника удовлетворения в окружающем мире. Человек испытывает жажду и находит воду. Также обстоит дело с голодом, потребностью сна и так далее. Почему же должно быть иначе с желанием бессмертия? Откуда взялась бы эта потребность, если бы она ничему не соответствовала? Другое дело, что борьба за бессмертие может оказаться непосильной для данной личности. Не всякий, испытывающий жажду в пустыне, имеет силы дойти до оазиса. Но если бы в природе не было воды, то не было бы и жажды. На вопрос о бессмертии правильно и ясно отвечает Библия.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

небу. Я видела, как сильные рыдали, губами шевелили «помоги». Я видела, жестокие страдали, ночами спать спокойно не могли. Я видела, как сильные слабели, надежда угасала с каждым днем. Я видела, как храбрые робели, испытывались души их огнем. Я видела, как слабые стояли у молитвы на коленях день и ночь. И сила свыше сердца наполняла, ведь человек тогда не мог помочь. Я видела, как те, кто брошен всеми, искали хоть немного теплоты, как ждали от Спасителя хоть тени, а испевали с Божьей полноты. Я видела, как те, кто ждал потоков, все цело окунались в благодать. Я видела и тех, кто был далеко и продолжал в стороночке стоять. Я видела, как проходили мимо сирот и вдов, бездомных и больных, пытались показать всем своим видом, что не заметили, стоял впритык. Я видела, как замерзали слезы, а души становились все черствей. Я видела, как холода, морозы, как будто поглощали тех людей. Кто жаждал солнца, прочь любовь гоняли, и умирали чувства навсегда. Я видела, как о любви просили, но сами не любили никогда. Я много видела страданий и печали, и в сердце мысль: но кто бы всем помог? Хотелось, чтобы все мы замечали друг друга крест и знали, видит Бог. Я средство обрела, молитва веры. Молитва веры, силы и любви. Молись за тех, чьи руки ослабели, кто изнемог, упал, душой остыл. Молись за тех, кто потерял надежду, кто запер сердце от любви и тепла, кто не поет от счастья так, как прежде, и у кого от боли на щеке слеза. Я видела деяния молитвы. Уставшие опять могли идти, и где-то слабые вновь брали силы, и просто им хотелось жить. Молись за всех. А если ты в пустыне, склони колени, сокрушись душой. Тогда свободно ты расправишь крылья, когда душа найдет в Христе покой.

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кого можно назвать учениками? Само собой, разумеется, в условиях школы это те, кто там учится. Но мы, христиане, часто говорим о другом разряде учеников, а именно об учениках Иисуса Христа. Определив, что ученики – это те, кто учится, мы можем назвать учениками Христа тех, кто учится от Него. Иисус Сам приглашает нас присоединиться к учащимся в Его школе. И это процесс, который длится всю жизнь. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня», — говорит Он нам. Выражение «научитесь от меня» можно перевести с греческого по-разному. «Научитесь от меня», «обо мне» или «со мной». Все три варианта верны, так как мысль, которую Иисус хочет передать, заключается в том, чтобы мы присоединились к Нему, пошли рядом с Ним, и так как Иисус говорит об иге, впряглись вместе с Ним и научились от Него, о Нем и вместе с Ним. Учиться – это то, чем нам следует заниматься всю жизнь. Посмотрите на Иисуса. В Евангелии от Луки, во второй главе, мы находим 12-летнего Иисуса в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Позже мы видим Христа в расцвете Его жизни, обращающего внимание своих учеников на смоковницу, советом научиться, сделать выводы из приведенного примера. Затем перед нами картина последних мучительных часов жизни Христа на земле и слова «страданиями навык» или «научился послушанию». На протяжении всей своей жизни Иисус был учеником. Факт того, что Он Сам был активным и преданным учеником, переполняет нас новым, возможно, незнакомым ранее желанием стать Его учениками. В начале жизни, в детстве, наблюдается необыкновенно быстрый рост нашего тела. Позже этот рост замедляется, и когда нам исполняется 20, вершина достигнута, мы выросли. Затем начинается спад. В молодости человек очень быстро развивается умственно. Достигший 20-летнего возраста, мы все еще продолжаем учиться, однако учеба дается нам не так легко, как раньше. Мы достигаем вершины своего умственного развития немного позже, чем физического. Но опять-таки, после этого наблюдается то же самое явление – постепенное, медленное торможение. Наш ум слабеет и теряет прежнюю гибкость. Все труднее становится учиться чему-то новому. Если вам, дорогой слушатель, за 30, спросите себя, когда в последний раз вы усвоили что-то новое или изменили свои взгляды, будь то в области религии, политики или в какой-либо другой. Говорят, что в одной из стран, когда крестьяне прощаются, они всегда добавляют: «Да не случится с тобой ничего нового». Нас задевает эта поговорка, свидетельствующая об узости. Но часто именно такая узость типична для людей старше 30. Однако сам процесс освоения чего-то нового, рождение новых взглядов, новых взаимоотношений, процесс открытий, дерзаний, исследований, реформации – процесс обновления, одним словом, процесс познания – это то, что всегда наполняет жизнь увлеченностью, которую обещает Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». А если ты не учишься, ты не живешь по-настоящему.
2: Мы, христиане, призваны быть учениками. И Иисус обращается к нам с повелением: «Идите, научите все народы». Значит, нам поручено идти учить других. Поручено научить их учиться. Вы когда-нибудь видели Христово поручение в таком свете? Для того, чтобы учиться, необходимы три качества. Во-первых, нужно быть открытым, восприимчивым. К примеру, ребенок реагирует на все очень искренне. Следовательно, он постоянно учится чему-то. Для него все ново. Многие взрослые теряют способность изумляться и проявлять любопытство, что так присуще детям. У апостола Павла была очень открытая натура, несмотря на то, что он был взрослым. Он сказал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился всему». Как-то двое мужчин были пассажирами одного и того же самолета. Очевидно, один из них был опытным путешественником и летел не первый раз. Он быстро нашел свое место, сел и хотел было углубиться в чтение, но успел только раскрыть книгу, как его сосед спросил: «Как мне позвать стюардессу?» Указав на кнопку, он снова возвратился к своей книге. Затем сосед снова обратился к нему с возгласом: «О, мы уже двигаемся! А какая скорость самолета при взлете?» «Около 220 километров в час». «Мы уже в воздухе?» — спросил сосед через некоторое время. «А что это за звук?» «Это убирают шасси», — последовал ответ. Человек, летевший первый раз в жизни, на протяжении всего полета непрестанно учился. А его сосед, который уже много раз летал, не мог прочитать ни одной страницы из своей книги. Летевший в первый раз был очень взволнован происходящим. Вокруг него было так много нового, и он воспринимал, учился, реагировал, словно ребенок. Нам тоже следует быть открытыми, готовыми научиться чему-то новому от любого человека в любое время и в любом месте. Второе качество, необходимое в процессе усвоения чего-то нового, это старание. В процессе обучения требуется активное участие учащегося. Мы не можем учиться, сложа руки. Мы учимся только тогда, когда прилагаем все усилия. Мы учимся при участии всех наших чувств, зрения, слуха, а также нашего ума. Все наше существо, вся наша мышечная деятельность и чувственное восприятие должны участвовать. Этот процесс требует полного внимания. 13 человек проходили мимо смоковницы. Но только один из них был внимательным. Только один из них в тот момент всем своим существом познавал. Это был Иисус. И позже в своей притче он сказал: «От смоковницы возьмите подобие», то есть выучите урок, запомните признаки. Само собой разумеется, что невозможно реагировать на все и интересоваться всем. Но очень полезно по-настоящему заинтересоваться, по крайней мере, одним предметом и углубиться в его изучение. Делая это, мы заметим, как станем внимательнее и в других областях. Преследуя одну определенную цель, одновременно можно научиться многому другому. Один христианский деятель рассказал мне, как он применяет этот принцип. Каждый год он избирает определенный проект для дальнейшей учебы. Он старается подобрать большой проект, требующий немалых усилий. Половина всего того, что он намерен прочесть в течение года, прямо или косвенно касается этого предмета. Беседуя с людьми, он старается обнаружить, чему он может научиться от них по поводу данного предмета. Следуя его примеру, можно заполнить свою жизнь множеством интересного и новыми импульсами. Третье необходимое условие в процессе обучения – это применение усвоенного. Псалмопевец сказал: «Я сведущ боли старцев, ибо повеление твоих храню». В этом весь секрет. Хранящие и применяющие истину на практике действительно могут обогатиться ею. Три основные качества, способствующие учебе, это открытый нрав, старание и применение усвоенного на практике. Однако, развивая в себе все эти качества, содействующие процессу обучения, одновременно необходимо преодолеть и некоторые помехи. Их много, но сегодня мы остановимся на трех самых существенных. Первое – это гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость, написано в книге притчи. Библия полна предупреждениями о том, что гордость – враг учения, а следовательно и враг ученичества. Говоря о гордости, я имею в виду личную гордость. Когда ты считаешь, что тебе нечему научиться от человека моложе тебя или старше тебя, или от человека без образования, или от человека другого происхождения или цвета кожи, это гордость. Второй самый большой враг учения – это малодушие. В 8 стихе 21 главы книги Откровения перечислены люди, которые проведут вечность далеко от Бога. И первыми среди них упомянуты боязливые. Одна из причин, заставляющих нас отказаться от учебы, это потеря мужества. Мы можем многому научиться из новых переживаний, но мы их боимся. Мы боимся ушибиться. Мы не раз уже пытались быть восприимчивыми, открытыми и всем сердцем посвятить себя какому-нибудь делу, но каждый раз ни с того ни с сего нас как бы сбивало с ног. Если это случалось достаточно часто, и мы могли предчувствовать приближающийся удар, прилагались все усилия, чтобы избежать его. Но если мы не доводим дело до конца, это тоже мешает нам учиться. Имея желание учиться, мы должны преодолеть препятствие, называемое страхом боли. Боль всегда будет сопутствовать процессу познания, и она увеличивается соразмерно нашему возрасту. Последний враг, какая ирония, это успех. Часто люди, достигшие в жизни видимого успеха, перестают учиться. Следует поговорить с ними не более нескольких минут, и вы обнаружите этот факт. Они делают заявление, подобное этому. «Я просто такой, как есть. Меня невозможно изменить. Мне нравится быть таким. Я доволен». Такие люди перестали учиться и расти.
3: Я слышал об одной учительнице, которая усвоила очень важный принцип, помогавший ей заразить своих учеников желанием учиться. Эта учительница, преподававшая в третьем классе, была убеждена, что каждый день должен быть чем-то новым, особенным. Когда ее ученики приходили на занятия, бывали дни, когда на полу кругом лежали подушки, и посреди них стояла стопка книг. Учительница предлагала детям: «Садитесь на подушку и выберите себе книги». На следующий день мог быть какой-нибудь фильм. А еще через день все стулья стояли рядами, и учительница объясняла урок у доски. Для учеников каждый день был новым, поучительным переживанием. Они учились с интересом и с радостью. «Но каким образом все это касается меня и моих отношений с Богом?» — возможно, спросишь ты. будучи учениками Христа, мы должны учиться. А учимся мы, обретая опыт на переживаниях. Переживание ученика в значительной мере определяется его учителем. Христос является нашим учителем, и Он ежедневно усматривает определенные переживания для нас, своих учеников. Среди всех существующих учителей Он обладает самым богатым воображением. Когда, проснувшись завтра, ты откроешь глаза, помолись такими словами: «Господь, я знаю, что сегодня Ты приготовил для меня целый ряд переживаний. Помоги мне быть внимательным, восприимчивым, старательным, и помоги применять усвоенные мною истины в моей жизни. Сохрани меня от гордости, малодушия и отупления, вызванного успехом. Сегодня, Господи, я хочу научиться от Тебя». Каждый день приносит с собой новые переживания, непосредственно усмотренные Иисусом Христом. Эти переживания приготовлены не для другого человека, а именно для нас. Они соответствуют нашему положению и нашим нуждам. Этот факт ставит нас в большую зависимость от Христа и от Его руководства, чтобы мы могли учиться и возрастать. И хотя у нас должна быть готовность учиться у всех людей, поддерживая живую связь со Христом, мы сможем оградить себя от опасности научиться чему-либо от нехороших людей. Апостол Павел предупреждает нас: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Поэтому в конце дня мудро молиться так: «Господи, вот этому я научился сегодня. А каково Твое мнение?» В заключение нам следует напомнить, что недостаточно только учиться от Христа и считаться с Его мнением. Необходимо познавать самого Христа. Для этого наиболее полезным будет углубиться в чтение Библии и молитву. Да поможет нам Господь никогда не переставать быть Его истинными учениками, то есть постоянно быть внимательными и готовыми больше узнать о Нем и лучше познать Его. Не позволим гордости, малодушию или успеху помешать нам узнавать все больше и больше.

церкви обмелели, люди по домам, страхи обнаглели, бродят по пятам. Мир перевернулся и упал на бок, и в себе замкнулся. Каждый одинок одевает маску, а под маской страх вспоминает сказку о минувших днях, проливает слезы, закрывает дверь. Только двери поздно закрывать, поверь, что твои вакцины, бедный человек. Есть одна причина навсегда, навек. Ты хотел без Бога свой мирок создать, потерял дорогу и пошел блуждать, Бога забывая, счастья не найдешь. Что ты получаешь? Вместо правды ложь, вместо мира моры, вместо веры страх. На земле Гоморру и Содом в умах. Вновь построить хочешь гордый Вавилон? Библия пророчит, неспровержен он, Богом неспровержен, навсегда, навек. О, не будь невеждой, слушай, человек, деньги не помогут, сила не спасет. Кто ты перед Богом? Пустота и все. Он создал вселенную, мириады звезд, море, небо, землю нам. Этот мир непрост. Ты подушку мочишь, а ведь выход есть. Если ты захочешь вспомнить, кто ты здесь, потрясенный Богом, с Богом примирись. Времени немного, к истине вернись. О, несчастный житель маленькой земли! В мир пришел Спаситель. Для тебя внемли, искренне, сердечно признавай грехи. Ты же стал беспечным, Господу глухим. Не ожесточайся, выходи во свет. Пред Иисусом кайся, только в нем ответ. В нем твоя защита навсегда, везде. Все грехи прибиты на одном кресте. Слышишь, кровь пролита, чтоб тебя спасти. Ты не позабытый, лишь скажи прости.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие». Псалом 89:4. На одной старинной башне медленно и торжественно пробил колокол. Когда замерли отголоски последнего удара, маленький мальчик, сидевший на скамеечке у ног матери, спросил серьезным видом: «Мам, а кто ушел?» «Ушел опять час, сынок». «А что такое час, мама?» «Это крылатый вестник нашего Небесного Отца, который должен спрашивать меня, а также и тебя, что ты делаешь, что говоришь, о чем думаешь, что чувствуешь». «А куда он ушел, мам?» «Туда, откуда пришел, к Богу. Он расскажет ему обо всем, что мы думали, говорили, делали, пока он был у нас». «А какие вести о тебе, друг мой дорогой, несет к небу час, который пришел и ушел?»

начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Притчи 9:10.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю первую главу первого послания апостола Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого, доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Первое послание апостола Петра, глава 2. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти? Правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Первое послание апостола Петра, глава 3. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Теперь я читаю 4 главу из первого послания апостола Петра. Итак, Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Почему они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро. А теперь я читаю пятую главу из первого послания апостола Петра. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас, избранная подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.

1 Иоанна 5:18. Храни себя, будь тем рожденным свыше, которому враг душ не прикасается. Храни себя от разговоров лишних, которых темы не тебя касаются. Храни себя, храни свой слух и зрение, чтобы не принять того, что душу пачкает. В неславящем Иисуса словопрении пусть ты и твое сердце не участвуют. Храни себя с молитвой. Пусть под контролем будут размышления, ведь жизнь, она всегда как поле битвы, оказывая врагу сопротивление. Не дай упасть на сердце черной тени. Воспользуется враг минутной слабости, перед грехом поставит на колени, запачкает, лишив духовной радости. И если разум действовать не станет, ты раздражен, что все не так, как хочется, поверь, враг твою душу глубже ранит, и леденящий злобно расхохочется. Не признак это слабых или трусов, когда, заметив тени, в душу павшие, ты позовешь на помощь Иисуса. Он обезвредит тени, ядом ставшие. Вооружись, как воин на рассвете, прочти главу Священного Писания и попроси Отца, как просят дети, помочь прибыть тебе в богоискании. Храни себя, не силами своими, пусть сердце к Иисусу простирается. Ты защищен, нося Иисуса имя, к рожденным свыше враг не прикасается.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры его все ли между нами?» Матфея, 13 глава, с 54 по 56 стих. Нет места для хвастовства. В Писании сказано о четырех братьях Господа Иисуса, сыновьях Иосифа и Марии, но только двое из них узнаваемы. Многие считают, что Бог использовал вышеупомянутых Иакова и Иуду для написаний посланий, носящих их имена. Что случилось с другими, мы не знаем. Этот урок для нас — факт рождения в семье верующих не дает права на отношения с Господом. Иаков и Иуда считали себя рабами Бога и Господа Иисуса, как они называют себя в посланиях. Мы должны помнить, что не мы, а Бог дал то, что необходимо и что лучше всего. И нам стоит признать, что только благодаря Его милости мы такие, какие есть. Это Он верил нам то, что Божье. Нет места для хвастовства или жалоб. Мы должны просто верно исполнять порученное нам, зная, что мы можем делать все только благодаря Ему, и помня, что однажды мы явимся пред судилище Христово, чтобы дать отчет и получить соответственно тому, что сделали. Давайте постоянно напоминать себе о словах, обращенных к Колоссянам. «Все, что вы не делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Глава 3, 17 стих. «Дай, чтобы наша жизнь земная славила Тебя, преданно любя, чтоб в Тебе прибыли, для Тебя лишь жили».

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Гоби. Это название очаровывало Милдред Кейбл в течение многих лет. И теперь, когда она с подругами была на пороге огромной открытой каменистой пустыни, простирающейся на тысячи миль по Центральной Азии, им всем еще больше захотелось познакомиться с людьми, которые пересекали ее. Прямо за воротами Цзюцюаня Милдред взобралась на высокую каменистую насыпь, воздвигнутую охранниками, для того, чтобы злые духи Гоби не могли войти в город. «В Гоби есть демоны, леди», — предупреждали охранники. «Их здесь множество». «Много людей заблудилось в пустыне?» — спросила Милдред. «Да, очень много. Одни сбились с пути и умерли от жажды. Другие до смерти замерзли во время зимних буранов». «Вам нужно идти в Гоби, леди?» «Я должна идти», — сказала Милдред, «потому что я ищу заблудших». По глазам солдата можно было заметить, что он догадался, какая цель у этих трех странных женщин, которые приехали к воротам демонов в своей повозке и совершенно одни отправлялись в пустыню. Они искали какого-то заблудшего. Он часто слышал о родителях, которые посылали сына найти другого, который заблудился. Возможно, такая история была и с этими путешественницами. «Я знаю, что найду их», — размышляла Милдред, «потому что Бог, который является их Богом и моим, приведет меня к ним». Солдат слушал в молчании. «Эти святые женщины», — думал он, «наверняка благополучно пройдут через все эти опасности Гоби». Он еще более уверился в этом в тот день, когда повозка загрохотала по проходу, отправляясь в свою длинную путь-дорогу. А подруги бросали камешки в стены Цзюцюаня. Все путешественники делали так. «Если камни отскакивали, значит, все будет хорошо». Все три бросили камешки. Они отскочили от стены, издавая слабый отзвук. «Стены ответили вам», — усмехнулись солдаты. «Вам повезло, что вы слышите этот звук. Все будет хорошо». Маленькую повозку, груженную коробками с книгами, библиями и брошюрами, лошади пришлось силой тянуть вверх по дороге. Поэтому Милдред шла в своих китайских матерчатых туфлях по каменистой тропе, для того, чтобы почувствовать Гоби. Около 5 часов пополудни она оглянулась на башни Цзюцюаня в тускнеющем свете наступающего захода солнца. Дорога вскоре стала пролегать через тень. Милдред задрожала от холодного дыхания наступающей ночи. Она завернулась в толстое ватное китайское пальто и протиснулась в повозку, где уже все подготовили для того, чтобы ночью сохранить тепло. Чтобы облегчить начало пути для лошади, себя и возчика, они решили путешествовать ночью, когда воздух был прохладным, и они не испытывали бы такой сильной жажды. А ведь на протяжении многих миль не было воды. Всю ночь скрипела повозка, и в глубокой тишине они слышали непрерывные шаги лошади и возчика, так как он шел рядом с ней. Милдред сидела и с благоговением смотрела на огромное звездное пространство неба Гоби, которое раскинулось, как необъятный бархатный балдахин с золотыми огнями. Около полуночи зашла луна, и ее мягкий свет, казалось, сделал тишину еще глубже. В пустыне нечему было пошелохнуться. Ни травинки, ни листочка, ни насекомого или птицы. С каждой стороны каменистой дороги простирался волнистый темный пейзаж Гоби. Маленькая повозка и ее путешественники казались такими одинокими и забытыми. Вдруг
Из ночи вырвался звон колокольчиков. Это был почтальон, который доставлял почту во все уголки Гоби. Он так же, как и они, ехал ночью. Пришпоривал лошадь в безлюдных местах время от времени. На каждой остановке менял коня. Когда позже Милдред встретила его в деревне, он стал шутить над тем, что ему пришлось развозить на лошади уж очень тяжелую почту, так как христиане посылали туда и сюда много писем и книг. На рассвете они наконец приехали в нужную им деревню, и измученные, бросив свои одеяла на грязные кровати в трактире, вскоре крепко уснули. После нескольких часов глубокого сна Милдред всегда чувствовала себя бодрой, и вскоре она уже ходила по улицам деревни, разговаривая с лавочниками. В одном маленьком магазинчике она заметила вазу с грубым серым песком. «Зачем вы держите песок?» – спросила она. «Разве недостаточно его вокруг?» «Это особый песок, леди», – сказал хозяин магазина. «Он такой тяжелый, что не сдувается. Это тот песок, который используется для полирования нефрита. Он тяжелый, но никогда не царапает поверхность камня». 4 дня спустя повозка проезжала мимо легкой элегантной башни нефритовых ворот, второе название города Йомена, где они остановились на несколько дней. Еще за 100 лет до Рождества Христова нефритовые ворота были одним из мест, через которое проезжали все путешествующие по пустыне Гоби. Визит светлолицых женщин привлек к себе внимание массы людей, которые пришли в трактир заглянуть на них. Одна из пожилых женщин верила, что они знают секреты всех происшествий и смогут сказать ей, какие вещи потерялись и кто их украл. Она шепнула Милдред Кейбл: «Пожалуйста, назови мне имя вора, который украл мою корову». Путешественники не торопились во время езды в трясущейся повозке по ночам. Останавливались для отдыха в деревенских трактирах, затем проходя пешком через маленькие городишки, чтобы самим посмотреть и чтобы их тоже увидели. Им пришлось прожить в Китае достаточно долго для того, чтобы понять, что в маленьких городах, граничащих с Гоби, они могли свидетельствовать о Христе, только если у них было много времени и достаточно терпения. В каждом городе были свои особые легенды и демоны. В Пулунхке, находящемся выше нефритовых ворот, люди считали, что их город был настоящим Едемским садом, откуда берет свое начало род человеческий. Под каменистой почвой были пещеры, заполненные сокровищами, а любое отверстие в земле могло бы оказаться входом в логовище разбойника или чудесным гратом, доверху наполненным драгоценными камнями. Многие пытались докопаться до сокровищ, и когда тайник был уже почти раскрыт, порыв холодного ветра и взмахи крыльев птиц пугали их и отгоняли. Страх и ужас управляли жизнью людей. И, наблюдая за бесконечными милями, медленно проходящими мимо, Милдред Кейбл уже не удивлялась, что люди, живущие в Гоби, очень боялись мира, в котором они жили. В одной из гостиниц по прибытии их ожидал сюрприз. В Гоби новости передавались непостижимо быстро. Подарок был от старой женщины, которая услышала, что приезжают 3 проповедницы праведности, и она пожелала проявить к ним свою доброту. Ее подарком были 2 маленькие головки капусты, 3 репы и немного уксуса. Милдред пошла навестить старушку в ее убогой лачуге. Она жила одиноко, пытаясь поступать правильно и своими добрыми делами угодить богам. Ей хотелось узнать от миссионерок о пути жизни. Она так страстно желала узнать это, что позвала молодого человека, чтобы тот помог ей запомнить все, что будут говорить, чтобы потом выполнить их наставления. Она выслушала историю об Иисусе,
выучила наизусть маленькую молитву. А в утро отъезда подруг она была готова встретиться с ними на рассвете, умытая, причесанная, сделавшая все в честь великого Бога, о котором ей рассказывали. Однако не все, кто попадался им на дороге, ведущей через Гоби, так ясно понимали их цель. В одной деревне, где они остановились, чтобы проповедовать и распространять литературу, как-то ночью они с удивлением увидели толпу людей, человек 50, которые собрались вокруг пожилого джентльмена, который рассказывал что-то о приезжих. Они узнали в нем старого директора школы, который приходил на их собрание и слушал их с большим вниманием. Этот умудренный опытом человек был очень уважаем среди людей как человек, который всегда знал правду о том, что происходит. Кто были эти женщины? Он знал это. Он читал их книги и понял их религию. Их послал в Гоби европейский царь. Он оплачивал их расходы, так как со времен войны, считал джентльмен, в Европе не хватало девушек. И поскольку молодые мужчины требовали невест, то эти три женщины приехали в Гоби за невестами. Когда всезнающий закончил свое объяснение, Милдред Кейбл подошла к толпе сзади, и вдруг раздался дружный смех, потому что всем стало ясно, что приезжая все слышала и поняла. Дальше путешественницы двигались к границе Китая, ближе к Туркестану, где Гоби называли «Черная Гоби». Глядя на пустыню, простиравшуюся от северных ворот Анси, Милдред Кейбл видела море маленьких черных камешков, смешанных с серым гравием, что не оставляло ей никаких надежд. Путешествуя по ночам, чтобы избежать изнуряющего дневного зноя, миссионерки заметили, что дорога здесь была безлюднее, чем в других местах. Черно-серая пустыня Гоби казалась ненаселенной, за исключением нескольких деревень, а также одного оазиса. В нем был источник, вода которого била из утеса, шумно сбегала в маленький искусственный канал и таким образом орошала клочок земли и озеленяла ее. Милдред полюбила маленький оазис. В нем жили несколько одиноких семей, которые возделывали маковые поля и зарабатывали себе на жизнь опиумом. Милдред и ее подруги посетили каждую семью, рассказали им о любви Христа и оставили литературу для длинных холодных зимних вечеров. Проезжая по одной дороге Черной Гоби, путешественники заметили кучу овечьих шкур, которые лежали у обочины. Но маленький посох рядом с ней показывал, что под кучей было что-то живое и человеческое. Возчик пошевелил кучу и услышал, как запекшие губы бормотали: «Воды! Воды!» Милдред и ее друзья слезли с повозки и протянули чашку к его рту. А он прошептал: «Воды! И я ваш раб на всю жизнь!» Было очевидно, что человек был очень болен и слишком слаб для того, чтобы идти дальше. У них не было ни воды, чтобы оставить ему, ни времени, чтобы оставаться с ним. Если же они возьмут его с собой, он может умереть в пути, а возчик не хотел брать на себя ответственность за него. Это могло бы привести к серьезным неприятностям. Но Милдред и ее друзья сразу же сказали, что не могут оставить путника одного. Одна из них пойдет рядом с повозкой, для того, чтобы ослабевший мог поместиться в ней. Так они доставили его в следующую гостиницу, где так же, как и в гостинице доброго самарянина, хозяин этого заведения позаботился о нем. Через несколько дней юноша поправился. Он оказался образованным молодым человеком из далекой провинции Китая, который пришел сюда, чтобы найти себе хорошую работу в этих отдаленных частях своей страны. Он знал, что его жизнь спасена. Каждый год дорога через Гоби взимала свою дань, отнимая жизни у путешественников, которые умирали от жажды. И он был полон благодарности к этой маленькой группе людей в повозке.
У распространителей Евангелия был обычай проводить свое семейное богослужение, когда они останавливались в гостинице. В это время к ним часто присоединялись другие постояльцы. Как-то один мусульманин, путешествующий со своей свитой, присутствовал при этом, и когда был прочитан отрывок из Священного Писания, эта группа вместе со всеми склонила головы и присоединилась к молитве за безопасность тех, кто находится на дорогах Гоби. В другой раз, когда путешественники прибыли с физгармонией и связками книг, группе солдат, играющей в карты, пришлось остановить свой азарт и разойтись. Но зато потом игроки рады были потратить свои деньги на то, чтобы приобрести экземпляр Евангелия в красивом ярком переплете. Для ожидавших разрешения пересечь границу с Туркестаном время тянулось неимоверно медленно. Но для Милдред Кейбл, там, где были люди, была и возможность рассказать им о христианской вере. И когда, наконец, пришло разрешение продолжать путь, солдаты пограничного гарнизона пожелали им счастливого пути, а жена одного офицера даже прислала им 2 огурца и дыню. Это было роскошью в каменистой черной Гоби. Такой щедрый подарок составил рацион питания на целый день для ее домочадцев. Разрешение на поездку адресовалось должностным лицам. Высоким стилем их уведомляли, что 3 леди – Фэнг «Драгоценная жемчужина», Фэнг «Ошлифованный нефрит» и Кай «Сама храбрость» являлись людьми высочайшей репутации и могли пересечь границу в Туркестан без задержки. К этому времени, находясь уже около 3 лет в пути, они привыкли к придорожным гостиницам, и им даже нравилось ночевать в комнатах, в которых не было окон. А обычно они путешествовали по ночам, когда было прохладно и тихо, а в повозке было достаточно свежего воздуха. Днем они могли спать где угодно. В деревне Дав-Тауэр комната была такой темной, что туда не залетала ни одна муха. Земляные стены были такими толстыми, что жар солнца никогда не проникал сквозь них. Они также служили надежной преградой для ветра и песка Гоби. Направляясь в далекие Урумчи, находящиеся в 500 милях от Дав-Тауэра, путешественницы заменили лошадь мулами. И затем они направились в сторону Урумчи. Бесстрашные женщины продолжали свой путь. В дороге они не прекращали свое нелегкое служение. Они беседовали со всеми, кто встречался им на пути, объясняли им Божьи истины, молились и раздавали духовную литературу. Иногда они проходили только 3 мили, иногда 6, но они знали, что до большого города было 3 недели пути. Для странниц было большим удовольствием и сюрпризом остановиться в прекрасном городе Хами. В нем была новая гостиница, в которой окна были недавно оклеены бумагой, а на полу лежали свежие циновки. В первую ночь их пребывания в гостинице у них был замечательный пир. Большую часть блюд приготовила Милдред со своими подругами в кухне этого заведения. Было условлено, что они не будут употреблять свинину в любом виде, ни жира, ни мяса. Приятно было пожить несколько дней в Хами с его прекрасными парками, широкими каналами, тянущимися на 7 миль к северу и на 5 к востоку и западу. Это был один из самых больших оазисов, которые путешественники встретили в Гоби. Обычно они шли навестить семью землевладельца. У него было 4 жены, и каждая жила в своем собственном дворе. Девочки в семье носили веселые платья, сделанные из одного куска ткани, где было вырезано отверстие для шеи, а длина его достигала до лодыжек. Белый муслиновый шарф покрывал голову и не спадал до колен. Во многих домах Хами путешественницы могли разговаривать с женщинами по-китайски, а в некоторых они оставляли Евангелие, переведенное на арабский.
Проходя мимо базаров, они наблюдали, как заключаются сделки в Азии, как ведется торговля тонким батистом, шелком, коврами и ковриками, как по улицам расхаживали статные турецкие купцы, а иногда проходила высокая бледная женщина, удерживающая кувшин с водой на голове. Дорога теперь привела их в место, называемое в Гоби «Великая жара». Медленно взбирались они по ночам на высоту свыше 5000 футов к подножию гор Барку, а днем изнемогали от зноя, который, казалось, здесь проникал даже в самую темную гостиницу. Кученги им предложили взять экспресс-повозку губернатора для того, чтобы проехать оставшуюся часть пути до Урумчи. Но когда они увидели запряженных в нее диких лошадей, несущихся вдоль дороги, они предпочли медленную, утомительную, но безопасную езду повозки с мулами. Кроме того, сейчас они могли ехать днем, так как дорога стала легче, и для животных было больше воды. В Урумчи они находились в 700 милях от русской границы, и все трудности, которые им пришлось пережить во время путешествия по Гоби, были позади. Моли, одного из мулов, с большой радостью оставили в хлеву дома миссии в Урумчи, а путешественницы направились к русской границе. Друзья в городе снабдили их огромной коробкой с провизией для предстоящей поездки в 700 миль. Тарантас галопом выехал из Урумчи со скоростью 6 миль в час, что было в два раза быстрее езды по Гоби. И через две недели, позванивая колокольчиками, они подъехали к русской границе. Милдред и ее друзьям казалось, что они почти дома. К октябрю 1926 года они пересекли обширную Россию и оказались в Лондоне, где поведали захватывающую дух историю о том, как они пересекли Гоби. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

0: финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radiomv.com.
1: А Богу нужно твое сердце. А Богу нужно твое сердце. Дела, служение подождут. Ведь если Бог на первом месте, угоден будет здесь твой труд. А Богу нужно твое сердце. Без посвящения все не то. Напрасным будет очень лестным. Все мимо цели без него. А Богу нужно твое сердце. Без отношений нет плодов. Безжизненно, все очень пресно. Все по привычке без него. Твои дела, твое служение не принесут, увы, плода. Проверь мотив, проверь хождение. Есть ли место для Христа? Ему так нужно твое сердце, горячей веры чистый плод. Господь однажды труд твой взвесит, он подведет всему итог. Все без Христа огнем сгорает, неважно, сколько сил отдал. Господь однажды испытает, на чем ты строил, чем дышал. Ты трудишься, изнемогая, возможно, жертвуя собой. Бог знает, видит и взывает. Оставил первую любовь. Не суетись, склони колени, взыщи присутствие Христа. Благословит твое служение и освятит его сполна. Вернись назад, мой друг, покайся. Откуда вспомни, ты не спал? Горячей верой подвязайся. Любовь к Христу воспламеняй. А Богу нужно твое сердце. Дела, служение подождут. Главнее дать Иисусу место, чтоб плодоносным был твой труд.

Момент творения. Лауреат Нобелевской премии верит в существование духа. Многие ученые отрицают тот факт, что у человека есть дух. Они считают, что мы всего лишь материальные организмы. Ведь, рассуждают они, человек – результат эволюции, а нематериальная субстанция не способна эволюционировать. Теория эволюции абсолютно материалистична. Еще в 19 веке ее создатели признавали, что идея эволюции затем и была выдвинута, чтобы избавиться от нематериалистического духовного мировоззрения. Поэтому особенно интересен тот факт, что в 1983 году лауреат Нобелевской премии Джордж Олд объявил всему научному миру, что ему удалось обнаружить доказательства нематериальной стороны жизни. Олд назвал эту нематериальную сторону жизни сознанием и пришел к выводу, что оно существует вне пространства и времени. Эволюционисты немедленно провозгласили Олда отступником. Это был случай, когда они напали на своего с яростью, которую раньше приберегали только для креационистов. Аргументов против утверждения доктора Олда у них не было. Они просто отказались рассматривать его доказательства, потому что были заранее убеждены в неверности его выводов. Урок, который мы можем извлечь из этого, таков. Теория эволюции – это система верований, противопоставляющая себя христианству. И еще один урок. Настоящие научные доказательства в пользу христианского мировоззрения действительно существуют. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Христовых детей, что они на Него не похожи. Если к Богу идешь, а людей не

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс являється известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу радиобеседу, которую мы начали раньше. Ее тема «Божий план для ваших денег». В наших предыдущих беседах мы говорили о том, что у Бога есть план для каждой сферы нашей жизни – а это включает и наши деньги. Наши деньги – это не внешняя Божья воля и Божий план для нашей жизни. Больше, наше отношение к деньгам показывает наше отношение к Богу. У нас есть выбор между Богом и Мамоной, и одному и другому мы служить не можем. И пожертвование наших денег – это одно из главных составных поклонения Богу. И когда мы жертвуем наши деньги Богу, мы даем Ему важную часть самого себя, наши таланты, способности, образование, свое время, свою силу и так дальше. В прошлом я объяснил также простой и духовный путь, способ поставить Бога на первое место, и это была десятина. Десятина – это не что иное, как постоянное отделение от каждого своего дохода одной десятой части для Бога. И это следует делать еще до того, как вы начнете пользоваться остальной частью дохода. Священное Писание ясно говорит, что верное практикование десятины приносит Божьи благословения. Но поступать неверно со своими деньгами – это приносит проклятие. Однако десятина – это только основание. На этом основании десятины мы должны строить различные виды пожертвований сверх самой десятины. Библия также учит нас помогать бедным милостыней и пожертвованиями, и она же, Библия, раскрывает нам, что правильное пожертвование наших денег является обеспечением нас в трудные времена. Когда злое время приходит в мир – на окружающих нас людей, то если мы действовали верно в сфере наших денег, Бог защитит нас и сохранит нас и наши семьи, потому что свои финансы мы посвятили Ему. В нашей беседе сегодня я буду говорить о духовном ключе к единому виду пожертвований, который поистине приемлем Богом и выражается в одном простом и прекрасном слове «благодать». Мы не говорим о пожертвованиях по закону. В Новом Завете мы говорим о пожертвованиях, которые происходят от благодати. Вот что говорит апостол Павел в главе, посвященной пожертвованиям. Мы это уже цитировали много раз. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 7 стих. Он говорит христианам в Коринфе следующее. «А как вы изобилуете всем верою и словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Итак, Коринфская церковь была хорошо снабжена духовными дарами и благодатью. У нее было также хорошие отношения, они имели любовь. Но апостол Павел говорит, не упустите этой величайшей важной благодати, благодати жертвовать. И в этой главе, которая говорит о пожертвовании, слово «благодать» употреблено 7 раз. Это главное, ключевое слово. До тех пор, пока мы не пойдем, не поймем благодати, и как благодать мотивирует жертвование, мы не можем понять Божий план для наших денег, как он представлен нам в Новом Завете. Есть две вещи – закон и благодать. Дальше. Закон – это нечто наружное. Он написан на скрижалях камня. Он перед вашими глазами. Он говорит «делай то, не делай этого». Но он не внутри нас. И еще кое-что есть внутри нас. Старая природа,
природа бунтарская, которая восстает против того, что написано на каменных наружных скрижалях. Но благодать – это нечто отличное. Благодать внутренняя. Она действует изнутри, а не извне. Она написана на скрижалях сердца, а не камня. И написана она только Святым Духом. Никто другой не может написать благодати Божьей в сердце, кроме Святого Духа. Дальше. Посмотрим, как Новый Завет разделяет закон и благодать. В Евангелии от Иоанна, 1 главе 17 стихе сказано: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Итак, благодать происходит только через Иисуса Христа, а закон пришел через Моисея. Но если мы желаем благодати, то она возможна, доступна нам только через Иисуса Христа. Дальше. Она доступна нам только посредством креста Христова. Только через крест и то, что Иисус сделал на кресте, благодать стала доступной человечеству. Это верно также и в сфере финансов. То, что Иисус сделал на кресте, сделало возможным наше благосостояние. Об этом мы читаем в той же главе, то есть в 8 главе, 9 стих. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих, где апостол Павел говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Обратите внимание на то, что ключевым словом здесь есть слово «благодать». Это не закон. Мы не можем ее заслужить. И благодать проявилась в обмене. Иисус был богатым, но стал нищим по причине благодати, чтобы мы через Его благодать, будучи бедными, стали богатыми через Его богатство. Иисус исчерпал проклятие убожества, нарушенного закона, чтобы взамен через благодать мы могли получить богатство Царства Божьего, сделанное доступным нам. Итак, сущность благодати – это через Иисуса Христа и через Его крест. Новый Завет раскрывает для нас благодать, говоря, что благодать можно получить только через веру. Сущность благодати в том, что ее невозможно заработать. Нет и не может быть никакого действия или усилия, которыми мы могли бы заслужить себе благодать Божью. В послании к Ефесянам, 2 главе, в стихах 8 и 9, апостол Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены, через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Обратите внимание на порядок. «Благодатью, через веру, не от вас». Я не говорю вам теперь о плане заработка денег. Я говорю о том, что вы можете получить только по благодати через веру. И в послании к Галатам, 5 главе 6 стихе, апостол Павел говорит: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Итак, вера – это единственный путь, которым мы можем получить благодать Божью, и эта вера, которой можно получить Божью благодать, действует любовью. Это духовный ключ к правильному пожертвованию. Я желаю сказать об этом очень ясно. Благодать, полученная через Иисуса Христа и Его крест, верою, действующую любовью. Повторю еще раз. Духовным ключом к правильному жертвованию есть благодать, не закон, но благодать, полученная через Иисуса и Его крест верою, действующую любовью. И я желаю подчеркнуть следующее. Библейские принципы финансов, как они раскрыты в Новом Завете, могут быть поняты, постигнуты верою. Вы должны ответить на это послание верою. А вера значит, что вы нечто делаете. Вера без дел мертва. Что мы делаем? Мы даем. Мы даем до того, как получим. Это нечто противоположное мышлению естественного ума.
естественный ум говорит: «Я не могу дать». Вера же говорит: «Вы не можете не дать, потому что это ключ к получению». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Не побелеет прошлогодний снег, и не взойдет увядшая трава, не возвратить, увы, ушедших всех, и не вернуть напрасные слова, не отыскать остывшей теплоты у тех сердец, что охладели вдруг, лишь у креста и сердца и мечты вдруг станут ясными, лишь на Христа взглянув. А знаете, ведь люди умирают, и даже те, в которых жизни суть, что любят нас, заботясь, охраняют, без мысли о которых не уснуть. Пожалуйста, при жизни умоляю, цените эти близкие сердца, ведь жизнь, она короткая такая, у боли от утраты нет конца. Лишь кажется, что будет длиться вечно, и звонкий смех, и разговор ночной, но жизнь проходит быстро, скоротечно, и не спешим понять мы этого с тобой. И страшно не уйти из жизни этой, страшнее потерять людей и родных, недолюбить, оставить без ответа и не заметить боль сердец живых. Когда уходят с бренья сей землей, болезненно или полны сил родные, о добром говорим, когда уже ушли они, а не тогда, когда еще живые. Ну, почему бы не сказать сейчас все, что пристало другу по заслугам? Сказать, что очень дорог он для нас, сказать, что близким братом есть или другом. Скупы мы на слова, на добрые слова, щедры на злые мы и шуточные тоже, все голова, все только голова, а сердце притаилось где-то настороже. О, дать бы волю им, несказанным словам, чтоб поддержать с любовью руки брата, чтоб маме слово доброе сказать, потом, чтоб камнем не легла в душе утрата. Не у могильных плит, а с этой стороны, земной, где вместе мыкаем мы горе, ведь для того мы были рождены, чтоб утешать друг друга с горем споря. Мы ж вроде любим, так сказать не знаем, а вроде как глаза блестит от слез, не можем друг без друга понимаем, но вот любить мы не стремимся, как Христос. Запоминайте каждую улыбку родного сердца, милого лица, прощайте их падения, ошибки, чтоб не гневить небесного Отца. Он всех прощал, давал надежду, веру, а мы чуть что воротим гордо нос. И все спешим, друзья, дела, работа, но знайте, что потом не хватит слез, чтоб выплакать тяжелую обиду, что затаился для себя самых. Так не теряйте вы родных из виду, как страшно не уметь ценить живых. Смотреть глаза, петь песни с восклицанием, молиться, плакать, радость разделять, сказать «люблю» тихонько на прощание, но не уйдя, еще разок обнять. Вот так прожить, насколько можно это. Лучи любви до капельки раздав, а если нужно только быть согретным, то и людьми назваться нету прав. Не надо завтра ждать нам для того, чтобы были силы что-то изменить. Сегодня и сейчас важнее всего учиться каждый миг душой ценить. Учиться находить слова для тех, кто нам дороже собственных обид. Сегодня не заметим детский смех, а завтра детство сына улетит. И нужно научить не завтра ждать, а действовать сегодня и сейчас, и самоедством душу не терзать, а замечать чужую радость глаз, и чувствовать сегодня боль других, до завтра их беду не отложив, и замечать сияние звезд ночных, ценить того, кто с нами терпелив. И Бога не забыть, благодарить за каждый нам подаренный рассвет. А завтра, завтра может и не быть,
Ведь где вчера, его сегодня нет.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

0: На следующий день после обеда, работая в винограднике, Иосиф неожиданно для себя открыл старый забытый источник. Возле него по откосу вверх тянулись молодые побеги. Подойдя поближе, он увидел, как свежая ветвь винограда уцепилась за земляную изгородь, а прямо в середину колодца свисала цепь с ведром. Иосиф с любопытством стал вращать рукоять ворота. Колодец давно никем не использовался. Ведро было наполнено наполовину вонючей застоявшейся водой. Иосиф вылил воду на один из кустов винограда, и какое-то странное чувство вдруг овладело им. Разве не рассказывала ему мать в тот знаменательный вечер, когда он услышал зов во дворе об источнике и дереве возле воды? Он тогда был слишком молод, чтобы все это правильно понять. Но разве не сказала она в тот самый вечер: «Я думаю, придет время, и ты будешь такой же роли, в роли дерева у воды». Задумавшись, стоял Иосиф возле источника. Он весь был охвачен этим новым непонятным чувством. Если бы не этот земляной вал, к которому можно притронуться, то он бы подумал, что это видение. Но все это было сущая правда. Он пытался освободиться от этих навязчивых мыслей. Ведь не прошло еще и месяца, как мать в их маленькой кухонке на коленях молила Бога сделать его плодоносящим деревом у воды. «Пусть эта картина всегда будет перед его глазами», — просила она. Четко и однозначно звучали ее слова в его ушах. «Зол?» — завязывая перед зеркалом фартук, спросила как-то воскресным утром Кэти Бантум. «Почему ты не предложишь Иосифу запрячь Асту, чтобы ехать в церковь? Он каждое воскресенье прокладывает этот длинный путь пешком. Мы могли бы и попозже позавтракать, если бы ему не надо было уже так рано выходить». Зол, хитро улыбаясь, смотрел на Кэти. «Я и сам уже об этом думал, но ждал, пока ты это предложишь. Почему я?» «Я хотел знать, часто ли ты думаешь о нем». «А ты о нем часто думаешь?» «Я, например, считаю, что он очень хороший парень и что я вполне могу доверить ему нашу Асту». «Он всегда старается как-то помочь мне», — сказала Кэти, заправляя волосы шпильками. «Вчера после обеда, прежде чем снова отправиться на работу, он скосил луг за домом. Если бы не он, то это была бы твоя работа». «А я думал, это за меня сделала Гирти». «Нет, это был Иосиф. Перед ужином он еще быстро починил дверь подвала и занес два ведра воды. В пятницу он подмел двор и принес дрова. А половичок из своей комнаты он, по крайней мере, два раза в неделю выбивает. Да и вообще, Зол, я и не перечислю всего, что он уже успел для нас сделать по собственному желанию. Я его тоже считаю очень-очень хорошим и воспитанным молодым человеком. Каждое воскресенье он ходит в церковь, и дорога же ему не кажется слишком длинной. А ты видел картину, что он повесил в спальне над своей кроватью? Она была ему подарена еще в детстве. Должно быть, ему нелегко пришлось». «Почему ты так решила?» «Не знаю. Но он об этом никогда не говорит, но иногда это можно понять и без слов». После завтрака Зол предложил Иосифу своего коня. «Ты так щедр ко мне, Зол!» Иосиф поблагодарил его и, помедлив, остановился в двери. «Пожалуйста, не думайте, что я спекулирую церковью, чтобы выпросить у тебя коня». «Если бы это было так, — ответил Зол, — я, скорее всего, тебе бы его не скоро предложил. Ну а если твой брат согласится покормить коня, то можешь оставаться и на вечернее богослужение».
1: «Правда?»
0: «Конечно, я говорю вполне серьезно», — ответил Зол. «Признаться, я вам очень благодарен, потому что мне так хотелось остаться». «Иди уж, иди», — добродушно произнес Зол, и когда Иосиф удалился, улыбнулся довольный. Хотя сам он в церковь ходил очень редко, но уважал людей, кто строил свою жизнь по христианским принципам. Зол наблюдал за Иосифом с все возрастающим интересом и удивлялся. Он ни разу не слышал от него не только ругани, но и вообще так принятых молодым людям крепких выражений. Особенно ему понравилось, что Иосиф вечером никуда не уходил. Поговорив немного с ним, он уходил в свою комнату, чтобы читать или учиться. Не ушло также из внимания Зола Бантума, что Иосиф всюду носит с собой маленькую черную книжечку «Новый Завет». Зол стоял в дверях и смотрел вслед Иосифу, направляющемуся к конюшне. «Этот серый костюм ему так идет, да, Кэти?» — обратился он к жене. «Он мне напоминает нашего Джерри». «И ты ничего не заметил?» «А что я должен был заметить?» «Ну, костюм». «Какой костюм?» «Его костюм». «Он похож на костюм Джерри». «Не только похож, Зол, это же и есть костюм Джерри. Я вчера подарила его Иосифу». «Ты отдала ему костюм Джерри? Почему, Кэти?» Голос Зола неожиданно приобрел легкую хрипоту. «Ты же сказала, что хочешь сохранить этот костюм». «Да, сказала», — тихо возразила она. «Я знаю, но, Зол, он мне так нравится». Кэти стояла, теребя свой фартук. «Костюм еще почти новый, и я подумала, это просто позор, если его моль сожрет. А он ему подходит, словно на него пошит». «Но откуда ты знала, что костюм ему подойдет?» «Так я его достала, погладила и попросила Иосифа примерить. Ты разве не заметил, в какой поношенной одежде ходит Иосиф?» «Я на это как-то не обратил внимания». «Ты не заметил, Зол? Зато я очень давно заметила. Посмотри только, как он ему в плечах подошел». «Кэти!» Зол Бантум обнял жену за плечи. «Я только хотел знать, нравится ли тебе Иосиф, и надеялся, что он тебе придется по душе, чтобы ты не жалела, что мы его у себя приютили. Но мне бы не приснилось во сне, что ты ему подарила костюм Джерри. Ты же всегда говорила...» «Я знаю, знаю, что я говорила, Зол, но иногда скажешь что-нибудь, не подумав. А потом приходится менять свое мнение. Разве не так? Тебе это не понравилось, что ли?» «Что мне должно не нравиться? Что ты полюбила Иосифа?» «Что я ему отдала костюм, Джерри. Тебе он все равно бы не подошел». «Конечно, я это знаю. Нет, это меня не расстраивает. Кроме того, он же в этом костюме целый день где-то не дома. Никак не могу забыть нашего сына. Я все время о нем думаю». «Я тоже. Но мы ничего не можем изменить. Каждый раз, когда Иосиф смеется, я вижу перед собой Джерри». «Ну а если костюм ему подошел, то подойдут и рубашки». «Конечно, я ему уже 3 из них отдала». «Ну, ты меня удивляешь». «Почему?» «Я бы никогда не подумал, что ты можешь так полюбить кого-нибудь из молодых людей». «Я сама себе не верила, Зол». Долго бродили Иосиф и Фредди вдоль клеверных полей и решали, как им поступить. Наконец они решили, каждый напишет письмо. У Фредди нашлись бумага и почтовые марки, и вот они устроились в его комнате. Фредди решил написать письмо Марте. «Дорогая Марта, я давно мечтал о возможности с тобой поговорить, и если ты не возражаешь, я приду к вам в следующее воскресенье. Напиши мне, пожалуйста, ответ. С сердечным приветом, Фредерик Стокс». Фредди закончил свое письмо, вложил его в конверт и посмотрел на Иосифа. Тот все еще сидел с ручкой в руке. На бумаге он вывел всего лишь 2 слова. «Что случилось, Иосиф? Мы же с тобой договорились, или ты идешь на попятную?» «Нет, конечно, нет». «Почему тогда не пишешь?» «Я боюсь, что получу от нее отказ». «Ты никогда не узнаешь, какой будет ответ, если не попробуешь спросить». «Пожалуй, ты прав». «Может, мое присутствие тебе мешает?» Иосиф засмеялся. «Может быть». «Хорошо, если это так, то я уйду». Фредди взял книжку и сел в дальний угол комнаты. «Дорогая Долорес, вот и все, что до сих пор написал Иосиф. Ему казалось, он только вчера видел ее в церкви, а сегодня утром они виделись снова. Маленькая, грациозная, с оживленным лицом, в котором отражались свежесть юности и очарование начальной женственной зрелости, сияющими глазами прошла она после богослужения мимо него». Казалось, беззаботное детство для нее ушло в прошлое, и наступила пора женской взрослости. Чувства Иосифа тоже были серьезными. Он хотел быть уверен, что поступает правильно. «Я буду счастлив», — медленно выводил он, погруженный в свои размышления, «если ты позволишь в ближайшее воскресенье, 20 июня, навестить тебя. Пожалуйста, пришли мне ответ на адрес Зола Бантума. С дружеским приветом, Иосиф Амстронг». «Готово?» — спросил Фредди. «Готово», — ответил Иосиф. «Сразу легче стало, да?» «Нет, лучше я себя почувствую, лишь когда получу ответ», — сказал Иосиф, растягивая слова. «Если она даст мне отворот-поворот, то я лучше бы ей никогда и не писал. Если я от Марты получу отказ, то попробую счастье с Лилиан». «К сожалению, у меня нет выбора», — пробормотал Иосиф. За ужином Аня Амстронг читала вслух письмо Иосифа. Дважды посылала она ему почтовые марки. И вот пришло от него третье письмо. Иосиф писал бы чаще, если бы мог быть уверен, что мать имеет возможность читать его письма одна. Но он всегда должен был помнить, как сердится отец, если он писал письмо матери лично. «Дорогие мои родные», — читала Аня, — «работа в винограднике день ото дня нравится мне все больше. Уже наступило лето, и сегодня было по-настоящему жарко. В прошлое воскресенье Зол Бантум дал мне своего коня, чтобы я мог ехать на нем в церковь», — проповедовал Гризли. «Проповедь мне очень понравилась. Обедал я у Стоксов, так что вечером я мог снова быть на богослужении. Жена Бантума подарила мне еще почти новый костюм своего умершего сына. Мама, меня многие спрашивают, как ты себя чувствуешь? Как дела у Лавелла в школе? Дорогая Виргиния, Мариана очень ждет от тебя письма. Она уже совсем большая. Думаю, она догнала тебя. А на прошлой неделе я был снова у Фонса Булета. Он спел мне несколько гимнов, духовных гимнов североамериканских негров. Отец, виноградник находится в хорошем состоянии. Я уверен, увидев его, ты будешь доволен. У бантумов я чувствую себя по-настоящему хорошо. Особенно я рад, что имею отдельную комнату. Мама, я тебе давно обещал, что если влюблюсь, то откровенно поделюсь с тобой». Беннет Амстронг резко выпрямился, словно шпагу проглотил и затаил дыхание. «Ты еще помнишь Долорес Бейс?» Беннет со звоном уронил вилку на стол. Анни дрогнула и опустила руки на колени. «Читай дальше!» — потребовал Беннет. «Чего перестала?» «Да тут уже почти и читать нечего», — прошептала Анни. «Читай, я сказал!» «В следующее воскресенье у меня будет первое...» Аня откашлялась и помедлила. «Свидание с ней!» «С любовью к вам, Иосиф!» «Долорес Бейс?» — вскричал Беннет. «Свидание с Долорес Бейс? Ты что, против, Беннет?» Голос Ани звучал слабо и неуверенно. «Против?» — сердито кричал Беннет. «Да, я против. Почему он должен был именно в Долорес Бейс влюбиться?» «Но почему это тебя так расстроило?» — спросила Анни. «Когда я видела ее в последний раз, она мне показалась милой, симпатичной девушкой». «Да что ты такое говоришь? Как будто может у Джеди Бейса быть привлекательная дочь». «Но Беннет...» Анни пригубила чашку с кофе, прежде чем продолжить. «Что у тебя против Джеди Бейса? Я его всегда считала самым лучшим человеком в нашей общине». «По каким это признакам?» «Он честный человек, и у него хороший характер, Беннет». «Честный человек», — прошипел с осуждением Беннет. «Я его скорее назвал бы подонком, отбросом церкви. Этому делу я положу конец, прежде чем оно обретет серьезный оборот». И в подтверждение своих слов Беннет Амстронг с такой силой стукнул по столу кулаком, что посуда на столе зазвенела. Ответ от Долорес пришел в четверг. С того самого мгновения, как Иосиф заклеил конверт, он молился. «Если на то воля Божия, чтобы они были вместе, то пусть ответ будет положительным». «Дорогой Иосиф», — писала она, — «ты у нас в доме будешь желанным гостем». С дружеским приветом, Долорес Бейс. И все, всего 15 слов, но они заставили сердце Иосифа от радости учащенно биться. Впервые в жизни он почувствовал себя мужчиной. Может ли быть, что эта девушка с сияющими глазами его действительно охотно у себя в гостях видеть хочет? «Будешь желанным гостем» — эти слова целый день звучали у него в голове. Иосиф насилу дотерпел до вечера, чтобы ни с кем не поделиться своей радостью. Он решил написать об этом матери. Он просто не мог раньше лечь спать. Пусть мама узнает первое. Долорес Бейс — именно такая девушка, которая понравится маме. В этом он был совершенно уверен. Колодец виноградники еще раз напомнил ему о молитвах матери и о видении, которое ему было совсем недавно. Захочет ли Долорес Бейс быть с ним рядом на всех его жизненных путях? И хотя до сих пор он не обменялся с ней десятком слов, он был уверен, что найдет в ней понимание и любовь. В этот день, занимаясь прополкой виноградника, руки Иосифа дрожали от переполняющих его чувств и ожидания встречи. Он все снова и снова начинал сомневаться – так ли действительно написано в письме, что она хочет видеть его у себя? И он снова и снова перечитывал эти несколько строчек. Кэти Бантум, увидев сияющее лицо Иосифа, поняла, что произошло что-то особенное. Она вручила ему письмо, как только он пришел на обед, и Иосиф с ним мигом исчез в своей комнате. «Должно быть от девушки», — заметила Кэти после обеда своей домработницы Герти. «Почему?» — спросила Герти, следя взглядом за Иосифом, который как раз проходил через двор. «Ты разве не заметила, Герти, как он сиял от счастья, когда спустился на обед?» Герти легким движением отвела локон и укрепила его. «Если бы ты не была связана, он может...» «Но Кэти...» — прервала его Герти. — Ты прекрасно знаешь, что я для Иосифа Армстронга слишком проста. И кроме того, он никогда не заинтересуется девушкой, которая не ходит в его церковь. — Я же только пошутила, Герти! — засмеялась хозяйка и тут же исчезла из кухни. Когда Иосиф писал свое письмо, он понимал, что отец, возможно, тоже узнает о его содержании. Он, конечно, будет недоволен или даже рассержен, но Иосиф уже привык, что отцу всегда не нравилось его поведение. Однако, что отец лично вмешается в их отношения, он не мог предполагать. Для Иосифа не было девушки лучше, чем Долорес Бейс. Сначала он хотел вложить в конверт отдельную записку для матери, но это могло иметь тяжелые последствия не только для него, но и для нее. Таким образом, Иосиф писал свое письмо, желая только лучшее. Он надеялся, что все будет хорошо. Когда Иосиф опускал письмо в почтовый ящик, он знал, что родители получат его уже после их первого свидания. В воскресенье утром Иосиф брился особенно тщательно, ботинки он почистил и приготовил еще с вечера. Он положил в нагрудный карманчик пиджака свой лучший белый носовой платок. Кэти Бантум снова подарила ему одну из рубашек Джерри. После того, как в пятницу вечером Иосиф увидел, как Кэти подстригла Зола, он тоже подставил свою голову. «Ты, конечно, не думал, что Кэти такое может, да?» — смеялся Зол, сметая волосы на полу. «Я вам не скажу, что я подумал, но что моя голова так же хорошо выглядит, как и после стрижки у парикмахера в городе, это точно». «Сначала поедем к Бейсам», — предложил Фредди, когда они в воскресенье после обеда на одноколке отправились в путь. «Ты там выйдешь, а я поеду к Денгелерам. Где-то около 9 я за тобой заеду». «Согласен». «Думаю, 3 часа на первый раз вам хватит. Как ты считаешь?» «Думаю, что да», — ответил Иосиф. «Я надеюсь, что с Мартой нам не будет скучно». «Я тоже надеюсь», — добавил Иосиф задумчиво. «Я желаю тебе приятно провести время, Фредди». Агнес узнала, что Долорес за последнюю неделю получила 6 писем. «Что ты говоришь?» «Да-да, это правда. Значит, она по твоей вине 5 отказов написала. тебе можно позавидовать!» Иосиф постучал. «Добрый день!» — открыла ему дверь стройная темноволосая девочка. Иосиф снял шляпу и встал в сторону. «Могу я видеть Долорес Бейс?» «Да, входите!» «Она вас еще не ждала, она как раз доит корову!» «Мне жаль, что я пришел слишком рано!» Девушка остановилась в открытой двери. «Да вы входите и садитесь, я ей скажу, что вы уже пришли!» «Большое спасибо!» Иосиф сел на первый попавшийся стул, не смея оглядеться. Не успела темноволосая девочка доложить о его приезде, как Долорес, слегка запыхавшись, прошла на кухню. Она видела Иосифа, как он сошел с дрожек и вошел в дом. Перелив молоко в другой сосуд и потихоньку прошептав с Бесси о работе, которую ей надо было закончить, Долорес зашла в комнату, где сидел Иосиф. Немного расстроившись, что не могла попасть к себе наверх, иначе как через это помещение, ее синее рабочее платье было порядком изношено и слегка запачкано, и на ногах были наверняка ее самые старые башмаки. Русые волосы, заплетенные в две толстые косы и уложенные колечком на голове, немного растрепались, и несколько локонов прилипли к ее вспотевшему лбу. «Ну ты меня озадачил!» — приветствовала она Иосифа. «Да, ты права», — ответил Иосиф, поднимаясь и слегка поклонившись ее сторону. «Я рановато приехал». «Через несколько минут я снова спущусь сюда», — быстро сказала она и побежала по ступенькам вверх. Когда она через несколько минут снова открыла дверь, он был поражен. На ней было просто пошитое платье из коричневого шелка, по вороту и манжетам обшитое белой тесьмой. Она направилась к нему и протянула ему руку. «Теперь я могу с тобой поздороваться, Иосиф!» Она прямо посмотрела на него, сдержанно улыбаясь. «Добрый день, Долорес!» — произнес он с особенной теплотой в голосе. «Твое приглашение сделало меня счастливым!» «В самом деле?» «Да, очень даже!» — тихо повторил он. «А кто эта девушка, которая открыла мне дверь?» «Это Бесси Вигерт. Она помогает нам по хозяйству», и она вопросительно посмотрела ему в его голубые глаза. «Ты, наверное, знаешь, что мы не сможем сегодня с тобой поехать в церковь». Он извиняюще смотрел на нее. «Да, я знаю», — ответила она. «Может быть, и у меня будет когда-нибудь своя упряжка». «Я надеюсь. Может, пойдем в сад или посидим здесь в комнате и посмотрим фотографии? Или у тебя есть другое предложение?» «Я бы охотно посмотрел твои фотографии, если ты ничего не имеешь против».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Горячий привет передаю с холодного Урала. Коротко расскажу, что Господь делает на Урале. Все люди у нас до одного из мира покаявшиеся, мы пошли в те места, где не было верующих. И цель нашего служения – достигать тех людей, которые никогда не слышали Евангелия. И также у нас есть сиротское служение. Вот первые наши сиротки выросли хорошими христианами. Мы маленьких теперь набрали, построили два сиротских дома, набрали деток. И цель не просто как бы накормить их, одеть, хотя это тоже нужно, но сделать из них учеников Иисуса Христа – это главная цель. Если кто-то будет расположен на наше служение, мое свидетельство такое, я сам покаялся тоже из мира, из криминала. В прошлом был лидер преступной группировки, занимался рэкетом, был карточным шулером, был неизлечимо болен, скован полиартритом, все суставы в теле были поражены, так что не мог уже даже встать с постели. Господь исцелил, оправдал и доверил еще свое служение. 24 года я там пастырем на Урале. Когда покаялся, то Господь еще такое чудо в моей жизни совершил, стал давать мне мелодии, слова. Я написал около 300 песен, вышло 22 диска.
2: Слава Господу! Я как-то ехал в одном городе. Большая церковь, там около 1000 членов. Ехал в среду, помню, у них в среду молитвенное собрание. И позвонил пастору, говорю, хочу заехать к вам на молитву вот в среду. Он говорит, в среду не заезжай, заезжай в воскресенье. В среду у нас 10 человек. Я говорю, а что так? Почему люди не хотят молиться? Ну, люди говорят, а какой смысл молиться? Все равно ничего не происходит. Молишься, молишься, и все на прежнем уровне. Я так подумал, если бы моя бабушка так рассуждала, стоял бы я перед вами здесь или нет, сомневаюсь. Вы знаете, иногда Господь отвечает кому-то быстро, кому-то медлит со своими ответами, как нам кажется, что Он медлит. Но на самом деле Господь, как уже сегодня молились, и как брат проповедовал, разбирал слово из 6 главы Исаия, Он хочет быть с нами, Он действительно с нами во все дни до скончания века. И не оставит, и не покинет. Мы можем Его оставить. Мы можем его покинуть, но он с нами проходит, и в дни радости он с нами, и в дни скорби он тоже с нами. Так 90-й псалм говорит, с ним я в скорби. Он проходит с нами этот путь в вечность, и только ему одному известно, кому и когда и как отвечать. И самое худшее, что мы можем сделать, это начать роптать. Господи, ты не отвечаешь, ты не внемлешь. Я открыл 21-й псалм, прочитаю два стиха, 2-й и 3-й. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь. Ночью, и нет мне успокоения. А вот такой ропот, он, знаете, прошло много столетий, но ничего не поменялось. Сегодня в христианстве можно услышать такой ропот. Господи, я вопию тебе днем, ночью, ничего не происходит. Какой смысл молиться? У меня первый вопрос к вам. Чьи это слова? Благословит ли он тебя? Это слова сатаны из первой главы книги Иова, по-моему, 8 стих, которые сатана задает Богу относительно Иова. Благословит ли он тебя? Забери у него что-то. Не дай ему что-то вовремя. Будет ли он благословлять тебя, несмотря ни на что, или будет роптать? Вы знаете, у нас там был один брат, семья такая, приехали с Узбекистана к нам. Тоже мы на востоке здесь области открывали церкви, они там на севере открыли церковь. И он к нам приезжал проповедовать, я к ним ездил проповедовать. И он приезжал, и такой ревностный был брат, знаете, а я объясню, почему был. И он приезжал, и так нас даже обличал, что мы недостаточно ревностные. А потом у него родился больной ребенок, и он начал хулить Бога. Он везде писал в соцсетях, да как вы можете верить, это все сказки, это неправда. И братья ездили, его увещевали, но все бесполезно. До сегодня он хулит, богохульствует против Бога. Благословит ли он тебя? Этот вопрос сегодня тоже актуален. Что-то забери, что-то не дай, как нам кажется, вовремя. Буду ли я прославлять имя Господне или начну роптать? Господи, тебе нет дела до меня. И ведь это, мы думаем, что мы какие-то особенные. Да нет, это всегда так было. Исаия, 40 глава, 27 стих. «Как же ты говоришь, Иаков, и ты высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Как ты так можешь говорить, народ Божий, путь твой сокрыт от Господа, и дело забыто?» Просто у каждого свой путь. Каждый мы своим путем идем в вечность, кому-то Бог быстро отвечает, кому-то иногда, как нам кажется, задерживает ответ. Но это не значит, что он забыл нас, как уже было сказано, что он с нами во все дни до скончания века. Сегодня, знаете, распространено такое учение, я не знаю, как вы верите, что Дух Святой будет, ну, будет взят от земли, а церковь останется на великую скорбь. Но судя из этих мест, Писание как-то нелогично получается. Он сказал, все с вами во все дни до скончания века. И он возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил. Он не бросит нас на полдороги, не оставит нас на полпути. Мы можем его бросить, и многие бросают. И почему бросают? Ну, потому что Господь говорит, все заботы ваши возложите на кого? На себя, правда? Нет ведь? На Него. А мы пытаемся, знаете, на себя. И многие ломаются, перегорают, кто-то впадает в грех. И у нас ведь какое, знаете, такое советское иногда представление о Боге. Ну, кто жил в Советском Союзе, тот хочу вас обрадовать, вы уехали, а у нас все осталось по-прежнему. Знаете, пишешь куда-то заявление в администрацию или в ЖКО и ждешь, когда они тебе ответят. Ну, звонишь им там через месяц, говоришь, ну что там с моим вопросом? Они говорят, вникаем. Сами даже его не читали, там на полку куда-то его бросили. Через там полгода им снова звонишь, говоришь, ну что там с моим делом? Не беспокойтесь, вникаем, а там еще над твоим делом еще куча таких же заявлений, в пыли там лежат, никто их не читал даже. Через год приходишь и говоришь, что там с моим делом? Они говорят, не беспокойтесь, вникаем. И вы знаете, нам кажется, что Бог также вникает в наши дела. Книга Псалмов, 32-й Псалм, с 13 стиха. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Наш Господь, он вникает во все наши дела. Ему есть дело до нас. Просто у каждого свой путь, и путь наш не сокрыт от него. Помните, когда Петр подошел к Иисусу и спрашивал про Иоанна, и Иисус буквально ему сказал, тебе какая разница, у него свой путь, у тебя свой путь. Господь нас каждого ведет своим путем. Просто иногда мы не понимаем, почему так или иначе он ведет нас. И ну, Господь говорит тому же Петру, то, что я делаю сейчас, ты не знаешь, но разумеешь позже. А иногда мы это позже только вечности, может, поймем, почему так или иначе Господь нас вел. Но у нас Господь благой, но мы же не хотим ждать Господа. Мы же сами такие проворные, талантливые. Мы же без Господа что-то можем, правда? То и получается потом Измаил, и Сара не захотела ждать. И быстрее надо Богу помочь. Он ведь опаздывает, он не вникает, видимо. Дело наше забыто у него, и путь наш сокрыт от него. Надо Господу помочь. И когда мы помогаем Господу, появляются Измаилы. Или Саул, филистимляне наступают. Люди разбегаются, пророк не приходит. Что делать? Ну, быстрее там соорудил свой жертвенник своими собственными силами. И приходит пророк. И Бог через него говорит, если бы ты дождался, то Бог бы упрочил твое царство. А так Саул лишился абсолютно всего. И жизни в конечном итоге. Вы знаете, у нас благой Бог, но все, что Он ищет в нас, как мы видим, веру, но иногда у нас этой веры не хватает. Нам кажется, Бог забыл наше дело. Бог не вникает. Моя бабушка, знаете, меня в 14 лет первый раз в тюрьму посадили уже. Она могла сказать, да какой смысл молиться, его он уже в тюрьму посадили. Но человек верил, пророчествовал, ты будешь спасенный внучок. Вы знаете, иногда нам не хватает вот такого доверия наших бабушек, наших отцов, наших тех, кто шли перед нами, в чей труд мы вошли, потому что мы живем в век технологий, нам подавай все и сразу, быстрорастворимый кофе, раз тебе за несколько секунд, и горячий кофе у тебя в руке. И нам кажется, что с Богом так. Я прочитаю 18 глава Евангелия от Луки, 7-8 стихи. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, хотя и медлит? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Оказывается, все дело в вере. Иногда Господь быстро отвечает. Кому-то, если ответил быстро, а мне медлит, то я ж не понимаю, чем я хуже его, а мне надо как-то Богу быстрее помочь. Но, может быть, Бог забыл мое дело. Но Господь медлит, оказывается, проверяя нашу веру даже. Потому что Он говорит, придя, найду ли веру на земле? Потому что мы живем в век такого самоуверенного христианства. И Господь проверяет веру, в том числе как бы своим промедлением божественным. Здесь так сказано. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит? И вот это божественное промедление, оно проверяет нашу веру. И сегодня многие терпят кораблекрушение в вере из-за того, что решили своими силами что-то предпринять, не дождавшись Бога, не дождавшись Божьего времени. Как помните, апостол Павел предупреждал корабельщиков, что не стоит отправляться в путь. Но подул южный ветер, теплый ветер, Евроклидон. И они подумали, что получили уже такое просимое, обещанное, долгожданное. Мы же иногда такие христиане бываем неверующие, а суеверные. Какой-то знак, какое-то там суеверие пришло. И надо отправляться в путь, и потерпели кораблекрушение. И сегодня многие терпят кораблекрушение в вере. Почему? Да потому что своими силами. Знаете, ведь можно и служение начать своими силами. И если Бог не призывал, можно. Мы такие талантливые, такие способные, такие бываем, как говорится, прыткие, что можем начать и без Бога какое-то служение, но потом терпим кораблекрушение в вере. Многие, я вижу, там один, вроде имя гремело, уже упал. Недавно я был на собрании, какой-то брат сказал такую хорошую мысль, мне понравилось, что христианство – это не бег на 100-метровку, это забег на дальние дистанции. И это правда. Вы знаете, вот как я этого брата привел в пример, такой бывший брат, такой ревностный был, вспоминаю его, такой был, еще нас всех обличал, что мы там что-то недоделываем для Господа. Ну и вы знаете, и так, есть такое стихотворение: «Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее этот таз, длиннее был бы мой рассказ». И вы знаете, многие, как говорится, терпят кораблекрушение в вере, сходят с дистанции. Почему? Потому что не дождались Господа, потому что что-то пытались своими силами сделать. Моисей пошел общаться с Господом на гору, они ждали, не дождались, сделали золотого тельца. Может быть, мы уж физически так золотых тельцов не делаем, но у нас тоже хватает своих рукотворных каких-то тельцов, измаилов, которые у нас появляются, потому что не дождались Господа. Я думаю, что я сам себе проповедую, вам не нужна эта проповедь. Потому что когда я был молодой, это я просто был такой, мне постоянно надо было что-то рвать и метать, как говорится, куда-то бежать, что-то хватать, что-то делать. И сейчас вот я смотрю на молодежь. Конечно, у нас благой Бог. Благой Бог, и Он может исправить даже наш какой-то неправильный выбор. Но я вижу, что Он как-то ревностно относится к нашей вере, к нашему доверию к Нему. И Бог может, конечно, исправить, но последствия неправильного выбора мы видим, ну, знаете, там кровь заиграла, какие-то гормоны заиграли и побежали, все, и уже берегов не видят молодежь. Знаете, очень важно вопрошать Господа, дожидаться Господа, поститься, молиться, если кто-то, молодежь, меня слушает, при выборе спутника жизни в том числе, потому что, знаете, многие

делают неправильный выбор, потом кусают локти. А почему бы было не дождаться Господа? Почему бы было не вопросить Господа, не сделать так, как Он хочет? Знаете, Он ведь благой Бог, и Он иногда, знаете, Он же видит наперед, Он альфа и омега. Ну мы, что мы? Мы, кажется нам, что Бог чего-то, как говорится, не доглядел, не вникает в наши дела. А он просто предвидит какую-то опасность и оберегает, не отвечая нам в данный момент. Как, знаете, пришли пассажиры в аэропорт, сели в самолет, а поднялась какая-то буря, и самолет не взлетает. И они начали роптать. А в чем дело? А почему мы не взлетаем? А мы заплатили деньги. Вышел пилот из кабины и спросил, что вы больше всего хотите? Быть на земле и сожалеть, что вы не в воздухе? Или быть в воздухе и сожалеть, что вы не на земле? Вы знаете, иногда мы вот так вот с Господом. Он видит наперед, он знает, что какая-то буря там впереди ожидает. И он предостерегает нас, не отвечая нам в определенное время. Нам кажется, Бог опаздывает. Еще один вопрос вам задам. Чем таким особенным запомнились сыны Иссахаровы? Они знали, про них написано, они знали, что и когда делать. Что и когда делать. Вот, знаете, моя молитва последнее время такая. Господи, не моя воля пусть будет, но Твоя. Господи, помоги мне знать, что и когда делать. Да, конечно, мы новозаветные христиане. И мы сыны, которые должны быть водимы Духом Божьим, так? И да, и дочери, я думаю, не исключение здесь. Но часто бывает, мы вот водимые какими-то своими какими-то эмоциями, своими скоростями. И ведь эти сыны Иссахаровы из такого неблагополучного по нашим меркам рода были, назвали их ослами, и землю у них оттяпали, отдали левитам, ну правда, зачем ослам столько земли? Царь Ваас был из этого рода, из Сахарова, и такой непутевый царь, постоянно бунтовал против Бога, так что Бог его поразил смертью в конечном итоге. И казалось бы, что из этого вот такого непутевого рода может быть доброго? Но вы знаете, если мы верны Господу, то неважно, из какого мы рода, неважно, какое наше прошлое, какая наша национальность, Господь будет открывать нам, что и когда делать. И Он хочет это, как мы видим, что Он действительно ожидает, чтобы мы действительно молились этими молитвами. Господи, покажи мне, что и когда делать. И я вижу, что, знаете, часто бывает, нам кажется, мы так легкомысленно относимся к вере, но Бог как-то серьезно относится к тому, доверяем мы Ему или нет. Это Евангелие от Луки, 1 глава, с 18 стиха, здесь про Захарию говорится. «И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, жена моя в летах преклонных?» Ангел сказал ему в ответ, «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется». За что Бог так сурово наказал Захарию? Что, собственно, Захария такого сделал, что Бог его поразил немотой, но, слава Богу, хоть не на всю жизнь, до определенного времени? И здесь говорится дальше ответ за что? За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. У Бога есть на все свое время, так нам говорит Писание, на все свое время и всякой вещи есть время под солнцем. И Писание также нам говорит, что долготерпеливый лучше храброго, но иногда у нас этого долготерпения как раз и не хватает. Нам кажется, что Бог оставил нас, Богу нет дела до нас. И вот этот вот ропот бесконечный сегодня можно по церквам слышать. Молишься, молишься, что ходить на собрание. В одной церкви даже я слышал, брат говорит, наверное, молитвенное собрание надо, наверное, закрыть. Уже никто не ходит на молитву. Я говорю, тогда можно и церковь закрыть. Если церковь перестанет молиться, тогда зачем церковь? Дорогие братья и сестры, Бог не забыл нас. Он с нами во все дни до скончания века. Он проходит с нами этот путь и в дни радости, пусть таких дней больше будет в нашей жизни, но и в дни скорби Он тоже с нами. Это не значит, что Он забыл нас. Это не значит, что Он нас оставил. И самая главная молитва, которая
которая у нас, ну, может быть, это молитва: «Господи, помоги мне знать, что и когда делать». Когда мой старший сын был маленький, он любил кататься со мной, садился, ну, на машине, садился ко мне на колени, брался за руль вместе со мной, и я ездил, я где надо добавлял газу, где надо тормозил, где надо поворачивал, а он прибегал домой с порога, кричал: «Мама, я на машине катался». Вот я хочу, чтобы у меня было так с Богом. Я молюсь, чтобы так было у меня с Богом. Чтобы он тормозил там, где он считает нужным. Чтобы он добавлял газу, где он считает нужным. Чтобы он поворачивал там, где он считает, не я, а он. Чтобы вот научиться все заботы на него возлагать. На него, не на себя. Потому что, знаете, сегодня так много перегоревших христиан, разочарованных христиан. Потому что вот все сюда взваливают на себя. И кажется, что Бог забыл. Кажется, что Господу нет дела до нас. И мы молимся, кажется, ничего не происходит. Но это неправда. Господь вникает во все наши дела. Я буду заканчивать 21 главой книги пророка Исаии. С 11 стиха здесь такие слова. 21 Исаия с 11. «Пророчество о Думе. Кричат мне Сира: сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Да, мы молимся, еще ночь, еще вроде бы никакого просвета нету, но продолжай молиться, приближается утро. Приближается утро, да, может быть, еще вообще ничего мы не видим физическими глазами, но обратитесь и приходите, молитесь, не оставляйте своего собрания в молитве, потому что Господь, Он не забыл наше дело, и путь наш не сокрыт от Него, просто, может быть, кажется, еще ночь. Может быть, еще нет никакого просвета. Ну, в заключение расскажу такое свидетельство, может быть, вы его уже слышали. Там на севере нашей страны есть такие народности – ханты и мансы. Вот покаялся один хант, и он буквально услышал проповедь, что, ну, нужно идти и благовествовать до края земли. И он буквально принял, прям встал на лыжи и пошел до края земли. Идет полдня, кому там благовествовать, одни олени вокруг, ни души. И смотрит, вагончик вахтовиков стоит. И он открывает дверь этого вагончика, а там всего один мужчина. И он с порога ему прямо говорит: «Покайся, а то погибнешь». И тот рухнул на колени, и слезы текут по щекам, ревет и кается. И этот хан в недоумении думает: ничего себе, оказывается, как это работает. А потом, как выяснилось, этот вахтовик, ну, с верующей семьи, с Украины, все братья и сестры его служат Господу, а он один вот такой непутевый, не раз уже сидел там в тюрьме в России, и вот в очередной раз освободился и записался на эту вахту. И вот тут вот с порога приходит этот хант и говорит ему: если не покаешься, то погибнешь. И он подумал: значит, мама там на Украине так молится, что Господу здесь понадобилось обратить ханта, чтобы он пришел и сказал мне: если не покаешься, то погибнешь. И покаялся, слава Богу. Вы знаете, и он понял, что если он не покается, то он погибнет, потому что мама так молится, и Бог прислал ханта, и это уже, наверное, последнее предупреждение. Это говорит Бог: не покаешься, погибнешь. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем молиться. Да, может быть, еще ночь, может быть, никакого просвета еще не видно, но я, вы знаете, на своем веку повидал таких людей, которые каялись. У нас много учителей покаялось, с ними как-то понятно все. А вот много из криминала людей. У меня жена учительница, она своих приводила, я своих. И такие люди, знаете, общество считало, что такие люди не меняются. Но продолжай молиться, может быть, еще ночь. Но приближается утро. Аминь.

Вороны черным цветом говорят: «Ты белая? О, как несовременен твой наряд! Ты смелая? Вороной белой быть и стыд, и смех! Ты странная? И перья у тебя не как у всех, все равные! Ты хочешь отличаться от других? Ишь, важная! Вороны черные тебе враги, не страшно ли? Они и засмеют, и заклюют, запачкают, и перья белые твои помнут. Заплачешь ты. Ох, будь как все, вороной черной стань, не мучайся. Ты с крыши сажу черную достань, получится. Ты сажей этой крылья перекрась до перышка, тогда без страха в стаю черных влазь. Ты черная, и не посмеют клюнуть и толкнуть. Ты равная. Вам никогда меня не обмануть. Я странная. Над крыльями смеются. Ну и пусть, да, белые. Клюются белый цвет, я не боюсь. Да, смелая. Кому-то режет взгляд взмах белых крыл, не нравится. Меня Бог птицы белой сотворил, я радуюсь. Чужая знаю средь вороньих стай и лишняя. Но не хочу вороной черной стать. Все ближе мне вот этот чистый-чистый белый цвет. Что сделаю? Роднее цвета не было и нет. Я белая. Вечерний час, и солнышко зашло. Не верится. Мелькнуло чье-то белое крыло. И светится. Еще я вижу белых птиц. Все в воздухе. Взлетаю к ним. О, сколько милых лиц мы Господу!

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8.

8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Притчи 10:24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Хоть еще и мал я, но уже не раз самый лучший в мире слышал я рассказ. Слышал я о яслях под сиянием звезд. Там лежал прекрасный маленький Христос. То, что рассказала мамочка моя о Христе-младенце, буду помнить я. Хоть я мал, но слышал много-много раз о Христе распятом страшный я рассказ, о венце терновом, о его кресте, о спасении вечном, данном нам в Христе. То, что рассказала мамочка моя о Христе распятом, помнить буду я. Хоть я мал, но все же слышал много раз о Христе воскресшем радостный рассказ. Никогда уж больше не умрет Христос. Он своей победой жизнь нам всем принес. В то, что рассказала мамочка моя о Христе воскресшем, твердо верю я.

0: Дорогие дети, так как наши беседы продолжаются только 15 минут, мне всегда хочется сказать вам как можно больше. Мы начали говорить о Гедеоне, герое веры, и сегодня мы продолжим нашу беседу о нем. Мы узнали, что Бог поручил ему освободить Ханаан от врагов, и после испытания Гедеон убедился в том, что Бог будет с ним и его войском. По приказу Гедеона собралось 32 тысячи солдат. Они расположились на горе у источника реки, а вражеский стан был в долине. Бог сказал Гедеону: «У тебя слишком много солдат. Если вы победите, народ скажет, что вы сделали это своими силами. А я хочу, чтобы всем была известна моя сила. Вели всем, кто боится, возвратиться домой». Гедеон предложил боязливым покинуть стан, и 22 тысячи возвратились в свои дома. Господь все еще считал, что войско слишком большое, и велел Гедеону разделить остаток на две группы. «Поведи их к воде и отдели тех, которые кладут оружие и склоняют колени, когда пьют, от тех, которые пьют одной рукой, не оставляя оружия». Все, кроме 300 солдат, бросили свое оружие на траву и стали на колени, когда пили воду из источника. «Вот эти 300 человек и будут побеждать мадианитян», — сказал Господь. «Остальных отправь домой». Теперь у Гедеона было так мало солдат, что это уже даже не было похоже на армию. Но он знал, что Бог обещал помочь, и потому не боялся. Он готов исполнить все, что повелит Господь. Ночью Господь сказал Гедеону: «Встань и пойди в лагерь мадианитян. Ты победишь, если у тебя есть хоть немного страха, возьми с собой слугу своего Фуру. Ты услышишь, о чем там говорят, и будешь еще более уверен в победе». Гедеон так и сделал, и пошел во вражеский стан со своим слугой. В долине было врагов, как саранчи. Верблюдам не было числа. Гедеон подошел к одному из шатров, и вот слышит, один солдат рассказывает другому свой сон. «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился к нашему стану и, докатившись до шатра, ударил в него так, что шатер распался». Другой ответил: «Это не что иное, как меч Гедеона, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян». Гедеон услышал эти слова и поклонился Господу, а потом возвратился в свой стан, разбудил солдат, сказав: «Встаньте, предал Господь в руки наши стан мадиамский». Он разделил 300 человек на три отряда и дал им в руки трубы и пустые кувшины со светильниками внутри и сказал: «Смотрите на меня и делайте то, что буду делать я. Когда мы приблизимся к стану мадианитян, я затрублю в трубу. И тогда вы тоже начинаете трубить ваши трубы и кричать: „Меч Господа и Гедеона“». Во вражеском стане спали все, кроме сторожей. И когда 300 солдат Гедеона ворвались в лагерь с трубным звуком, светильниками и криком „Меч Господа и Гедеона“, все в лагере пришли в замешательство и от страха начали сами истреблять друг друга. Некоторые падали на мечи свои и сами убивали себя. Другие бежали в ужасе, куда глаза глядят. Гедеон гнался за ними со своими солдатами, и другие израильтяне, которые жили на другой стороне Иордана, тоже присоединились к погоне. Победа была полной. И с тех пор мадианитяне больше не беспокоили израильтян. Народ упрашивал Гедеона стать их вождем. «Будь нашим вождем, и когда ты умрешь, пусть сын твой правит нами». Но Гедеон ответил им: «Ни я, ни мой сын не должны править над вами, но Господь должен быть вашим вождем. Это Он совершил победу над врагом.
1: А небо нам будет верить,
0: а не я». Хотя Гедеон отказался быть царем израильтян, он согласился быть судьей их и судил по слову Божию 40 лет. Вот и вся наша библейская история на сегодня. Снова мы получили прекрасный урок. Еще раз убедились в том, что Господь силен спасать. Господь часто помогает нам в нашей жизни, а мы склонны приписывать нашу удачу себе, и потому с нами иногда бывают чудесные случаи, когда кажется, никак невозможно приписать что-то своей силе. Но и тогда мы не спешим благодарить нашего Господа. Сила у Господа, и Он хочет, чтобы мы приходили к Нему за ней, и потом были благодарными. Может быть, и вам приходилось иногда выручать из беды слабого товарища, а когда опасность проходила, он вдруг заявлял всем, что сам помог себе. Как вам, наверное, было обидно это слышать. Так неприятно Господу, когда мы приписываем себе то, что сделал для нас Он. Наш меч, дети, — Слово Божие. Оно воюет не против тела человека, а против зла в сердце человека. Бог — друг человека, и если бы все люди знали это, они не прибегали бы ни к кому другому за помощью. У одного мальчика не было друзей, и ему надоело играть одному. С очень печальным лицом он пришел к маме. И мама, конечно, сразу же заметила, что что-то не в порядке, и спросила:

спросила, что с тобой? Ты выглядишь так грустно. Мне не с кем играть, ответил мальчик. Мама взяла его за руку, и вместе они пошли в гостиную, чтобы поговорить по душам. Предположим, что ты был бы совершенно один в мире. Ни папы, ни мамы, ни братьев, ни сестер. И вдруг кто-то предложил бы тебе выбрать друга по сердцу твоему. Какого друга избрал бы ты себе? Спросила мама. Мальчик призадумался и не мог сразу ответить на такой вопрос, но потом сказал, «Я хотел бы такого друга, который бы мог играть со мной. Не хотелось бы тебе иметь верного и доброго друга, который оставался бы твоим другом всю жизнь?» — спросила мама. «Да, конечно», — ответил мальчик. «Ты бы хотел, чтобы твой друг заслуживал твое доверие вполне и был сильным, способным защищать тебя в беде?» — спросила мама. «Да, я думаю, что это было бы хорошо», — ответил мальчик. «Значит...» «Ты хотел бы, чтобы твой друг был добрым, милосердным, верным, достойным доверия, сильным и, может быть, даже богатым?» «Да, конечно. Но разве есть такие друзья?» — спросил мальчик. «Библия говорит, что у нас есть друг, который ближе брата. Он так нас всех любит, что готов быть другом всем, тебе и мне и всем людям. Чем больше мы знакомимся с ним, тем больше мы начинаем его любить. Ты знаешь, о ком я говорю?» — спросила мальчика мама. «Ты, наверное, говоришь об Иисусе», — сказал мальчик. «Да, я говорю о нем. И давай-ка посмотрим, какой он друг. Во-первых, он друг добрый, милосердный, потому что в один прекрасный день решил оставить славу небес и сошел на нашу землю, чтобы спасти всех нас от вечной гибели. Он родился в бедной семье и рос, как все мальчики, и потому знает, чем мальчики любят больше всего заниматься и как они иногда способны страдать от одиночества. Когда он стал мужчиной, он начал свое открытое служение людям. Он исцелял больных, давал зрение слепым, слух глухим, даже воскрешал мертвых. Нашлись злые люди, как и в наше время, которые не хотели его и не любили его, потому что народ шел за ним и отвращался от них, и из зависти и злобы они убили его. Но перед смертью он молился о них и простил их, потому что они не знали, что он их друг. Когда его положили в гроб в скале, он воскрес на третий день. И потом вознесся снова на небо, откуда и пришел когда-то к нам. Он сказал, что никогда не забудет людей и навсегда останется их другом. И мы можем положиться на его слово, потому что он наш друг, не только добрый, но и верный, доказавший любовь свою к нам тем, что умер за нас на кресте. Он еще и мудрый друг, а такого друга особенно хорошо иметь, потому что мы не всегда знаем, как нам поступать. Он все знает, и все видит, и все понимает, потому что он друг не временный, а вечный, и был еще до того, как Бог сотворил мир. Он был участником творения, и это напоминает нам о еще одном его качестве. Он друг сильный. А ведь ты же говорил, что хотел бы иметь сильного друга. Это он создал миллионы звезд, луну и солнце, и все это словом. Так говорит Божье слово, Библия. Он богатый друг, потому что ему принадлежит все. Но он также долготерпеливый и многомилостивый друг. Ведь мы делаем так много неугодного ему, а он готов теперь и прощать, и снисходить к нам. Он только хочет, чтобы мы просили прощения, но когда он прощает, он уже не вспоминает нашего прошлого больше. Он не злопамятный друг, как это часто бывает с нашими земными друзьями. Он не изменяется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не покидает нас, он всегда с нами. «Как это может быть?» — спросил удивленно мальчик. «Духом своим, который живет теперь на земле. Иисус Христос послал его, чтобы он говорил с нашим сердцем, обличал нас во грехе, приводил к покаянию. Дух Святой утешает нас в горе, напоминает нам обещания Божьи и помогает говорить о Господе другим. Он побуждает нас молиться, и мы никогда не чувствуем себя одинокими. Мы служим людям, и это отнимает у нас все время, так что некогда скучать. Когда мы трудимся для Господа, мы не только заняты, но счастливы, потому что знаем, что радуем нашего друга. Вот и теперь он шепчет в сердце твоем, будем друзьями». Мальчик понял маму и с тех пор больше никогда не скучал. Он нашел своего вечного друга. А вы...

всех, кто слабей, не обижайте, в беду попавшим руку дайте, для нищих денег не жалейте, напиться путнику налейте. С утра с мечтою просыпайтесь, идя по жизни, улыбайтесь, любимым будьте и любите, и жизни данной дорожите. Дарите ближнему тепло, частичку счастья своего. Творите на земле добро, в 100 крат вернется к вам оно.

0: Матильда жила в Финляндии, в городе Васа. Отец ее, барон фон Вреди, был генералом и губернатором города. Мать Матильды, к сожалению, умерла вскоре после родов. Но несмотря на то, что девочка росла без матери, детство ее было счастливым. Отец по одному только выражению ее глаз угадывал и выполнял все ее желания. Жизнь девочки протекала безмятежно. Однажды зимой Матильда, которая подросла и стала веселой, жизнерадостной девушкой, сидела на своем любимом месте у окна за шитьем. На улице, не переставая, шел снег. Между делом Матильда наблюдала за прохожими, которые куда-то спешили. И вдруг девушка вспомнила приснившийся ей однажды сон. Во сне она видела, как вдруг открылась дверь, и в комнату вошел человек с оковами на руках и ногах. С грустью посмотрев на нее, мужчина сказал: «Очень много людей живет в оковах, но они хотят жить в мире и свободе. Принеси им весть об Иисусе Христе, который даст им истинную свободу». Матильда долго размышляла о том, что бы мог значить этот сон, но ни к какому выводу не пришла. Однажды отца Матильды пригласили на ежегодный зимний праздник в знатное общество Васы. Дочь впервые должна была сопровождать его. Однако Матильда узнала, что в город приехал евангелист, который именно в этот вечер должен был проповедовать в церкви. Ей очень хотелось послушать этого человека, ведь она уже так много слышала о нем. Взяв с дочери обещание после церкви приехать на праздник, барон разрешил ей пойти на собрание. В тот вечер евангелист в конце проповеди пригласил выйти вперед людей, желающих начать жизнь с Иисусом. Слова проповедника затронули сердце 18-летней Матильды, и она решила с этого дня жить для Иисуса. Девушка вышла вперед, чтобы засвидетельствовать перед всеми, что теперь она дитя Божье. Про себя она молилась: «Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твою любовь, которая так велика, что Ты даже умер за меня. Прошу Тебя, помоги мне рассказывать о ней другим людям». Когда Матильда пришла наконец на зимний праздник, подруги спросили ее, где она была, почему задержалась. И девушка рассказала о собрании в церкви и о том, какое решение приняла в этот вечер. Она сказала, что Иисус стал ее Господом. «Ты что, больна?» – удивились подруги. Но Матильда радостно ответила: «Нет, я не больна. Напротив, чувствую себя лучше, чем когда-либо». Но они только качали головами. Прошло несколько дней. Матильда была одна в доме. Она вновь сидела у окна, наблюдая за кружившимися в воздухе снежинками. В мыслях девушка снова и снова возвращалась к тому вечеру в церкви. Она осознавала, что тот вечер изменил всю ее жизнь и что Бог предусмотрел для нее какой-то определенный труд, но она еще не знала, какой. Вдруг в дверь постучали. Перед уходом отец предупредил Матильду, что пришлет ей заключенного из тюрьмы, искусного в слесарных работах, чтобы тот отремонтировал поломанный замок в двери ее комнаты. В то время заключенных иногда выпускали из тюрьмы для выполнения определенных работ. Матильда открыла дверь и пригласила заключенного войти. Он вежливо поздоровался и сразу взялся за ремонт замка. Наблюдая за работой человека, ноги которого были закованы в кандалы, девушка вспомнила свой сон. Ей стало ясно, что Бог желает что-то сказать ей, и теперь она поняла, что именно. И она рассказала заключенному о том, что произошло с ней в церкви несколько дней назад. Рассказала ему об Иисусе, о том, что он любит и его хочет освободить от грехов. Заключенный внимательно выслушал Матильду и, взглянув на нее, произнес: «Милостивая государыня, вы должны прийти к нам в тюрьму и рассказать другим то, что рассказали мне». Матильда молчала в нерешительности. Наконец она произнесла: «Мне надо подумать об этом». Заключенный низко поклонился девушке, поблагодарил и покинул дом. С того момента Матильда не находила покоя. Как же она пойдет в тюрьму, чтобы рассказать заключенным о Христе? Ведь она еще слишком молода. Однажды вечером девушка открыла Библию и прочитала первую главу книги пророка Иеремии. Там говорилось о том, как отреагировал Иеремия на призыв Бога к служению. «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал ему: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Матильде стало совершенно ясно, каково ее поручение от Бога – идти к заключенным в тюрьму и благовествовать им об Иисусе Христе. Девушка помолилась: «Господь, благодарю Тебя за эти ясные слова. Ты желаешь использовать меня, несмотря на мою молодость. Дай мне силы для этого служения». 2 дня спустя было Рождество Христово. Все дышало радостью. Отец Матильды приготовил для дочери много красиво упакованных подарков. Но мысли девушки все время возвращались к одному вопросу. Наконец она собралась с духом и попросила отца присесть рядом с ней. «У меня есть одно особое желание», – произнесла девушка.
1: «Ну что ж, открой мне свое желание», – ответил отец. «Посмотрим, смогу ли я его исполнить».
0: «Папа, мне хочется посещать заключенных в тюрьме».
2: Генерал посмотрел на дочь широко раскрытыми глазами. «Что ты вздумала? Я никогда не разрешу, чтобы девушка пошла в тюрьму к этим грубым неотесанным мужикам».
0: «Я так и думала», — ответила дочь. «Но я уверена, что Бог хочет, чтобы я принесла этим людям Его благую весть. И знаешь, папа, я пообещала Богу сделать это». И она рассказала отцу о своем сне и о заключенном, отремонтировавшем замок в ее двери. Чем дольше отец слушал дочь, тем яснее ему становилось, что он не сможет заставить ее отказаться от этой идеи. И тогда он ответил, медленно произнося каждое слово: «Если ты дала Богу обещание, то должна выполнить его». Матильда была вне себя от счастья.
3: «Это самый прекрасный подарок, какой только ты мог мне сделать!» – воскликнула она и бросилась отцу на шею.
0: Через несколько дней Матильда Вреди впервые вошла в тюрьму города Васа, чтобы посетить находившихся там заключенных. За этим визитом последовало множество других. Прошло 10 лет со дня первого посещения тюрьмы. И каждый год Матильда жертвовала празднованием праздника в кругу своей семьи в пользу заключенных. Каждый год узники с радостью ждали ее прихода. Однажды, желая порадовать ее, они испекли для нее хлеб из белой муки на молоке. Матильда была очень растрогана, а заключенные счастливы, что смогли доставить ей радость. Девушка знала, что не все заключенные могут прийти на ее маленький праздник, однако ей хотелось посетить и тех, которые оставались в камерах. И она стала во время своих посещений ходить из камеры в камеру, доставляя узникам большую радость своим посещением и указывая им путь к спасению. Это служение баронесса Матильда Вреди несла многие годы, до самой смерти. Сначала она посещала только заключенных, но позже стала посещать и родственников заключенных, невзирая на связанные с этим служением трудности, и передавала им приветы от узников и рассказывала о Христе. Годы нелегкого труда истощили силы Матильды. Она серьезно заболела. Но эта женщина прожила благословенную жизнь и знала, что настало время уйти с этой земли к своему лучшему другу Иисусу Христу. Заключенные, которых она навещала все эти годы, ласково прозвали ее «ангелом заключенных». Бог может использовать и молодых людей. Матильда думала сначала и молодых людей. Матильда думала сначала, что еще слишком молода для выполнения.

Украдкой дождь стучит по крыше, стекает струйками вода. Давно забились в норы мыши, грачи качают провода. Последняя упала капля на нос мохнатого жука, и солнце брызнуло, играя на стебель нежного цветка. Пошли гулять, зовет нас солнце, по лужам теплым побежим. За жизнь, как дар Творца бесценный, Иисусу славу воздадим.

0: Громкий стук копыт разбудил Бен-Яхи, крепко спавшего после сытного и вкусного обеда. Когда старый седой бедуин вышел из своей палатки, он увидел взвихрившийся песок, ярко сверкающий в лучах солнца.
1: «Салам, Бен-Яхи!»
0: – прозвучало приветствие одного из всадников. Старик поднял глаза и, узнав шейха Ибн Даву, мгновенно бросился перед своим господином на колени.
2: «Салам, достопочтенный шейх Ибн Даву!»
0: Бен-Яхи хорошо знал своего господина. Уже несколько десятилетий он служил шейху верой и правдой и считался одним из преданнейших слуг в его свите. Все приказы шейха выполнялись им в точности, к большому удовольствию его господина. В простой палатке старого бедуина высокого гостя приняли с большими почестями. Шейх очень редко приезжал лично к своим слугам домой. С волнением ждал Бен-Яхи объяснения причины визита Ибн Даву.
1: «Бен-Яхи!»
0: Без большого вступления начал шейх.
2: «Слушаю, о мой великий господин!»
1: «Ты всегда служил мне верой и правдой. Ни разу ты не посмел не выполнить моего повеления. Но будешь ли ты мне также послушен и верен, если я потребую от тебя то, что тебе дороже всего на свете?»
2: «Достославный шейх Ибн Даву, как ты уже сказал, я служил тебе честно всю жизнь. Ни разу я не позволил себе не выполнить твоего приказания. Даже если ты потребуешь от меня мою жизнь, я отдам ее тебе».
0: Несколько мгновений было очень тихо. Шейх внимательно смотрел на своего преданного слугу.
1: «Хорошо, мой дорогой друг Бен-Яхи. Несколько дней тому назад я зашел в конюшню и залюбовался моими чистокровными арабскими скакунами. И мне пришла в голову идея. На всей земле нет больше таких красивых и сильных коней, как у меня. Но один из твоих скакунов краше и сильнее. Отдай мне его».
0: Бен-Яхи в полной растерянности смотрел в глаза своего повелителя. Все, действительно все он готов отдать ему. Ничего не жалко ему для своего любимого и благородного господина. Все свое достояние, даже жизнь он готов отдать ему. Но самое дорогое, что он имеет, своего самого красивого из благородных кровей скакуна, Бен-Яхи готов был заплакать. Это была жертва, которую даже его любимый повелитель не может потребовать от него.
2: «О, достопочтенный и великодушный шейх Ибн Даву! Ты знаешь, что этот арабский скакун – самое дорогое, что я имею. Но я и это повеление твое исполню. Если этот благородный конь – твое желание, то и оно будет исполнено».
0: Молча шли повелитель и его верный раб по слепящему песку. С высоты небес нестерпимо палило солнце. Шейх остановился перед входом в конюшню, а убеленный сединой бедуин с тяжелым сердцем пошел к скакуну. В лице старика читалась печаль, когда он взглянул в преданные глаза своего любимого коня. Опустив седую голову на коня, Бен-Яхи нежно погладил крепкую, излучающую силу шею своего любимца. А шейх терпеливо ждал. Он знал, насколько тяжело будет бедуину это расставание. Наконец старик вышел к своему господину. В руках он сжимал поводья. Вот показалась и голова благородного красивого скакуна. Повелитель и его верный слуга молча стояли друг против друга. Ни слова не говоря, Бен-Яхи протянул руку своему господину. На открытой ладони лежали поводья его сокровища. и это сокровище он готов был отдать Ибн Даву.
1: «Спасибо, мой верный Бен Яхи. Я еще раз убедился в твоей верности, преданности и любви. Ты был готов отдать мне самое дорогое. Я благодарю тебя за твое послушание. Оставь своего красавца себе. У него не может быть лучшего хозяина. И в знак благодарности я пошлю тебе завтра 10 племенных жеребцов. Салам, Бен Яхи!»
0: Ибн Даву гордо развернул своего коня и ускакал со свитой прочь.

старый бедуин хотел что-то ответить своему шейху, поблагодарить его, но силы оставили его. Он был самым счастливым человеком, слезы навернулись на его глаза.

0: Долго еще смотрел он вслед шейха, который со своей свитой скрылся за горизонтом. Он снова склонил свою голову на шею коня. Будучи верным и послушным, он готов был отдать своему господину все, что имел. И получил он за это назад не только свое любимое, но и приобрел еще больше.
1: Мы прослушали рассказ о жертве, которую принес человек из любви к своему господину, и награду, которую он получил за свою верность. Но Бог из любви к нам принес большую жертву, какую мы только можем себе представить, как записано в Иоанна 3:16.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
1: И награда за верность Господу будет вечная жизнь вместе с Богом, без скорби и печали.
3: Сокровищ царских серебра дороже мне Христос, лишь в нем источники добра, спасение от слез. Он возлюбил греховный род любовью большой, избавил нас от всех невзгод. Спаситель дорогой, Христос, надежная скала и гавань без ветров. Пускай колеблется земля, я с ним идти готов.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: В эфире передача «Христианская семья». Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию беседу Александра Каприяна.
1: Дорогие мои друзья, братья и сестры, приветствую вас всех любовью Господа нашего Иисуса Христа. Общение семейное очень приятное, это семейное, действительно, как семья и тема, и общение само. Поэтому давайте сегодня чувствовать себя действительно, как в своей родной семье. Общение у нас будет в простоте, и не будет никакой лекции, не будет нотаций каких-то. Просто мы будем с вами общаться, рассуждать о жизни. Может быть, вы немного услышите нового, потому что сегодня все грамотные, все читают, все знают. Но знаете, главная цель сегодня, дорогие мои, не удивить вас какой-то новой информацией, а приблизить нас к реальности жизни и хотя бы то, что мы уже знаем, исполнять в нашей жизни, пользоваться этим и иметь благословение. Значит, родился я в городе Мариуполе и вырос там, и, так сказать, до самого выезда всегда там жил. Я родился в верующей семье, папа с мамой верующие, мама у меня музыкант, она всю жизнь в церкви играла на пианино для хора. С детства мне Бог дал хороший такой талант, слух хороший, и именно ритмовой слух. Я где-то с 7 лет начал играть на ударных инструментах. Вот. И так всю жизнь и проиграл в разных группах, в разных составах. Ну и по сегодняшний день приходится еще помогать, учить студентов и самому где-то иногда постучать.